0: Релизы нашего лейбла.
1: Московская группа «Борис Федорович», трек называется «Музыкант», доступен на всех цифровых площадках мира. Добавляйте свои плейлисты, скачивайте, слушайте. Надеюсь, вам вкусно.

0: Возьми бутылку полусладкого вина. Танцуй и пой, мы сами ведь творцы хорошего. Не жди, что кто-то из толпы, столь громко именуемый друзьями, протянет руку, выдернет тебя из суеты. Они ведь ждут твоей поддержки сами. И так вы просидите до зари в своей пустой, в своей холодной яме, и нету сил поднять свинцовой головы, и нету сил понять, что необъятность пустоты вообразили так умело себе сами. И мы сидим так, каждый со своим, своим пороком, гнетом и бедою, и кажется, что весь жестокий мир так измываться любит только над тобою. Но, друг мой, стоит приподнять свои тяжелые болезненные веки, и ты начнешь немного замечать, что сам ты держишь рукоятку плети, что нету голода вокруг, и смех детей ты слышишь звонкий, и хлопья пепла не целуют твоих губ, и запах пороха не разрывает легких. Поэтому живи, улыбайся и наслаждайся каждым вдохом, каждым днем. Поэтому скорей с коленей поднимайся и прекращай наказывать себя своим же собственным судом.
1: Победитель программы «Миксер». Победитель программы «Миксер». Победитель программы

0: Трек дня. Продвигай свою музыку в люди.
1: Сегодня в треке дня проект Алексей Ф. Дислокация Москва. Трек называется «Бессонница». Поехали. Поехали.

Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что оно неформатное. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса такие группы.

0: Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.
1: 26 апреля 1986 года произошла крупнейшая авария в истории ядерной энергетики. Взорвался четвертый энергоблок Чернобыльской атомной электростанции. Один человек погиб на месте, еще 30 в последующие 3 месяца от последствий взрыва и лучевой болезни. Количество умерших от последствий радиоактивного загрязнения исчисляется тысячами. Подсчет ведут до сих пор. Нет единого мнения, что же стало главной причиной трагедии. Хотя картина произошедшего в целом ясна. Сошлись воедино сразу несколько обстоятельств. Это была цепь ошибок операторов атомной электростанции и проектировщиков Чернобыльского реактора РБМК-1000.

0: Стукни Ваську.
1: Так-так.
2: Закажи
0: песню.
1: Улетела.
3: Нет, мама.

0: участники сборника «Грани».
1: 19-й трек второй пластинки «Грани», группа «Хедли», город Питер, и трек называется «Молоко». Поехали! Поехали!

0: Кто ты?
1: Победитель программы «Миксер». Победитель программы «Миксер».

0: Трек дня. Продвигай свою музыку в люди.
1: Сегодня в треке дня проект Алексей Ф. Дислокация Москва. Трек называется «Бессонница». Поехали.

0: выпить.
1: Мальчик-девица капризу продолжает жесткий кадриль.
2: Кадриль!

0: они просто придурки.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
2: Вспомним, не чокаясь.
3: В 1985 году группа Green River выпустила дебютный альбом Coming Down. Это, в общем-то, и является первым гранжевым альбомом. Еще одним релизом жанра считается сборник Deep Six, выпущенный лейблом CZ Records. Это были 6 команд сиэтловских: Green River, Soundgarden, Melvins, Malfunction, Skin Yards и Human. Включенный в сборник исполнители отличались тяжелым агрессивным звуком, который объединял в себе медленный heavy metal и динамичный хардкор. Каждой группе было предоставлено 4 часа на студии, и пишите письма, кто не успел, тот опоздал. Народ послушал, во, и не метал, и не панк, а тут еще англичане подключились, написав об отдельном стиле, изобретенном, понимаешь, в Сиэтле. Типа гранж обещал возвращение понятия авторского видения американского рока. Во как завернули-то. Ну, типа, Цой герой там. Ну, это там, как у них там. И что, понеслось. Слушаем, Green River.

конце 80-х гранжевые коллективы начали предпринимать шаги в сторону музыкального мейнстрима. Так группа Soundgarden подписала контракт с фирмой A&M Records в 89 году. Nirvana также получала предложение от крупных лейблов. Тем не менее, только второй альбом Nevermind был выпущен мейджор лейблом Griffin Records. Однако, так сказать, выпущенный за несколько недель до релиза альбом дебютный сингл Smell Like Teen Spirit ознаменовал рождение феномена гранж-музыки. Из-за постоянной трансляции клипа по MTV продажи альбома к Рождеству 91 года составили аж 400 тысяч копий в неделю. В январе 92 года Nevermind сместил нахрен с верхней строчки чарта Билборда пластинку Dangerous Майкла Джексона. К концу десятилетия Nevermind получил бриллиантовый статус от Американской ассоциации звукозаписывающих компаний. А слушаем девчонков L7.

После смерти Курта Кобейна его вдова Кортни Лав охарактеризовала Сиэтл как наркотическую Мекку, где гораздо легче достать героин, нежели чем в Сан-Франциско или Лос-Анджелесе. Многие музыкальные субкультуры были тесно связаны с определенным видом наркотиков. Ну, например, контркультура хиппи или движение регги прочно ассоциируется с марихуаной и психоделиками. Гранжу же повезло, или, если хотите, не повезло с героином. В принципе, и закат популярности связан отчасти с уходом из жизни звезд стиля и депрессивных там текстов и звука. Народу, ну, впадлу стало слушать нытье. Но все-таки благодаря некоторым командам, таким как, ну, Pearl Jam, Soundgarden, L7, гранж есть и сейчас. И радует поклонников своими постапокалиптическими звуками и текстами. Порадуемся и мы. Группа Hole. Nobody's Daughter.

как воскресить любовь. Вы просто в глаза посмотрите.

0: участники сборника «Грани».
1: Четвертый трек второй пластинки «Грани» — московская группа «Акрет». Трек называется «Дальнобойная». Поехали! Поехали!

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Всем привет! Тут спрашивали, как была придумана «Аллилуйя». Могу сказать только одно. Она была придумана двумя людьми. Слушайте на здоровье.
2: Группа «Камбоджа» с «Город Москва», 16-й трек пластинки «Ништяки 2», песня «Аллилуйя», поехали!

0: Трек дня. Продвигай свою музыку в люди.
1: Сегодня в треке дня проект Алексей Ф. Дислокация Москва. Трек называется «Бессонница». Поехали.

0: Итак, здравствуйте, дорогие друзья. Хорошо, что я вовремя вспомнил, что надо записать эфир.
1: Конечно, за компьютером не сидишь, ничего не помнишь.
0: Да, вот так вот вся матершина Коляновны пролетела мимо записи. Вот, как-то мы ее теперь и не услышим. Ну да ничего страшного. Итак, привет всем, привет Юрка, привет Антоха, Игорян, здорово, дружище. Витос, здравствуй. Кто там у нас еще? Намбату группа, я не знаю, кто из вас, но кто-то из вас точно присутствует. Ленка Точилка, привет. Сквора, здравствуй. Маринка, здравствуй. Кто там? Стрела Морфея, ну конечно же. Кстати, эти алкаши обещали, что сегодня они тоже будут бухать. Потому что я их предупреждал, я говорю, ребят...
1: А вчера они типа не бухали?
0: Они вчера бухали, я говорю, вы сегодня...
1: Что
0: все,
1: значит тоже? Они все... каждый раз бухают.
0: Да слушать, можешь фразу? Что за мода царя перебивать?
1: Потому что твой трон мне опять ногу, пиздец.
0: Что за мода царя перебивать? Вот, они сказали, я им сказал, что вы сегодня все выпьете, завтра будет во рту сухо, а я буду бухать. Они говорят, мы на завтра тоже что-нибудь найдем. Так, Родик, здравствуй, очкарик, здорово, здорово, дружище. Вот, ну чего, Вадим, Вадим, ты сегодня прям как никогда, без клубника с креветками. Клубника с креветками и мед с креветками тоже. Итак, Саня Бодрый, привет тоже, Плейтон, здорово. Давайте уже начинать. Сейчас Зухер пойдет снимать... Со сковородки жареную колбасу. Вон, видишь, Нижегородский, опять с пузырем. Опять, понимаешь, с пузырем. Вот, пойду я снимать со сковородки 6 кружочков колбасы. Вот, пойду в холодильник.
1: Хлебу нарежь.
0: За вискарем, хлебу нарежь. Ты будешь хлеб, сыр?
1: И колбасу.
0: Подай, я тебе сухари принес.
1: И сухари.
0: Я тебе принес сухари, грызи их хрумкой. Нет, она на колбасу будет покушаться. Ладно. Вот, а вы пока послушайте нон-стопом, ну, нальете, конечно, кому есть что налить, победителей. Итак, победитель у нас скафандр с бабочками, со своими воронами, и в ништяки забрали Семена Молодцова и группу Плейтон. Вот так вот. Остальные как-то прям вот совсем не хотели битвы, поэтому мы на них даже смотреть не стали. Итак, 3 трека нон-стопом, я пошел за пойлом, за закуской. Коляновна рулит плейлистом. Поехали.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: Итак, друзья, 21.18 на наших зеленых системных. С вами диджей Зухер, с вами абсолютное зло Коляновна, фрекенбок в рот мне ноги.
3: Зачем?
2: Я вспомнил.
3: Зачем все ты выложил сразу? Должна быть интрига.
2: Вспомнил я твое имя. Вот.
3: Полное по паспорту.
2: Полное по паспорту. Вот, в эфире программа «Миксер». Я не знаю, кто как, а я два раза бахнуть успел. Пока звучали три победителя прошлой программы. И, собственно, начинаем очередную программу. Первым у нас сегодня на очереди Эдик. Эдик написал следующее. Говорит: всем привет, буду ехать в метро и по возможности участвовать в беседе. Желаю победы всем конкурсантам и будем радоваться друг за друга. Я никак вчерашних Вероникиных зрителей не могу забыть, которые с благодарностью становились слушателями. Ты пропустила этот момент? Нет?
4: Ну-ка, все.
2: Когда зрители с благодарностью становились слушателями.
4: Зрители.
2: Зрители сидели в зале, слушали Веронику. Вот.
4: И стали ее.
2: Вставали, говорили: благодарим тебя. И становились слушателями. Одевали зеленую шапочку.
3: Выпускать, подкидывали ее, да?
2: Вот, Настюха Петрова Яновская всем передает привет. Давайте я буду уже рассказывать, как с нами общаться для тех, кто у нас в первый раз. Во-первых, у нас есть WhatsApp 902-75-00-59. Кому... Твою мать, что произошло? Кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите там группу неформатная. А кому, твою мать, что произошло? Кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите там группу неформатное радио. Тема заведена, общаемся.

0: рассказал. Я все рассказал, здороваюсь я сразу с Лехой Годуном или Годуном? Как правильно, Леха, как тебя склонять? Годуном или Годуном? Или Годуном? Когда вот... А как этот падеж называется?
1: Падеж называется падеж.
0: Все понятно. Вот. Так, что там, Илюха, привет. Петр Капранов у нас нарисовался. Здравствуй, здравствуй, дружище. Кто там у нас? Ванек Привалов вернулся из командировки и, наверное, прочитал все сообщения. Наверное, я так подозреваю. Так, Юрка, здравствуй. Натаха пообещала всем, что Ка приползет с репы, обязательно включит запись программы. Так, Сашка нарисовался у нас. Здравствуй. И вот еще одна Настя, я не знаю, это та же самая или не та же самая, но на всякий случай здравствуй. Янис, дружище, привет, давно тебя прям совсем не видели. И Феликсу тоже наша с кисточкой. Собственно, все, вроде всех перечислил.
1: Подожди, а почему с кисточкой? Почему не с хвостиком?
0: Хвостик занят.
1: Чем?
0: Хвостик занят.
1: Чем?
0: Ждет. Хвостик ждет.
1: Кисточку?
0: Нет, кисточку я отправил Янису. Пусть он.
1: Ты про какой хвостик ты вообще?
0: А ты про какой?
1: Про хвостик.
0: Вот хвостик, он занят. Он занят. Итак, первый у нас сегодня. А, это та же у нас, Настюха. Все. Отлично. Итак, первым у нас Эдик Тосуниди. «Улица огня» называется трек. Так, сейчас я открою, во-первых, хапну ссылочку. Так, музыканты, когда слышите свой, это надо напоминать? Нет, не, вообще сегодня все у нас старички, поэтому они сами знают, что делать. Не буду я еще раз напоминать. Не буду сотрясать воздух. Эдвард Тосуниди, «Улица огня», город Москва. Про себя... Опять ничего не написал, но зато первый, второй куплет, прям все тексты есть. Кому захочется попеть вместе с Эдиком, давайте сейчас ссылочку брошу, там все есть. Итак, поехали, ставим, слушаем, ну а вы давайте комментируйте.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: Итак, друзья, не знаю у кого как, а у нас начинается апокалипсис. У нас уже начинается апокалипсис 21-26, и у нас прям стал шуметь дождь. А раз он начал шуметь, значит, он, сука, сильный. Он, сука, сильный. Только что отзвучал у нас... Коляновна. Только что у нас отзвучала Коляновна. Вот, со своим феноменальным и ёб твою мать. Вот, это она все шикарно может спеть. А еще у нас отзвучал Эдик Тасуниди со своими «Улицами огня». Вот, не знаю, слышал, не слышал, обещал общаться, но что-то он ни хрена не общается. Видимо, в метро у него интернет не ловит. Ладно, итак, читаю я комментарии. Я так и не понял, «Стрела Морфея» написали так: «Мы знали, что подвох будет в выпуске». Какой подвох? Что за подвох? Я не понял. Где вы увидели гадость в моих глазах? Что такое? Так, Андрейка спрашивает, что у нас собака надрывается. Ну, у него надрывное настроение сегодня. Вот. Так, что там? Саня Бодрый написал, что еще два намеченных конца и нахер эту музыкальную деятельность. А ты намеченные концы или намоченные концы? Ты как-то это, то ли может ты букву, может у тебя Т9 неправильно написал. Потому что если два намоченных конца, то музыкальная деятельность, она, сука, затянется. Так, Юрец пишет, вот сначала подумал, что это Спирин из тараканов в плейлист стопроцентно. Так, Антоха пишет, неплохо для начала. И Горяну, заебись, кто бы сомневался. Так, Леха Годун написал, хорошая песенка. Так он мне и не ответил, как правильно. Годуну. Как правильно, куда ударение?
3: Он написал.
2: Где?
3: В рифму ответить.
2: В рифму покажи лучше. А, Годуном. Так я про ударение. Вот он мне, ну, написал. Вот, ударение на Г, видишь, вот нарисовано. Ударение на Г. Буду я на Г ставить ударение. Так, что там у нас? Витос пишет вот такое, и на Олимпийском можно исполнять. Можно. А вы знаете, что на Олимпийском, по-моему, закрыли концертную деятельность? Насколько я понял, правильно. Да, в Олимпийском больше концертов не будет. Потому что в Москве простаивает Крокус Сити Холл. Вот, и все теперь концерты крупные перемещаются туда или в Кремль, чтобы Вовки сразу слюнявили, набивали.
3: Нельзя это все.
2: Ты знаешь, что самый дешевый билет, я охуел, ребята, мне пришла эта рассылка с Редкассы, вот, Кузьмин, алкаш наш, всея Руси, выступал в Кремле. И самый дешевый билет стоил 10 тысяч рублей. Вот, зал там, если я не ошибаюсь, на 2500 зрителей. Вот, показывают всегда полный зал. И я вот думаю, как много бедных людей живет в Москве. Бедных. То есть самые дешевые места 10 тысяч, они где-то в самой жопе. Блять, сколько же стоят тогда места в первых рядах? Вот, ладно. Это я отвлекся. Эдику желаю сыграть в Кремле. Да, и собрать полный зал. Так, что там у нас? Очкарик пишет, я лучше промолчу. Промолчи лучше. Так, Стрела Морфея пишет, что кроме хорошего добавить нечего. У него даже огрехов никаких нет. А настолько все качественно делает. Сколько треков не слышали, все отлично. Молодец. Остается только... Кусовщина, тут каждому свое. Так, Родик написал, какая хорошая работа звучит. Плюсики считать не буду. Драматичный голос и текст, замечательные темы озвучены, песня затрагивает душу. При прослушивании начинаешь задумываться о любви, о жизни, о счастье, о том, что жизнь коротка и следует прожить ее счастливо, незаметно для сборщиков компромата, плюс в дневник группы, Родик, а ты вообще об этом обычно не думаешь, я так подозреваю.
3: Его торкнуло сегодня.
2: Вот, особенно сборщики компромата. Вот какая ты у нас, понимаешь, личность, тебя можно компроматом тряхнуть даже, да? То есть ты, в принципе, если я найду фотки пьяного Родика в обнимку с Бузовой, с голой Бузовой, которая поет частушки.
3: Нет, которая это, что она там пела-то, водица? Ну, как... Он клип смотрел, кстати, я его заставила, Бузовой водиться.
2: Вот, и то есть, Родик, мы можем тебя, понимаешь, раскачать на бабло, да? Ты нам заплатишь любые бабки, чтобы мы тебе эту фотографию отдали, потому что с пьяну-то у тебя своего экземпляра нету. Так, Ванек пишет, как всегда, круто. Вадим написал, отличное настроение. Андрейка пишет, более-менее, не знаю, что сказать. Вроде уши не напрягает данная композиция. Так, дайте нам дождя, пишет Родик. Родик, не дам, к нам самим только пришло. У нас тут была засуха. Колка, дружочек, привет тебе. Точилка, я с тобой здоровался. А, ты не мне, все, понял. Иди в жопу с Новым годом. Так, олимпийские хотят сносить, пишет мне Стрела Морфея. Вот так вот. Вот так вот, дожили. Тут, понимаешь, многие поколения рокеров хотели сыграть в олимпийском. И его будут сносить. Нет, нельзя, его надо оставить. Это надо поставить мемориальную доску на него, прилепить. Мечта рокера. Вот, и все. Так, Ванек пишет, один билет, ящик водки. Слушай, Вань, ты очень дорогую водку пьешь. Я тебе хочу сказать, завязывай бухать водку за 10 тысяч рублей ящик. Так, что там у нас? Родик написал, при советах строили на пару лет, чтобы потом снести и сделать снова. А об чем ты? Так, что там у нас еще? Что за фест, спрашивает Ленка. Как, что за фест? Ты не знаешь, что на тех выходных Стрела Морфея собрали фестиваль? Собрали фестиваль и как бы народу подтянули, два телефона просрали. Ты что, там был прям целый. Вот, Маринка пропускает миксер, пишет, с работы еду. Ну, они, видимо, с Эдиком в одном вагоне метро сидят. У них у обоих интернета нет. Ладно, послушайте в записи. Все, как бы комментариев больше нет. Сейчас на всякий случай обновлю ВКонтакте. Ну, вдруг там кто-то что-то нет. Нет и нет. Так, найдешь мои фотки с Киркоровым, группой Нестрелки и бандой Тимати. И то, если найдешь, после ухода с московской станции вполне могли все нафиг удалить. О себе не сохранял. Нет, вот эти как раз фотки-то нам не интересны. Это... Нет. Вот с пьяной голой Бузовой. Это да. За эту фотку ты бы нам и приплатил бы. Так, Алена, ну-ка, что ты тут нам эфир... Нарушаешь эфирную тишину своей какой-то дрянью. Так, ладно, едем дальше. Янис! Помаши ручкой Зухеру. Помаши ручкой Зухеру, Янис! Где наш пятигорский друг-засранец? Вот, сейчас мы будем слушать группу «Агенда». Вышла у них свежайшая прям песняга. А до этого была еще одна, я менжевался, то ли ту включить, которая раньше загружена, то ли эту, которая вот прям недавно загружена, послухал и решил вот эту, вот, а будет песня «Зазеркалье» звучать сейчас. Итак, Пятигорск, группа «Агенда», про себя, вот, написана следующая песня: «Воспоминания об опытах по расширению сознания». Чего только не было за это время. помнится, как году в 2008 один во время нашей репетиции какой-то тип ширнулся и получил передоз. Мы очканули, конечно. Звонить в скорую, заработать все проблем. Не звонить, он, скорее всего, откинется. Сгоняли в аптеку, сами его прокапали, откачали. Пришлось сменить репточку, съехать подальше от подобных индивидуумов. Слушай, а зачем откачали-то? Зачем же вы откачали-то? Надо было, блин, догнать его и в этом состоянии дописать альбом. Дописать альбом. Вот. Так. Все, собственно, ставим, слушаем. Агенда «Зазеркалье», город Пятигорск. Поехали. Поехали.

встречались, улыбались, жали руки, обнимались, матерились, пили, постигали, как науку, Кастанеду, Гоффа, Тимоти Лири. Потом курили, глотали, летали выше небес, ниже могилы, по своим внутренним пространствам скитались, все искали силы, искали силы.

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: Итак, друзья, 21:42 на наших зеленых системных. Я сразу же спешу ответить на вопрос Стрелы Морфея, что, говорит, собственно, нам делать в таком составе. Ребята, бухать. Давайте, алкаши наши нижегородские, давно вы с нами не квасили. Начисляйте. Кстати, да, я тут за эфиром задал вопрос такой в космос вопрос. Какая падла придумала вот эти штуки, которые в бутылки теперь в горлышки вставляют, ее приходится каждый раз по жопе бить. Вот. По жопе бить. То есть нас приучают с детства делать а-та-та бутылки. А-та-ту. А-та-ту. Я сделал а-та-ту. Кому не налито еще, наливайте. Вот. А я, собственно, начинаю читать комментарии. Только что отзвучала агенда Пятигорск. Зазеркалье. Так, что там нам народ понаписал? Ну, во-первых, Янис написал, что кому зашло, милости просим. Янис, продублируй, плиз, в этот, во ВКонтактовский чат. Там хоть народу и мало, но они туда приходят потом. Потом и читают, не все в Дискорде. Вот. Так, далее. Андрейка пишет: норм песняга и саунд супер, подобное нравится, плюсую. Плюс добавлю себе. У Андрейки, я знаю, есть папочка «Неформатное радио». На флешечке в автомобиле. А еще он на мопеде, когда ездит, в плеере слушает. А у тебя, я не помню, Карпаты или Верховина, Андрюха, ты мне присылал эту фотку, я помню. Так, Антоха пишет: весьма себе, а впрочем, как всегда, на уровне. Родик написал: сейчас звучит красота. Под сию музыка тьма труслива убегает, не в силах совладать с грузом невесомого света. Авторам респект. Я так подозреваю, Родик нам поэтому и перестал кидать фотки своей бутылки, которую он фотографирует каждый раз и не пьет. Вот, он перешел на какие-то другие составы. Так, Ванек пишет: все по-взрослому, офигенно зацепило в плеер. Вадим написал: красивые мысли. Ленка Точилка пишет: нравится творчество данной банды. Игоряну охуенно. Он стабилен. Игорек у нас стабилен. Это вот когда в коме лежит человек, да? А самое главное, чтобы он был стабилен. Вот и тут у нас все стабильно. Так, Колка. Колка пишет: куплет, на мой взгляд, на порядок выше припева, наверное, из-за подачи вокала. Так. Стрела Морфея пишет: ребят, слышим не первый раз. Тоже можем только похвалить. Собственно, как-то так. Что же нам горемычным делать в таком составе? Бухать. Так. Что там? Точилка хочет с Родиком хором спеть. Она завидует его измененному состоянию. Так, Ванек пишет: вот примчался Серега, мы присоединяемся ко всем выпивающим дзынь. Да, у меня налито, сейчас я с вами тоже бахню. Так, в любом случае, ты первая скрипка. Я первая скрипка. Скрип, это улыбка в скобочках. Ну, а как ему смайлики слать? Он же не видит ни хера. Как ему выбрать смайлик? Вот скажи. Ему остается только написать: улыбка. Да, Саня, улыбайся. Улыбайся, друг. Улыбайся. Так, что там у нас еще? Намбату группа пишет: вот припев с первого раза запоминается, динамика, подача, все окей. А, восход же! Вот, восход же у тебя, точно. Я почему-то решил, что у тебя Верховина или Карпаты. Вот, хотя с виду этот твой восход прям на Минск похож, на макаку. Ладно. Так, что там у нас еще? Все, больше никто ничего по треку не написал. Я вот вижу, Саня Козлов нарисовался, сейчас что-то нацарапает нам. Ну, давайте уже как бы, если что, то прочитаю. Если по теме, то потом. Вот, а сейчас стабильный, сука, человек. Стабильный, сука, человек. Вот, человек, который растет. Вот я сейчас не глумлюсь, я прям честно говорю. Вот Игорян, он с каждым разом... Если раньше я говорил, Игорек, когда-нибудь, когда я дострою, ты приедешь, мы запишем. Вот, сейчас я уже начинаю говорить, Игоряныч, тебе уже практически почти никто не нужен. Вот с каждым разом все лучше и лучше. И вот сегодняшний трек, который я выбрал в эфир, он вот вообще не похож на все то, чем я обычно почивал неформатную публику. Вот, ну не будет сегодня глума, стёба, будет просто вот хорошо и красиво. Причем это ближе, наверное, уже к шансону, чем к панку. Но, тем не менее, Игорян, ставим, слушаем. Игорь К, город... Что, я все время забываю, где ты у нас. Мне почему-то кажется, что ты у нас из Белгорода, а ты у нас из Губкина. Вот, город Губкин. Про себя ничего не написал, про песню тоже, поэтому просто ставим, слушаем, ну а вы комментируйте. Поехали.
3: Тихо за полночь проходят одинокие часы. Я проснулся, в горле сухо, пить хочу, но нет воды. За окном в спокойном ритме снег кружился задним днем.

возвращаться в дни, потерянные мной. Я метался, ждал и клялся бесподобной той одной. Но нетронутые свечи, словно уголь без огня, я остался в зимний вечер, в поздний час

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: Да, да, конечно же, это не холодный водки пузырь. И, конечно же, это не пришел с работы, выпил, упал. Конечно же, нет. Вот, но, тем не менее, те песни мы тоже любим. Ну вот прям, Игорян, как это, ну, сказать взрослеет, наверное, это будет неправильно сказать. А, видимо, что-то вот, походу, надоело ему класть асфальт. И перестала, понимаешь, смола битумная действовать. И начинается лирик. Вот, Игорек, все здорово. Молодец. Вот. Да, да, не похоже на тебя, но тем не менее, неплохо. Так, что там нам народ понаписал? Давайте буду читать. Сашка Очкарик пишет: ништяк, нравится поп-фильтр, и прям совсем красота будет. Коляновна опять матерится. Мой золотой трон не дает ей покоя. Вот, не дает. Как раз то место, куда я приваривал три гвоздя, и там торчит вот этот вот, как не припой, а куски металла, окалина, и это рвет ей ноги. Я прям с этой целью их даже болгарочкой не шлифовал. Я знал, что она будет драть там ноги.
3: Ты сука.
2: Я специально это все оставил. А так, Илюха Блоха пишет: хоть я и злостный металюга, мне нравится. Антоха пишет: мне зашло, правда, скорость интернета не дает насладиться песней. Ничего, Антоха, в записи послушаешь. Опять же, ссылочка есть, можно перейти скачать. А так, Колка пишет: хорошо, спокойно, уверенно, короче, зашибись. Стрела Морфея пишет: слышали эту песню, тоже понравилось. Собственно, она, на наш взгляд, больше уходит в шансон. Но приятная вещь. Ну, как бы про шансон я и говорил до того, как. Вот, но тем не менее. Мы-то Игорька знаем. Мы знаем, что он незнатный шансонье, не кабацкая морда. Вот. И как бы если кто-то сейчас скажет, что фу, Игорь К. поет блатату, мы прям тут же включаем холодной водки пузырь. И пришел с работы, выпил, упал. Прям подряд, подряд. И все, сразу все вопросы к Игорьку отпадают. Так, Ванек пишет: песняга шикарная, только как же дом, работа, выпил, упал? Кто нам гимн писать будет? А я думаю, он будет писать. А куда он денется? Куда он денется? Будет писать. Вот, тем более он пишет, что песня написана 30 лет назад. 30 лет назад. То есть, в принципе, состояние Игорька не изменилось. Значит, мы еще что-то услышим. Так, что там? Андрейка пишет: как я и говорил, Игорь К. рулит. Последний блатной альбом просто супер. Песня давно добавлена в общий плейлист, поэтому ставлю большой жирный плюс. Так, Сашка. Сашка Дурень пишет: в душе панк, а в сердце романтик. Ну, это нормально. У Вадима нет слов. Родик написал: не песня, а картина. И не драма, и не комедия, и не биография. Мир каждого из современного, а может, и несовременного социума. Группа Намбату пишут: хорошо, хорошо. Так, и все. Собственно, Очкарик сказал, что гимн будет через другие 30 лет. Я боюсь, мы не доживем, Саня. Давайте лучше пожелаем Игорьку новых, сука, гимнов. Их хочется нам. Их хочется нам, а кто нас будет еще ими снабжать, если не Игорян? Вот, так, обновлю сейчас ВКонтактик на всякий случай. Так, пишет Эдик: что-то народ сегодня неразговорчив, надо налить. Ты знаешь, просто народ весь в Дискорде. Весь народ в Дискорде. Сейчас мы тебе дадим наш ответ в этот... как она, блин, наш ответ Чемберлену. Вот, наш ответ Эдварду. Чуть не сказал Эдуарду. Эдварду. Это значит, что он не слушает эфир. Поняли, народ? Вот, я раскусил Эдика. Он не слушает эфир, он смотрит на комментарии и не слушает, что тут вообще, сука, происходит. Далее. Далее у нас трек, за которого мы с Коляной только что поругались, и она себе еще раз разорвала в хлам ногу. Юлте. Проект Юлте. Трек называется «Магнитики», город Питер. Про себя, собственно, не написано ничего, кроме того, что она петербургская певица, поэтесса и композитор. Вот, и мы с Коляновной разразились руганью. Она говорит, была уже песня у нас в миксере. Я говорю, не была.
3: Слушай, а я хочу. Как это разразились?
2: Чего?
3: Ты говоришь, мы разразились.
2: Разразились руганью.
3: Ну, я хочу на это посмотреть.
2: Как мы сейчас ругаться будем, и ты все это увидишь.
3: Когда мы будем ругаться?
2: Прям вот сейчас, да, закончится эфир, закончится вискарь, начнем ругаться. Нет, не хочешь? Ну, тогда сейчас во время этой песни начнем ругаться. Итак, Юлта, «Магнитики», город Питер, поехали, ставим, слушаем. Вы, конечно же, комментируйте. Ну, а мы с Коляном, так, я сейчас выпью и будем ругаться. Поехали.

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: А итак, друзья, 22.02. Вот так вот на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. А с вами диджей Зухер, а с вами абсолютное зло Коляновна, Фрекенбок в рот мне ноги. Вот, и только что отзвучал у нас проект Юлте «Магнитики». Вот Вадим написал отлично: «Пособие для суда перед разводом». Ты что-то прям вот очень жестоко. Ну, я слова не слушал, честно говорю, я просто сидел, наслаждался пивонинкой классной. Так, что там нам народ еще пишет? Итак, Антоха пишет вот: «Этой песни не было еще в миксере». Слышишь, Коляновна? Ванек слышит, пишет: «В миксере в 60-м была песня «Вернуть». Магнитиков не было». Группа Намбату пишет: «Красота». Красота, неплохо. Игорян пишет: «Красивый женский вокал всегда актуален». А, охуенен. Сорян, сорян. Я слишком скромно прочитал. Надо же было читать все как положено. Так, Колка пишет: «Хорошо поет». Очкарик написал: «Хорошо звучит, пианинку развести бы по каналам». Ну, если бы там было две пианинки, тогда, может быть, и имел бы, как это называется, вариант. А зачем одну пианинку разводить по каналам? Нет, там все достаточно нормально. Так, Андрейка пишет: «Красиво, лирично, душевно, но немного не мое. От комов воздержусь, хотя данная композиция хорошо бы вписалась на канал Лирика». Так, Сашка пишет: «Нежно, очень красиво». Леха Годун написал: «Отлично». Так, Родик написал: «Лирика звучит, красота и вокал прекрасен». А Настюха пишет: «Красиво, душевно, люблю такие песни». Димка, нарисовался наш хабаровский друг, вот, пишет: «В эфир не выхожу, встал лимонаду попить, хорошего вам вечера». Давай, спи дальше, у него сейчас 30 часов и 4 минуты. Так, Ванек пишет: «Нотка к нотке, минимум 10 классов музыкалки, красиво, хорошо слушается». Ты знаешь, в музыкальной школе всего 7 классов, насколько я помню, или 7, или 8. Поэтому 10 классов музыкалки — это если оставаться 2 раза на второй год. Так, что там у нас еще? Стрела Морфея написали: «Лаконично, красивый вокал под фортепиано, эту вещь так и надо исполнять. Игра голосом исключительно хороша». Вот. Намбату написали: «Очень хочется что-нибудь еще». Ну, там по ссылке, кстати, очень много у Юльки песен загружено. Можете сходить и послушать. Но это после эфира, конечно же. Конечно же, после эфира. А сейчас у нас наши нижегородские алкоголики, наши алкаши споют вам песню. Вот песня, давшая название и самому альбому, посвящена памяти Михаила Горшенева. Не секрет, что именно творчество данной группы стало для нас началом уже нашей творческой деятельности. Надеемся, что каждая из песен второго альбома найдет своего слушателя. Вот, собственно, что написано под треком. «Стрела Морфея», «Нижний Новгород», «Волшебный мир». Поехали, ставим, слушаем. Ну, а вы комментируйте.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: А итак, другие подруги, 22.09 на наших зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. А наш WhatsApp 902-75-00-59. Кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите там группу «Неформатное радио». Тема заведена, общаемся в комментариях к теме. А не забывайте вступать и нажимать колокольчик, чтобы получать уведомления. Котиков мы не постим. А вот ссылочки на запись эфира и на голосовалки обязательно. Чтобы не пропустить, ставьте себе колокольчик. Обязательно. Вот. Ну и, конечно же, давно уже все перебрались в Discord. Уже очень-очень давно все перебрались в Discord, потому что там удобно, быстро и хорошо. Ссылочка на вступление в Discord находится в эфирной теме в группе во ВКонтакте. Так, собственно, отзвучали наши нижегородские друзья-алкоголики Стрела Морфея со своим волшебным миром. Вот, они меня всегда ругают и говорят, что мне их песни не нравятся. Мне их песни не нравятся, говорят они. Вот, а я говорю, ребят, просто я выбираю самое вкусное. Самое вкусное. Мне кажется, вот этот трек, он самый вкусный из всего того, что я услышал со всего альбома. Вот, я же не могу крутить одну стрелу Морфея весь вечер, поэтому выбрал самую вкусняху. Так, давайте будем читать комментарии. Будем читать комментарии. Во-первых, нам Стрела Морфея накидали ту его кучу. Короче, расписание концертов. Ребят, продублируйте, пожалуйста, во ВКонтакте, в эфирный чат. Не забывайте туда тоже писать, потому что больше всего народу, конечно же, там тусит. Они хоть и не пишут, но глядят, смотрят, ковыряют, и все это будет просматриваться еще целую неделю. Так, что там у нас? Настюха вот подтверждает, что 7 классов было, когда она училась в музыкалке. Да, я помню, что 7 классов музыкальной школы, а поэтому 10 классов музыкалки, ну, никак не может быть. Так, Родик написал: офигенно, энергия и два вокала вместе. Вскайфовал. Вскайфовал. Так, что там? Антоха написал: бодренько, ритмично и мелодично. Феликсу понравилось, говорит, офигенная группа, добавлю в плейлист. Леха написал: тема огонь. Игорян, он у нас стабилен, пишет следующее: охуительная группа, песни заебись, молодцы, бля. Молодцы, бля, вот, точка. Молодцы, бля, точка. Так, очкарику нормуль. Ванёк пишет: вот Стрела потихоньку в рок-оперу уходит. Почти уникально и востребовано. Молодцы. Так, что там у нас еще? Что там у нас еще? Андрейка написал: вот молодцы, Стрела и Морфей. Всегда буду их поддерживать. Что касается песни, по мне так очень хорошо. Нестандартно подошли к исполнению данной композиции. Оригинально, драйвово и со вкусом. Так, что там у нас еще? Вадим написал, что его пьяный мозг про песню сказал следующее: должна песня быть связана с продолжением к чему-нибудь. Эй, вытрезвляй мозг. Так, что там у нас еще? Светик, молодечек. Саня, где твой драйв в голосе? Че пробухал, че ли? Пробухал, че ли? Да нет, все там хорошо. Все у них там хорошо. Ладно, собственно, едем дальше. Едем дальше. А дальше у нас группа Косогор. Давно вас у нас не было. Была ведьма. Помню, победили с ней. Ведьму жги, ведьму жечь. А, нет, как там? Ведьму жечь, ведьму жги, ведьму будем жечь. Ай, короче, что-то я так это думал, сейчас выпендришь, не получилось. А когда настают холода, называется трек, город Москва, а про себя, конечно же, ребята нихера не написали, ибо все их и так знают. Вот, а зачем еще про себя что-то писать? Оставим, слушаем, ну а вы комментируйте, поехали.

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: Вот. Я, пока звучала песня, во-первых, выпил, закусил, дожевываю последнюю колбаску. А во-вторых, все-таки я сформулировал фразу, которую я неудачно сказал до песни. Ведьму жгли, ведьму жгем, ведьму будем жечь. Вот, это по аналогии Ленин жил, Ленин жив, Ленин будет жить. Ведьму будем жечь. Вот, все, я наконец-то сформулировал. Вы чувствуете, как долго мне нужно теперь уже, чтобы формулировать длинные фразы? Вот так вот. Настюха написала: ой, все, ведьму на костер, ведьму будем жечь. Ведьму будем жечь. Так, ладно, начинаю читать. Начинаю читать, Антоха вот написал: неплохо. Илюхе тоже, видимо, неплохо. Я не знаю, как эти смайлы читать. 4 смайла. Так, Сашке чума. Родик написал: синтезаторы и гитары. Моя любимая адская смесь фантастической лепотени. Снова вскайфовал. Федерация профсоюзов хороших песен требует взносов. Клево. Так, Очкарик пишет: вот русский найтвиш нормуль. Андрюхи, ништяк, музончик слушать можно. Это к Баху подошли, говорят: слушай, ничего такое, музончик слушать можно. Вот. Мы так время от времени на поминках будем играть. Ничего? Он говорит: ничего, слушайте. Так, Ванек пишет: прям лет на 15 назад вернулся, отлично задумано, исполнено. Стреле Морфея повеяло винтажом в хорошем смысле этого слова. Вокал впечатлил. Намбату на 20 лет назад перескочили. Вот Ванек на 15, Намбату на 20. Ребят, вам не ведьму жечь надо. Это я сейчас в группе Косогор. Предлагаю вам разместить объявление об оказаниях услуги. Переносим на 15-20 лет назад за очень небольшие деньги. Так, Вадим написал: я понял, слушаем музыку, текст потом послушаем. Все правильно ты понял. Ленин Кыш, ты ж, Ленин Туптамыш, Туптамыш там было, а не Кыштырмыш. Так, что там у нас еще? Ты ж, Ленин Туптамыш, Туптамыш там было, а не Кыштырмыш. Так, что там у нас еще? Илюха пишет: тяжело судить любимую группу.

0: В эфире
1: Мир
2: Неформатное
1: Радио. Победитель программы Миксер. Победитель программы Миксер.

0: Резиденты неформатного клуба.
1: 26 апреля 1986 года произошла крупнейшая авария в истории ядерной энергетики. Взорвался четвертый энергоблок Чернобыльской атомной электростанции. Один человек погиб на месте, еще 30 в последующие 3 месяца от последствий взрыва и лучевой болезни. Количество умерших от последствий радиоактивного загрязнения исчисляется тысячами. Подсчет ведут до сих пор. Нет единого мнения, что же стало главной причиной трагедии. Хотя картина произошедшего в целом ясна. Сошлись воедино сразу несколько обстоятельств. Это была цепь ошибок операторов атомной электростанции и проектировщиков Чернобыльского реактора РБМК-1000.

0: Трек дня. Продвигай свою музыку в люди.
1: Сегодня в треке дня проект Алексей Ф. Дислокация Москва. Трек называется «Бессонница». Поехали.

мобильник, и район погас. Светит только мой мобильник в этот поздний час. И гитара режет нервы, разбавляя грусть. Я вдыхаю тьму, как небо, выдыхаю.

черный заморочил бес. Сгусток тьмы похож на черта, словно мир исчез. Полшаги до рассвета на пределе чувств. Я вдыхаю тьму, как не

голова, как будто море взбунтовалось где-то, или вулкан обрушил лаву гневом. Ты все реши, пожалуйста, сама. Как будто по миру пошла молва о том, о сём, неважном в мире этом, и кто-то высказался по секрету. Ты все реши, пожалуйста, сама. Ты все такой же, только я не та. Вокруг осталось слишком мало света. Произнеси, добравшись до поэта. Ты все реши, пожалуйста, сама. Сказал для облегчения ума. Я для тебя, как самый лютый враг. Не бойся, отпущу за так. Ты все реши, пожалуйста, сама. Когда-нибудь в последние года я обернусь к тебе в надежде лета. Улыбка брошена под ноги смеха. Готов принять удары без успеха. Произнесу тебе в ответ слова. Да ты иди, я все решу сама.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: А итак, друзья, добрый вечер. 21.00 на наших зеленых системах. Сегодня среда, значит, очередной неформатный миксер в эфире. С вами диджей Зухер, с вами абсолютное зло Колянова Фрикенбок.
3: Вы просто не видите, как он держит микрофон.
2: Да, у меня такое-то китайское серебряное дилдо.
3: Всем привет.
2: Вот, всем приветище. И да, сегодня будет рэп, друзья.
3: О, да, детка, он будет.
2: Он будет. Вот, хотите, приколюсь, вот я сейчас буду шевелить шнур, а вы услышите, что там происходит.
3: Он не дрочит, он просто шнур дергает.
2: Это, короче, такой микрофон, он, я даже не знаю, как он называется. Это какое-то дилдо натуральное. Вот, и мало того, что он у меня не в стойке, мне приходится его в руке держать, так он еще и страшно стрёмный. Коляновна меня сфоткала. Сейчас она вам положит в эфирный чат.
3: Сейчас я выкладу всем.
2: Вот. Итак, друзья, рассказываю, как с нами общаться, кто у нас первый раз. Во-первых, у нас есть Аська 96-4-7-5, есть мессенджер от службы внешней разведки, неформатная Mail.ru, туда тоже можно писать. Если вам удобно, Viber, WhatsApp, плюс 7-902-75-00-59. Завели мы Telegram недавно, не знаю, смотрите в описании, там адрес есть, собака неформатная, как-то вот так вот в Телеграме это выглядит. И, конечно же, кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите
3: вот,
2: там...
3: Вот, я тебе же говорю, бульон и яйца.
2: Находите, ну да, я же тебе сказал, Светка сказала, что бухать она не будет.
3: Я и... не успела сфоткнуть, у меня есть курящий
2: только. У нее флешмоб был с бульоном с яйцами. Ты не дала мне договорить, где я остановился? Да, группа во ВКонтакте, неформатное радио, тема заведена, общаемся в комментариях к теме. Не забывайте подписываться, котиков мы не постим, все только по делу. Итак, друзья, здравствуйте, у меня ВКонтакт опять тупит, периодически я буду кидать ЖС, это значит жирный смайл, вот, чтобы у меня обновилась переписка. Вот, вот, Стрела Морфея, привет, Мишаня, привет, Колка, здравствуй, дружище. Игоряныч, привет, Родик, привет, Андрюха, здравствуй, Ванька, здорово. Кто там у нас еще нарисовался? Леня, здравствуй, Виски Джек, здравствуй. Больше никого не вижу. А, Натаха, Натаха, конечно же, приветище. Вот, Стрела Морфея бухает только с яйцами. Они сегодня оба с яйцами. Они сегодня оба с яйцами. Это день, когда Стрела Морфея вся с яйцами. Вот, в обеих ипостасях. Итак, друзья, что? Победители же прошлой программы. Ну, конечно же, Артем Жданов. И не мог я не взять в ништяки. Ну, просто не мог. Ну, конечно же, Игоряныч, ну, это шедевр. Однозначно Игорь К. «Холодные водки пузырь» и однозначно проект «Юго-Запад. Осенняя». Хотел еще одну группу взять, но я посмотрел, там битвы вообще не было. То есть ребятам, видимо, было все равно, поэтому не стал их брать. Вот, собственно, слушаем три трека нон-стопом, и потом уже начнется основная часть миксера. Поехали.

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: А итак, друзья, привет всем, кто к нам только что подключился. 21:15 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас, от нас с Коляновной уже. Вот, Андрюх спрашивает, откуда вы берете рекламу в радиоценте? У меня ничего такого нет. Ты знаешь, Андрюх, у нас, по крайней мере, у меня регулярно она выскакивала, поэтому мне надоело, я наловчился, я просто в телефоне открываю страничку плеера с сайта. И вот сегодня весь день слушал неформатку и клал трубу на камине. Так что вполне себе нормально можно слушать с сайта. Но это кого достает реклама радиоцентр? Это не наша реклама, это радиоцентр пихает свою рекламу. Вот, может, у них там градация на регионы какая-то, я не знаю, как у них все это сделано. Вот, но у меня частенько она проскакивает и бесит. Вот, ну что, начнем, друзья. Так, вижу, вот стрела Морфея выкинули стопарик. Они сегодня бухают, а мы сегодня с Коляной почаевничаем. Вот, Колка говорит, что делать, если я не психически здоров? Ну, если ты не психически здоров, то у тебя, по крайней мере, здоровые руки, ноги и остальные части тела. Вот, а психика это как бы... не знаю, я считаю, что музыканты это самые нормальные люди вообще на этой планете, потому что мы постоянно шевелим свой мозг и трахаем мозг другим. Поэтому... мы обязаны быть нормальными. Так, у меня ВКонтакт тупит. Причем тупит просто вот нереально. Приходится... Я открыл его в планшете, но в планшете тоже надо постоянно чат обновлять. Сегодня, по ходу дела, будем с жуткими тормозами общаться. Ну да ладно, ничего страшного. Итак, приступим к основной части программы. И первой группой у нас сегодня будет... Мы просто с Коляной прикинули, что у ребят сейчас 26 часов и 17 минут. Если верить моей памяти, то пусть вот они первые прозвучат. Группа «Розвелл», указана дислокация Екатеринбург, Свердловск, кому как удобнее. Вот, трек называется «Кастры». Про себя ничего, ребята, не написали. Но, насколько я знаю... Меня тут вот спалили, мне вернее их спалили в телеграме. Вот, и написали мне, что ребята сидят, пьют валерьянку. Ребята, не ссать, не надо. Все хорошо, сейчас все будет здорово. И как раз вот хочу передать привет от канона бытия Джею. Джею привет. Алкаши, бухайте в меру. И поехали. Ну и, собственно, ставим, слушаем. Розвелл, «Костры», Свердловск. А вы не стесняйтесь, комментируйте. Кстати, забыл опять сказать, музыканты, если слышите свой трек в эфире, то не стесняйтесь, кидайте ссылочки на свои группы, на свои ближайшие какие-то концерты, мероприятия. Это не карается, это приветствуется. Итак, поехали.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: А итак, друзья, 21-22-18 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас, от нас уже. Давайте еще раз напомню, как с нами общаться. Есть у нас Аська 96-4-7-5. Есть мессенджер от службы внешней разведки неформатная Mail.ru. Туда тоже можно писать. Кому удобнее, WhatsApp, Viber 902-75-00-59. Воздуха не хватает. И кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите группу неформатное радио. Тема заведена. Общаемся в комментариях к теме. И вроде бы как ВКонтакт у меня оттаял. Вот, начали появляться комментарии. Ромка, дружище, здорово. Пишет, что сегодня он с нами лишь частично, в дороге связь неустойчивая. Ну, ничего страшного. Я думаю, когда я тебе крикну «Ромка, здорово», в этот момент связь будет. Так, ладно, читаю комменты по треку. Вот так, в Телеграм. Кстати, вот Коляновна выяснила, что вот ссылку, которую мы кинули ВКонтакте на Телеграм, она открывает какую-то левую группу, неформатка 18+. Что за хер?
3: Там черный юмор, типа.
2: Почему, какого хера ВКонтакт мне добавляет эту ссылку, если она мне там нахер не нужна? Что за бред? Вот, ну да ладно. Это уже хрен бы с ним. Давайте зачитаю комментарии по прошедшему треку. Так, Родик пишет: ритмично, нравится такое. Ванек пишет: музон задорненький, а вот слов практически не слышно. Да их не практически, их вообще не слышно. То есть слышно какой-то стон на фоне музыки. Не гуд, совсем не гуд. Так, Антоха пишет: 7-й год, в целом неплохо, но не мое. Стрела Морфей пишет: начало хорошее, но как-то очень кашеобразно пошло. Голос очень глуховат, заставляет напрягаться, чтобы разобрать, что поет. Видимо, косяк со сведением. Видимо, косяк у звукорежиссера. И не один был затянут. Вот. Так, Родик у нас, кстати, самый счастливый человек. Он самый счастливый, потому что в Кишиневе там часто-часто поджигают изъятую коноплю. Вот, госнаркоконтроль, он просто жжет эту коноплю, и жжет он, получается, пачками ее прямо под окнами у Родика. И вот он в слова не вслушивается, он свои слова сразу придумывает. Молодец. Так, Андрюх пишет: вокал немного не слышно временами. Далее, Колка пишет: в общем и в целом нормули. А что у тебя за капюшон на голове? Блять, я сейчас прям пойду на твою страничку посмотреть, что ты сделал со своей мордой, Колка, друг мой любезный.
3: Кипещон одел.
2: Да, кипещон. В Бобруйск пришел зима, Колка одел кипещон. Так, Антоха пишет: да, есть такое с голосом. И все, Ромка, вот, дружище, меня услышал. Ну и слава богу. Так, Джей Оно, я с вами, пишет в Телеграме. Вот, друзья, я сейчас запутаюсь. Вот сейчас начнет кидать и туда, и все. Если есть возможность, ребят, пишите во ВКонтакт, чтобы я в одно место.

0: просто куда-то впяривал свои тупые зенки. Вот, но если нет возможности, то, конечно, пишите в Телеграм. Так, ну и, собственно, все. Все, больше комментариев нет. Я сейчас для очистки совести кину жирный смайл в чат. Вдруг не обновилось. Да, все. Нет больше. Комментариев все равно немного сцакотно. Не сцать, не сцать, все будет хорошо. Все будет запиписично. Далее у нас группа Ля Перегрина. Ля Перегрина. Так, сейчас найду их, хапну сразу ссылочку. Так, город Москва. Мысли у них грязные, о себе у них ничего не написано. Ну, видимо, потому что мысли грязные. Итак, ставим, слушаем. Рок указано в стилистике. Не смогла Коляновна их сегодня найти.
1: Нет, там есть группа, продают жемчуг.
0: Вот, она нашла Перегрину, а там жемчуг.
1: Да, я, кстати, присмотрела там.
0: Вот, и я, блядь, попал. Ну вот нахер, нахер. Перегрине, вот уже от меня жирный минус за это. А итак, Ля Перегрина, Москва, грязные мысли. Поехали, ставим, слушаем.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: А итак, друзья, други, дружище, подруги. Итак, 21:32 на наших зеленых системах. Смотрите, сколько до вас. У нас в группе неформатного радио в Телеграме пополнение. Вот к нам Алекс присоединился. Привет, дружище. Джей, оно пишет, точно не доживу, сижу и накидываюсь. Ты не накидывайся, а то, понимаешь, мы тебя покритикуем, ты начнешь в нас бутылками пустыми кидаться. Это не дело. Так, колка у нас заела. Пишет, не понял, на ноуте живяк или запись. Если запись, то не айс. И так он 8 раз, 8 сообщений.
3: Мы поняли, что этот кипюшон мешает.
2: Кипюшон тебе мешает, Колька, снимай кипюшон, снимай его нафиг. Нафиг. Так, олдскульно однозначно, написал Колка. Андрюх пишет, ничего так, хорошенький музончек, такое нам нравится. Родик пишет, неплохо и смысл есть. Стрела Морфея пишет, тот случай, когда в традициях звучит комплиментом. Антохе почему-то напомнил арийскую волю и разум. Светка скинула Коляновне яйцо.
3: Я ща приду.
2: А мы сейчас проверим, это вчерашняя фотка или сегодняшняя,
3: нет,
2: кстати?
3: Сегодняшняя? Вчера было другое.
2: А, вчера водки не было. Вчера водки не было рядом. Семечек, стакан, кто еще пришлет, да, давайте. Так, далее. Ванек вот написал, прям очень достойные музоны слова. И все, больше никто ничего написал. Ребят, ну, у меня вот, честно вам скажу, на середине песни я начал уже поглядывать на таймер и думать, когда же она уже все-таки закончится. Потому что, ну, очень-очень. Вот, вы меня поняли, да? Нудно получилось. Ну, все монотонно на одном вот этом дун-дун-дун-дун-дун-дун-дун. Вот если бы она была в половину короче, было бы вообще здорово. Или, мне кажется, туда надо добавить каких-то звоночков, свисточков, чтобы оживить картинку. Вот. А так, в принципе, неплохо. И чё? И чё? И все. И все, и едем дальше. Так, кипишон, круассавец сексовальный. Так, сейчас посмотрим. Трактирист, машинист, Кукиев, Машрабжон, спецтехника можно. Все. Это что такое? Родик, это в Молдавии такие права на трактор выдают. Ты что? У тебя такие есть, кстати? Я такие могу тоже нарисовать. Так, ладно. Едем. Так, вот Алекс пишет, спасибо за комментарий. Насчет сведений, правда, беда, делали все своими силами. А, это как раз... Куда? Это куда? Это вообще? Это где? Так, ладно. Кто-то мне что-то... Я начал путаться. Димка мне вот написал... А, вот же, это не туда. Все, я понял. Я уже начинаю путаться. Вообще очень неудобно это дилдо держать в руках. Надо... Заказал из Китая вот такую же стоечку, как, на каких у меня все стоят микрофоны. Но, блин, она очень долго едет. Так, ладно, едем дальше. Дальше у нас Дункан, где они? Вот они. Скажу честно, сперва хотел взять одну песнягу. Вот, а потом послушал и взял вот эту песнягу. Объясню почему. Мало того, что она будет сегодня на контрасте со всеми треками, так она еще и на контрасте сама с собой. Вот, но кто сейчас послушает, тот меня поймет. Итак, город Питер, группа Дункан, или Дункан, я не знаю, как правильно. Трек называется «Крылья». Про себя у ребят ничего не написано, ничего вообще абсолютно. Соответственно, ставим, слушаем, поехали, комментируем, не стесняемся. Музыканты, если слышите свой трек в эфире, не стесняйтесь кидать ссылочки на свои группы, сайты и какие-то ближайшие мероприятия. Поехали.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: А итак, друзья, 21:41 на моих зеленых системных. Коляновна все пытается уже отмучиться и все. Так, далее у нас нарисовался Кондрат. Кондрат пишет: колки, скажите, что не дрочит, а мастурбирует. Ты о чем? Ты о чем это? Так, дилдо. А что тебе мой дилдо не понравился? Это я в эфире в него говорю, а потом отдаю абсолютному злу Коляновне. И Коляновна уже ему находит пример. Вообще этой штукой лучше орехи колоть. Говорить в нее вообще, ну, нереально неудобно. Оно еще и тяжелое, кстати, да. Эта дрянь еще весит, как такой хороший студийный микрофон. Вот, ладно. Так. Ладно, вернемся к треку, как я и обещал, да. Вот, только что отзвучал Дункан. И очень они противоречивы. Вот, я не знаю, кто заметил, кто не... Не, ну вообще все, конечно, заметили. Меня очень удивил коммент от канона бытия. Саунд пишет отлично, а голос как-то подвел. Чем тебя голос-то подвел? Вполне себе шикарная вещага. Я вообще такого рода вещь мне первый раз в жизни попалась на уши. Может, оно где-то еще такое есть, но я услышал первый раз именно вот этот симбиоз электроники и типичного такого русрока. Вот, поэтому мне однозначно понравилось. Так, Мишаня вот пишет: малый барабан стрёмно звучит, клавиши в конце напомнили саундтрек к какому-нибудь советскому мультику про космос. А в общем, интересно, ну не знаю, Мишань, я с тобой не соглашусь. По-моему, вполне себе отлично все отзвучало, ну, по крайней мере, на мое ухо. Так, Анжелка, привет, приветище. Стрела Морфея пишет: любопытное сочетание барабанного бита и аранжировки. Бит танцевальный, аранжировка ближе к легкому року. Видимо, задумывался эксперимент. Ну, видимо. Так, далее. Ванек вот написал: очень замечательное начало, потом, как и было сказано, противоречие. В целом, очень необычно. Мне понравилось. Ромка пишет: очень интересно, жаль, с обрывами слушал, но от меня точно плюс. Андрюха: вот я знал, что Андрюхе понравится. Пишет: трек вкатил, именно такой рок хорошо заходит, мелодично и разнообразно. Так, Антоха выясняет, не цианит ли на вокале. А то уж очень похож голос. Да нет, вряд ли. Я, насколько знаю, Павлуха параллельных проектов не ведет никаких. Так, Колка вот пишет: начало понравилось, но есть момент, оно затянуто. Куплеты тюнить однозначно. Слишком небрежно их исполнил. А в целом заебись. Заебись. Снял капюшон. Так, Родик пишет: по звуку близко, радует. И текст приятный. Ну, я, к сожалению, текст не слушаю. Когда я первый раз слышу песню, вот когда понравится, тогда начинаю слушать. Пока нет. Так, что-то... Ух, никто тут ведро текста кинул. Господи, ребят, да вы что, с ума сошли? Так. А, это у меня перемотался почему-то Telegram. Господи. Как неудобно, когда много мессенджеров. Пишите бы уже все бы в один контакт, а? Так, кто там нам что нацарапал? Ага, понял. Все. Тут флут, короче. Тут все флут. А, вот Алекс пишет: мне только синты в припеве понравились. Вот, ну не знаю, на вкус и цвет все сосиски разные. Мне... вполне себе даже неплохо так вкатило, понравилось. Мне трек понравился, Дункан. Так держать молодцы. Все остальные мнения я зачитал. А вообще никого никогда не слушайте, двигайтесь как двигайтесь. Итак, далее. Далее у нас трек от московской панк-группы Ишо. Вот, но насколько я знаю, насколько человек, который загрузил этот трек, вообще никоим образом к Ишо не относится. Колян, а ты с кем связывался? С Ишо, Ишо или вот с этим человеком, которого видно только диджеем? Она на меня смотрит, как на барана, вот как эта свинья на Ишо, Ишо.
3: Нет, Ишо, Ишо, у них целая группа ВКонтакте.
2: Ты туда им написала или куда?
3: И там вот этого, кто выставил, не было.
2: Вот.
3: Я гитарист или...
2: Вот, все, то есть ты написала...
3: Нет, нет.
2: Ты написала самой...
3: Самой группе.
2: Ишо, Ишо, ну и правильно. Вот, потому что, как выяснилось, трек загрузили не они, а другой чувак, он мне отписался... И т.д. и т.п. Помощника мне предлагают по мессенджерам взять. Мой помощник по мессенджерам сидит, курит и на меня,
3: курит.
2: И на меня нагло смотрит.
3: Я не могу читать, не русский совсем.
2: Наглой рыжей мордой, да.
3: У меня собаки, мужик.
2: Ай, собаки, мужик. Свинью еще завести осталось. Ладно, итак, Ишо, Ишо. Ишо, Ишо. Вот Андрюха пишет, они же уже не выпускают треки. Да! Так вот в том-то и дело. Но я-то этого не знал. То есть я был уверен, что это вот они... Я вообще эту группу не знаю. Я был уверен, что это они загрузили, как бы вот взял их в программу. Трек называется «Ворон». И потом мне отписался этот чувак, что говорит, ты знаешь, я, говорит, не оно, не Ишо. Вот, и что делать теперь? А что делать? Ну, взяли, взяли. Итак, ставим, слушаем. Ишо, Ишо, Ворон, не знаю, есть ли они у нас в эфирном чате. Если есть, то, ребят, стукнитесь нам куда-нибудь, поехали.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: А итак, друзья, вот Колка пишет: капюшон сниму только когда закончится мировая революция. То есть хранить тебя в этом...
3: А как ты моешься? С капюшоном?
2: Да.
3: Надень от кофты?
2: Нет, он в кофте моется. Так и помылся, и постирался. Ты что? Ты просто панком никогда не была. Мыться надо в носках, в трусах.
3: Вот почему ты спишь в носке.
2: Так, ладно. Только что отзвучали «Ишо, ишо». Я так понял, мы их ни в чате, ни в голосовалке нигде не увидим. Ну, как это скажу, освежили в памяти группу, да? Вот. Так, Родик пишет, очень своеобразно звучат, хор на фоне доставляет улыбалого до мозга. Антохи, ничего так бодренько. Колк пишет, что-то не то, может, на сцене и покатило бы, но в записи не вставляет. Так, Ваньку вокал зашел, круто, хотя панк не моя тема. Серому Шумскому норм. Норм чё? Чё норм? А чё норм? Вот, Колка, кстати, джинсы на себе стирает. Ну, я надеюсь, ты хоть с мочалкой. Так, Стрела Морфея пишет: динамично, больше для живых выступлений. Трек покачать хайром. Мишанин пишет: панк, not dead.
3: А у меня другой вопрос.
2: Ну, задавай.
3: Коля, а ты вообще меняешь это капюшон и джинсы?
2: Капюшон? Нет, зачем?
3: Нет?
2: Зачем? Ну, на зимний только, с начесом, если.
3: Ну, он, значит, снимает тот и одевает новый.
2: Нет.
3: Он туда мех вклеивает, что ли?
2: К зиме у него отрастает свой мех на капюшоне. Вот. И как бы оно получается нормально. Так, ладно. Хотел я прокрутить в Телеграме. Вот. Оно пишет, я под такое с ирокезом ходил. Канон Бытия пишет, старая уважаемая банда. И, в принципе, дальше тут пошло у нас этот намерениями. Во, вот так вот. Что-то я сегодня заговариваюсь. Ладно, едем дальше. Далее у нас, вот меня попросили перед этим треком, Коляна попросил ей сказать, что когда это будет? Вот сейчас будет рэп. Для тех, кто рэп не любит, сейчас есть шанс выключить колонки. Так, просили тут передать мне привет для... Сейчас найду. Вот, Алкатреду. Передать привет. От кого, мать вашу? Ладно, от Джея. Далее. Все, далее. Что, далее я читаю. Далее у нас... Пост 27 клуб, указана почему-то дислокация Одесса. Я не знаю, это правда или неправда. А, ну да, вот телефон, по ходу дела правда. Итак, Одесса, герой нашего времени, называется трек. Я лично выбрал его в программу. Послухайте, может быть, и вам зайдет. Итак, поехали.

Вечер простого, спального района, любого города. Ты идешь из школы, сжимая сборник Цветаевой. Главное не попасть на глаза вон тем упоротым, иначе тебя прямо тут по бокам бодро отпинают. Ты не ходил в качалку, не занимался с физруком боксом, никогда не дрался и не знаешь смысла слов фени. Не ужирался сивухой, не пудрил нос коксом. Тебе это реальность, в принципе, до фени. Ты живешь с

Мандельштам, пережиток прошлой эпохи. Твоя участь стоять в очередях за гречкой по скидке. Никому не нужен Бродский, его ахи и охи. Сейчас умы занимает близость пятой отсидки.

Добро твое освоено, впереди одиночество, боль и шизофрения. Горы книг не заменят тебе мясо на ужин. Твоей зарплаты хватает только на хлеб и дешевое масло. Ты сейчас только матери собственной нужен. Тебе еще нет 30, а в глазах уже все угасло. Ты веришь в поэзию, учишь детей быть чудесным.

И, быть может, у них будет жизнь лучше, чем это. Они выйдут и скажут: меня жизнь к этому готовила. Каждый станет альфой или крепкой бетой. Разгрызут пуповину, что твои мечты обескровила. И пойдут по жизни, смеясь, да лихой походкой. Раздавать тумаки, добрать то, что понравилось. Лучшую женщину любить, заливать глотку водкой. Не жалеть матерей, даже тех, кто состарились. Самокрутки крутить из книжонок, что с прозой.

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: А итак, друзья, 21:59 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас, от нас уже. Вот. Ну.
3: Ты мне локтем хуяришь коленку.
2: Ты, я думал, по теме что сказать хочешь. Вот это сейчас несколько человек судорожно сглотнули, походу, у колонок. Итак, вот честно скажу, я к рэпу отношусь холодно. Не горячо.
3: Очень холодно.
2: Просто очень холодно. Но вот это когда услышал, ну, пролистывал треки в очередной раз и думаю, надо брать. Надо брать, во-первых, что меня порадовало. В основном вся, ну, скажем так, 90% рэперов — это вот какие-то голимые сэмплы, откуда-то спизженные, на них что-то там невменяемо со слюнями у рта начитано. Вот, здесь все живьем, здесь есть работа с музлом, здесь есть работа с мыслями. Так, короче, вот мне понравилось. Я человек, который рэп терпеть не может, в принципе. Мне понравилось. Ребят, от меня вот вам прям жирный зачет и галочка. От меня галочка обязательно будет. Так, читаю комментарии. Так, Андрюх вот пишет: охуенный трек, слушал его на сайте много раз. Лайк, настоящий пацанский рэпчик. Виски. А, ну вот, ребята скинули, кому понравилось, еще треки на SoundCloud. Родик пишет: забавно, но после рэп-музыки 80-х, 90-х мало сюжета. Какой тебе сюжет нужен? Какой тебе тут еще нужен сюжет? Так, Ромка пишет: уж на что не перевариваю рэпчик, но этот может даже допрыгнуть до дельфина со временем. Антоха пишет: трек времен 90-х мрачно, но цепляет. Мишаня вот пишет: это очень годно, беру в уши, заходит как теща под лед. Ты что так тещу-то не любишь свою? Так, Колка пишет: буду молчать, но то, что живыми инструментами, это здорово. Ванька вот написал: текст интересный, хотя в некоторых местах спорный, в целом произвело хорошее впечатление. Стрела Морфея пишут: зачетный текст, не наш жанр, но заложенный смысл нельзя не оценить. Так, Родику: местами дельфин, местами психея, лютый микс, это хорошо. Не знаю ни того, ни другого, поэтому вот вообще ничего не скажу.
3: Дельфина не знаешь?
2: Не знаю.
3: Как не знаешь?
2: Один трек знаю.
3: Весна?
2: Да, вот и все. Так, вот в Телеграф пишут: Джей судорожно хлебнул валерьянки из горла. Сейчас Джей уже под столом в агонии лежит. Ладно. Так, пишет вот Кондрат: не хватает готического. Какого готического? Все в жопу, не слушай никого, все хорошо. Так, немного до ума звук довести, чуть-чуточку прям, и вполне все хорошо. Так, Ленька пишет: стрела, давно пора забить на жанры, надо качественно оценивать, на мой взгляд. Так, что там у нас еще? А, Ромка наконец-то дома, и он с нами. Ромка, я тебя поздравляю, ты добрался до своего дома. Ну и, в принципе, все, комментариев больше нет. Ребят, от меня однозначно галочка будет: спасибо за трек. Вот я рэп, честно, не люблю, очень не люблю, но... Вот ваше дело зашло. Так, ладно, едем дальше. И дальше опять же рэп.
3: Да, вот, но чтоб сразу отмучиться.
2: Колянова, она вот, кстати, человек, который вообще не знает ни одной группы на сайте.
3: Я просто не знала.
2: Она наобум всегда расставляет треки по плейлисту. Я единственное, что могу порекомендовать, если издалека группа какая-то, говорю, поставь начало. А так вот все абсолютно хаотично. И попались два подряд рэповских трека. Далее у нас... Так, сейчас я пост 27 закрою, чтобы мне не путаться. Розвелл у нас отзвучали же, да, уже? Да, костры у нас отзвучали, закрываем. Дункан у нас отзвучал, закрываем. И вот мы добрались... А, и шо у нас отзвучал. А вам чуть-чуть мучиться-то с нами осталось. Кстати. Так, И что дальше? Демон. Демон у нас. Дальше расскажу, почему взял. Но не потому, что он указал рог. Вот этот человек, он просто с завидной упорностью грузит треки на сайт неформатного радио. Дружище, я тебе прям вот готов дать орден за мужество. Вот. И могу сказать, что ну, практически 90% треков улетает всегда в архив. Ну, не дотягивают они постоянно. А тут вот прям он написал рок. Нет, это не рок, это рэп. Но такой тоже дельный получился. Итак, лайфстайл, демон, город Москва. Про себя ничего не написано, кроме того, что он мой мир меняет. Сейчас мой мир изменится. И поехали, ставим, слушаем, как бы комментируем. Все у нас в группе. Поехали.

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: Итак, друзья, 22:08. У меня неподъемная чугунная дилдо. На самом деле я сегодня переместил почти 1,5 тонны кирпичей, бетона и прочей хуеты в течение дня. И вот сейчас меня это дилдо прям вот напрягает.
3: Он накачивает руки.
2: Из чего оно это? У меня руки уже не шаволятся.
3: Да, я пощупаю.
2: На, пощупай.
3: Ну, ничего так.
2: Ничего так? Заберешь после эфира?
3: Конечно.
2: Ну и все. Буду спать, значит. Хорошо. Ладно. Димка. Димка, вот который демон. Я тебе скажу следующее. Вот все было здорово, пока не пошел вот этот припев. Ну, что за моднота такая самих себя пиарить в припеве? Это вот, ну вот прям вот, вот это выбешивает, вот честно скажу. Сейчас не в обиду тебе лично, а просто вот всем, кто так делает, ребят, не делайте так. Ну, это вообще убивает просто песню. Вот она так живенько, бодренько перла, перла, перла, и потом вот это началось, демон лайфстайл, бла-бла-бла-бла. Фу! Никогда, никогда так не делайте. И не только рэперов это касается, это всех касается. Вот. Это все, что я не знаю, кто там. Шевчук бы сейчас в припеве, что такое осень, и начал бы: «Я Юра, слушай меня, Юру». Ну, хуета получается. Это вот единственная претензия. Все остальное прошло хорошо. Так, читаю дальше. Антоха вот пишет: «Стиль Линкин Парка вполне на уровне». Родик пишет: «Музыкально офигенно, бодро, танцевально, слова снова сам сочиню». Колка пишет: «Снова промолчу, но не потому, что плохо. Довольно нормальная вещь». Андрюха пишет: «Очередная годнота, хорошенький получился рэп-кор. Бодренько и без соплей». Ромка пишет: «Вот это как раз та хуета, из-за которой я не перевариваю рэпчик». Можно, говорит, мне минусовку? Вот. Вот. Это то, о чем я говорю. Когда музло вкатывает, а слова вот припевом убили все к херам. Так, Серый вот пишет: «Что-то этот рэп после предыдущего не улюлю». Ну, это как бы сказать, это два разных человека. Ну, конечно, они пишут по-разному. Так, Стрела Морфея пишут: «Забавно, бодренько, как-то слегка наивно, романтично, лайтово и ритмично, не грузит». Ванька пишет: «Сравнивать не буду, но я это у буржуев уже слышал, поэтому слушается ровненько». И все. Ромка спрашивает, точно ли это были руки.
3: Не руки, микрофон.
2: Микро, это дилдо. Это даже не микрофон, это дилдо.
3: Это оно было.
2: Так, что тут? Тут в этом, в Телеграме идет сплошной флут. Ой, ребят, я даже вникать не буду. Вы там прекрасно без меня общаетесь, блядь. Общаетесь, пизду вас. Я начинаю
3: путать. Кто-то пошел спать, спокойной ночи.
2: Когда у меня вот глаза мечутся туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда, мне прям вот, я начинаю беситься. Ладно, едем дальше. Все, рэпа сегодня больше не будет, можете выдохнуть. Далее у нас Колкина землячка. Вчера она у нас была в программе «Неформатная бомбардировка». Сегодня взял ее умышленно в программу «Миксер», потому что, во-первых, эту песню мы еще не играли, а во-вторых, на днях у Аленки планируется грандиозный концерт, концертище, презентация альбома. Вот, много сил душевных вложено, поэтому все, кто может, обязательно сходите, кто будет поблизости, не поленитесь. На белорусских цена билета 10 рублей, я не знаю, это много или мало. Колка, напиши мне, что такое 10 белорусских рублей. Вот, Ворона, трек называется «Герой», Минск, поехали, ставим, слушаем.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: А итак, друзья, 22:16. Я человек, который постоянно говорит вам время. Зовут меня Зухер. Рядом сидит абсолютное зло Коляновна Фрикенбок.
3: Бок, бок, бок.
2: Бок. Это все, что она умеет говорить.
3: Это все, что я могу.
2: Все, что она умеет говорить. Только что у нас звучала Аленка Ворона, трек «Герой». И комментариев мало, но почти все хорошие. Антоха пишет вот неплохо. Мишань пишет, Мару вспомнил, думаю, вживую она хорошо выдает. Ромка пишет, Аленка жжет, как всегда, плюс. Андрюха пишет, норм трек, Ворона фигни не делает. Вокал, как всегда, на уровне. Серый пишет, охуененько. Ванька пишет, в песне чувствуется вложенная душа, цепляет энергетика. Зачет. Серый вот написал, бодренько, если текст не слушать. А что тебе текст-то? По-моему, все там гармонично. Стрела Морфея пишет, не знаю, что написать, как-то и плюс, и минус. Эмоционально интересно, композиция хорошая, но ощущение, что голос и аранжировка живут отдельно. Ощущение неточности. Да ладно. Да ладно, ты яиц пережрала, Свет, или кто это? Кто это написал вообще?
3: Кто это сделал?
2: Морфей или Стрела? Вот, хорош яйца жрать.
3: Кстати, надо есть одно яйцо в неделю.
2: В неделю?
3: А у вас целых два яйца.
2: Это одно пополам разрезано. И вчера было. Уже перебор.
3: Да вы перебрали уже яйца.
2: У вас уже яичная лихорадка началась.
3: Морфей написал.
2: Морфей начал. Вот. Все, у тебя скоро из своих волосов выпадать начнут. Прекращай жрать это говно, да. Так, ладно. Что там у нас еще написали? А, нет, все, они тут между собой в Телеграме. Я закрою Телеграм. Ребят, можно я Телеграм закрою? Вы там между собой хорошо общаетесь. Так, все, больше комментариев нет. Едем дальше. Финальный трек. Финальный трек. Все, кому завтра на завод, могут выдохнуть. Слушаем финальный трек и идем завтра на завод.
3: Идем уже на завод.
2: Да, «Ганкерс» называется трек. Ой, трек, господи, группа. Группа «Город Ульяновск», «Thank you» называется трек.
3: Thank you.
2: Вот, и тоже там, вот я долго ломался, как целка, прям, какой трек поставить. Выбрал я вот этот, потому что он тоже, вот как и у группы «Дункан», очень, как это называется, противоречивый сам себе. Итак, ставим, слушаем «Ганкерс», «Thank you», «Ульяновск», поехали.

0: есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: А итак, друзья, отзвучал финальный трек сегодняшней программы. Так, давайте я прям сразу зачитаю комментарии, потом расскажу, что будет дальше. Так, Антоха написал: прикольно, хорошее завершение эфира. Ромке понравился вокал, хорошая музыка, не мое, но плюс оно. Серый пишет: отличный трек, спасибо. Ванек написал: качественный музон, мне понравилось, хоть и не на нашинском. Вот, ну и Мишаня пошел бухать пивас. Мишань, ну ты это, заходи, если что. Мы с Коляном тут каждую среду, я персонально еще и вторник через вторник, а так вообще у нас много интересных диджеев. Так, ну и что, друзья, Ганкерс у нас не появились. А ты их нашла, кстати, нет?
3: Не помню.
2: Не помню.
3: Не помню. Коляновна... Да я насмотрел за весь вечер на этот микрофон, как Коляновна... ты его держишь.
2: Да.
3: У меня все мысли.
2: У тебя все мысли о моем дилдо. Ладно. Итак, друзья, завтра, ближе к вечеру, на сайте неформатного радио появится запись сегодняшнего эфира. Появится голосовалка. Ставьте галочки за все треки, которые понравились. Вот. Через неделю объявим победителей, заберем их в ротацию, в постоянную. Ну и победитель еще получит 1000 неформатных рублей себе на баланс, который сможет потратить на продвижение своих треков. Что еще хотел сказать? А все, я уже все забыл, друзья.
3: Потому что тоже думаешь о микрофоне.
2: Я тоже думаю про это дилдо, которое держу в руках. Вот, все, друзья, всем пока, всем счастливо, услышимся в следующую среду, я так подозреваю, со мной и Коляновной, возможно, еще у нас будет без воды, но не факт, не факт, Костик пока ничего по этому поводу не отписался, кошка разбила ему эфирный компьютер, и у него теперь проблемасы. Вот, возможно, скоро мы услышим новую программу «Мысли о смысле». Сергей Ставроград у нас взялся за рубрику. Посмотрим, что получится. Должно быть интересно. Вот, ну и, собственно, все, друзья. Все, услышимся через неделю. Всем пока. Не болейте, не ругайтесь. Если кому-то что-то забыл передать, сказать, может, кого-то обидел ненароком своими умными мыслями, не обижайтесь. Все не со зла, все от большой-большой любви. Вот, всем удачи, услышимся. Пока.
3: Пока, клади микрофон, пойдем.
2: Ты будешь смотреть, как я его кладу?
3: Да, давай.
2: Сейчас он сделает бы дым.

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь. Джейн Джозеф Браун-младший, как вам? В детстве начать работу с того, чтобы зазывать проходящих мимо мужиков, чтобы зайти в публичный дом. Так сказать, прикоснуться к прекрасному, приложиться. А в 16-летнем возрасте присесть за совершение грабежа. Выйдя из заключения, поиграть в бейсболе, в боксе морды побить, а потом попасть по случаю в музыкальный коллектив, который играл по воскресеньям госпел в церквях. Это же жесть! Причем черная!

Да, ребята, это мистер Динамит, крестный отец Соула, мистер Приз, Приз! И просто Джеймс Браун. 99 раз он попадал в самый популярный хит-парад мира. Billboard Hot 100. Но ни разу не достиг первого места. Родоначальник соула, фанка, а хип-хопа вообще без Брауна не было бы.

Творчество пришлось на 60-е и 70-е годы. С начала 50-х Джеймс Шелк, Салави и Признание, Литл Ричард немного помог. В 56-м году Ричарда подписали на 30 выступлений по югу Америки, но он отказался. Сильно занят был на студии. Телеков и интернета тогда не было, и практически никто ж в лицо Литл Ричарда не знал. Так и вместо него на концертах плясал и пел Джеймс Браун. Живьем, это, ребята, вам не ласковый май. Тогда никаких минусов не было. А настоящая визитная карточка появилась у Джеймса Брауна только через 9 лет. Песня, которую все знают, да и вы тоже. Песня, в которой мистер Джеймс Браун стал не только чернокожей звездой, а культовой фигурой в истории музыки. Еще раз, основатель соло, фанка. И входит в состав зала славы рок-н-ролла.

0: участники сборника «Грани».
1: 19-й трек второй пластинки «Грани», группа «Хедли», город Питер, и трек называется «Молоко». Поехали! Поехали!

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Такая лирическая песня, заряженная светом и позитивом, как нам однажды сказали. Вот. Все, в общем-то, просто. Весна, она, он, любовь. Но вот во всем этом быть и во всей этой жизни иногда стоит себе напоминать об этих впечатлениях, ощущениях, о юношеской влюбленности. Вот об этом, наверное, и песня.
2: Шестой трек первой пластинки «Ништяки», группа «Айластера», город Калуга. Трек называется «Успеем, поехали».

0: Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.
1: 26 апреля 1986 года произошла крупнейшая авария в истории ядерной энергетики. Взорвался четвертый энергоблок Чернобыльской атомной электростанции. Один человек погиб на месте, еще 30 в последующие 3 месяца от последствий взрыва и лучевой болезни. Количество умерших от последствий радиоактивного загрязнения исчисляется тысячами. Подсчет ведут до сих пор. Нет единого мнения, что же стало главной причиной трагедии. Хотя картина произошедшего в целом ясна. Сошлись воедино сразу несколько обстоятельств. Это была цепь ошибок операторов атомной электростанции и проектировщиков Чернобыльского реактора РБМК-1000.

0: Трек дня. Продвигай свою музыку в люди.
1: Сегодня в треке дня проект Алексей Ф. Дислокация Москва. Трек называется «Бессонница». Поехали. Поехали.

Море не станет спокойным, не станет спокойной земля, ведь любят помериться мачтами.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: У каждого из нас есть тень. А никто не задумывался о том, что она может быть живая. А вдруг это так? И что она думает о вас?
2: Трек номер 3 на первой пластинке «Ништяки». Город Нижний Новгород, группа «Стрела Морфея». Тень. Поехали. Поехали.

0: участники сборника «Грани».
1: 18-й трек второй пластинки «Грани», группа «Своя компания», город Москва, трек называется «Drive Rock'n'Roll». Поехали! Поехали!

важно. Со мной остается твоя глубина. Я знаю тебя, и значит, я не одна. Пишу одноразовой жизни в твоей репортажик.

0: Трек дня. Продвигай свою музыку в люди.
1: Сегодня в треке дня проект Алексей Ф. Дислокация Москва. Трек называется «Бессонница». Поехали.

0: тайна.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
0: Вспомним, не чокаясь.
2: В общем, есть такой британский коллективчик, называется он Манго Джерри. Так вот, стиль, в котором играют люди, называется скифл. Это стиль, в котором начинали играть Битлз. Короче, музон, из которого началась вся европопа и рок-культура. С одной стороны, это блюз, с другой стороны, скифл. Рэй Дорсет, основатель Манго Джерри, начал музыкальную карьеру еще в 1957 году, когда впервые собрал свой первый коллективчик The Blue Moon Skiffle Group. Потом он еще поиграл в 8 командах, пока в 68-м не собрал Манго Джерри. Заполучив контракт с Prey Records, квартет отправился в студию и начал готовить дебютный альбом. А в качестве первого сингла музыканты захотели выпустить «Mighty Man». Но эта песня очутилась на второй стороне пластинки, а первую по настоянию продюсера отдали «In the Summertime». И, как оказалось, этот хит разошелся 23-миллионным тиражом. А Манго Джерри – единственные, кто катанулись по всем странам Восточной Европы в 70-х годах. Слушаем хитяру начала 1970 года «In the Summertime».

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Мы внучку вывозили в Севастополь, там в эти вот, в Крым тогда, когда Крым стал наш. И мы оттуда когда летели, и мне в самолете, и мы ездим домой. То есть для меня это было, наконец-то я домой еду. Потому что Крым это все равно для меня пока еще чужая страна была, тогда на тот момент, в 16-м году. Вот она оттуда родилась.
2: Первый трек первой пластинки «Ништяков», Плотвинов Владимир. «Едем домой», город Оренбург. И этот трек, он прям заслуженно первый.
3: Можно дарить сны и ловить ветер, можно любить день, тень гоня прочь. Можно, но все равно нам каждый вечер приводит ночь. Можно играть блюз, не помню ноты, можно глотать пыль,

едем домой, и мы едем домой, домой, и мы едем домой, едем домой.

и видеть свет. Можно искать вброд в простых сандалях, где брода нет. Можно, открыв окно,

дай мне огонь, горящий в твоей руке, озаряющий путь вперед, плывущих по жизни реке. Скажи о том, что сбудутся скоро мечты, что не будет потерь.

0: участники сборника «Грани».
1: Третий трек второй пластинки «Грани», город Новочеркасск, Семен Молодцов. Трек называется «Колыбель». Поехали! Поехали!

0: Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.
1: 26 апреля 1986 года произошла крупнейшая авария в истории ядерной энергетики. Взорвался четвертый энергоблок Чернобыльской атомной электростанции. Один человек погиб на месте, еще 30 в последующие 3 месяца от последствий взрыва и лучевой болезни. Количество умерших от последствий радиоактивного загрязнения исчисляется тысячами. Подсчет ведут до сих пор. Нет единого мнения, что же стало главной причиной трагедии. Хотя картина произошедшего в целом ясна. Сошлись воедино сразу несколько обстоятельств. Это была цепь ошибок операторов атомной электростанции и проектировщиков Чернобыльского реактора РБМК-1000.

0: Трек дня. Продвигай свою музыку в люди.
1: Сегодня в треке дня проект Алексей Ф. Дислокация Москва. Трек называется «Бессонница». Поехали.

0: Стукни Ваську.
1: Ток-ток.
2: Закажи
0: песню.
1: Улетела.
0: Неформа.

Победитель программы «Миксер». Победитель программы «Миксер».

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Песня на самом деле писалась очень долго, лежала пару лет, наверное, в проекте в компьютере, прежде чем я ее свел и выпустил в альбоме. И потом, собственно, вот она на неформатке прозвучала, Захар ее оценил и дал ей дальнейшую жизнь. То есть она пару лет была в таком вот подвешенном состоянии в компьютере в несведенном проектном варианте. Не мог очень долго вокал. С вокалом бился долго в припевах. Вот, потом супруга мне бэки там спела, вроде так мясо появилось. То есть вот вокальные моменты меня держали очень долго. И припев был изначально написан тоже давно, куплеты дописывались позже.
2: 18-й трек на пластинке «Ништяки 2», Юрий Арцизов, город Москва, песня называется «Причина причин», поехали!

Ей было 17, кавалеров немало. Она и не знала, что это пройдет. Ее это раньше все так доставало. Теперь ей этого не достает. И новый аккаунт еще

Я видел закаты, я помню восходы. Время летело, текло, как вода. Безудержной чайкой за теплоходом. Это все то, что уже навсегда. А то, что приснится однажды.

0: Релизы нашего лейбла.
1: Друзья из северной столицы, группа Asbest, Санкт-Петербург. Трек называется «Мама», альбом «Избранная». Собственно, присутствует на всех музыках Петербург. Трек называется «Мама», альбом «Избранная». Собственно, присутствует на всех музыкальных витринах мира.

Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что оно неформатное. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса такие группы.

Поцелуи в минус, холод режет губы, ветер от всех скрыл нас, снежный плед укутал, чувство между нами серебром блестело. Я хочу оставить наше счастье в белом.

0: Трек дня. Продвигай свою музыку в люди.
1: Сегодня в треке дня проект Алексей Ф. Дислокация Москва. Трек называется «Бессонница». Поехали.

0: Байла.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
0: Вспомним, не чокаясь.
2: ИСДС. Электрики придумались в Сиднее в Австралии в 1973 году. Малькольм и Янгус Янги, братья, решили оголить провода и закоротили, да так, что продали более 200 миллионов дисков по всему миру. Пионеры хард-рока и хэви-металла включены в зал славы рок-н-ролла в 2003 году. Им было по боку рассвет панка, глэма, диско. Вообще, как играли, так и продолжают фигачить до сих пор. Даже смерть от алкоголя вокалиста и фронтмена Скотта Бона не сильно повлияла на коллектив. После нескольких прослушиваний разных вокалистов Брайан Джонсон стал голосом AC/DC. И первый же альбом с новичком Back in Black стал мультиплатиновым. Back in Black.

0: короче, шухер. Здесь диджей Зухер.
1: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
2: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
3: А итак, друзья, здравствуйте, всем привет. Здравствуйте, радиослушатели, здравствуйте, онлайн-слушатели. Приветствую всех, кто слушает с телефонов, с телевизоров, с компьютеров, конечно же, с радиоприемников. Ну и здравствуйте всем, кто слушает нас в Spotify, в iTunes, в саундстриме и в Google подкастах. Вот, это те, кто слушают записи. Приветствую вас всех. Сегодня 23 февраля. Вот, и сыплются тут вот у нас уже поздравления в Discord, в чат и во все. Смотрите, вот у нас Розалинда нарисовалась. Привет, говорит. Всех мужчин поздравляю с праздником. Мира, добра, любви, успехов во всех начинаниях. Почему вы поздравляете только мужиков? Вы знаете, сколько у нас женщин военнослужащих? Знаете? Очень много. Очень много. Поэтому надо поздравить всех, кто причастен к защите Родины. Вот, всех вас с праздником, всем вам здоровья, любви. Мы с Коляновной уже с утра отметили, нажарили шашлыков, напились винища. Вот, и я уже как бы сижу бодрый, мне уже и пить неохота, потому что желудок полный, и я не знаю, что делать. То ли шампусику открыть, то ли, ну, до локоть у меня тут чуть-чуть осталось сливовки. Вот, Валюха, привет! Привет, Валюха, привет, Геннадий! Витос Кучинский, пермяк наш, здравствуй, пишет, что-то в трансляцию в ВК не могу текст набрать, ошибку доступа, пишет. Алекс, своя компания, привет. Что там у нас? Соня, здравствуй, пишет, вот, всех с праздником. Володя Бодров просит придержать итоги голосовалки, домой бегу из магазина. Ну давай, пока я поздравления все зачитываю, может, ты уже и успеешь добежать. Так, что там у нас еще? Здорово, Воронеж! Саня Валуйских нарисовался. Привет, Мишаня! Дратути! Привет, здравствуй, дорогой! Вот, Володя Бодров, всех мужиков с праздником, тоже, видите, тоже мужиков поздравляет. Что за такое-то, я не знаю, почему женщин никто не поздравляет? Вот, у женщин военнослужащих два праздника, видите, у них и 8 марта, и 23 февраля, у мужиков только 23 февраля, как так? Почему так все нечестно? Так, когда все обновишь, все заработает по-новому, слушай, ну, в данном случае чат, это, он от сайта вообще никак не зависит от нашего, да, единственное, что у нас будет отдельный чат эфирный, это да, но... Опять же, не все туда пойдут, как обычно, да, есть же люди-индивидуалы, кому-то во ВКонтакте нравится писать, кому-то в Ютубе нравится. У нас тупит, вот сегодня у нас Ютуб не хочет подключаться к автчату. Вчера у меня автчат вообще не подключился, пришлось другую прогу пользовать, и там мы тоже сидели без... А, там мы были с Ютубом, но без контакта. Вот такая хрень. Кстати, как вариант, можно запустить ту фигню, там отключить... А, там у нас будет YouTube идти, а тут у нас будет ВКонтакт идти. Слушайте, ну как вариант, можно два чата швырнуть. Ладно, придумаем что-нибудь, если захочется. Пока мне не хочется этим заниматься, это надо сейчас тут все перенастраивать, перенатягивать куда-то. Так, вот пишут нам, что на указанном канале трансляции не найдено. Хотя в YouTube вот у нас сейчас смотрят 6 человек. Вот, Стаска пишет, hello, здравствуй, дорогой. Сливовый бледовон тоже бухают, тоже сливовку бухает. Ну и правильно, а что на нее смотреть, ее бухать надо, она вкусная. Вот, ладушки, друзья, ну давайте уже начну, я надеюсь, что добежал у нас уже Вовка из магазина до дома. В принципе, у нас все просто. Победители прошлой программы у нас группа Цианид, фиточка у них с Алексом Миксом. Они получают на свой баланс 1000 неформатных рублей и, конечно же, летят прямиком в ротацию. Но, как я и обещал, все участники прошлой программы будут в ротации, поэтому... Нон-стопчиком мы послушаем только первых трех, ну, кто как был первые три места. Мы их сейчас нон-стопом послушаем, а так, в принципе, всех я забираю в ротацию, но приз достается только Цианиду с Алекс Миксом. Вот, ставим три трека нон-стопа, с радио я сейчас пропаду, вы будете слушать музыку, ну а на стриме я остался. Поехали!

А итак, друзья, отзвучал победитель прошлой программы. Это группа «Цианид», «Яшкар-Ала» и «Алекс Микс» со своим коллавратом. Еще два трека нон-стопа, мы начнем основную часть программы. Поехали. Поехали.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: Итак, друзья, здравствуйте, приветствую всех радиослушателей, приветствую всех онлайн-слушателей, приветствую всех слушателей видеостримов, аудиостримов, подкастов, всего, что только может быть. Вот, только что отзвучали у нас три первых места прошлой программы. Вот, повторюсь еще раз, проигравших в прошлой программе не было, все попадают в ротацию. Единственное, есть победитель, которому мы начислим 1000 неформатных рублей на баланс. Вот, это группа Цианид и Алекс Микс. Вот, в альтернативной голосовалке никто на прошлой неделе не наголосовал, поэтому музыкантам мы бабла не начислим. Запустили новую альтернативную голосилку. Собственно, все, что вы туда наголосуете, все эти денежки мы зачислим на счета музыкантов у нас на сайте. И умножим на 2, и умножим на 2. Вот, пишут мне тут TikTok запусти. Чтобы запустить TikTok, надо, чтобы было 1000 рыл подписчиков у меня в ТикТоке, а вы там так и не насобирались в 1000 рыл, поэтому TikTok пока вот мимо нас проходит, ну, по крайней мере, висим вот мы в Инстаграме. Вот Женька у нас присоединилась. Привет, Женька, привет, Старосветская, привет, Вовка, ВВП, ВВП, Владимир Владимирович, повар, здравствуй и тебе, если ты там, Женька, рядом сидишь. Вот, ну что, друзья, давайте начнем уже основную часть программы. Еще раз всех... Сейчас все пишут, поздравляем с праздниками. Поздравляем с праздниками. Так, у тебя микро в эфире через какие-нибудь фильтры. А то там... Ничего, у меня просто все в чистую. Микрофон. Единственное, у меня микрофон-то вставлен в пульт. В нормальный, в профессиональный студийный пульт. И там, конечно же, уже что-то накручено. Так, уже в ТикТок... Да, Лен, я тебя видел. Ты в ТикТоке у нас уже подписана. Так, Стрела Морфея, смотрите, молодцы какие. Сейчас я вам кину картиночку в стрим. Вот они все вместе отмечают праздник. Все как положено. Вот настоящая банда прямо на студии. Молодцы. Геннадий кинул нам видео поздравления, но я его не смог на стрим перетянуть. Геннадий, ты уж извини. Просто поверьте на слово. Геннадий тоже всех поздравил с 23 февраля. Вот, и пишет, он 350 километров отмахал, только вернулся со смены. Ладно, поехали. Итак, друзья, первым, сегодня у нас будет 7 девочек, 7 девочек, потому что праздник у нас, ну, вроде как считается мужикастым. Вот, поэтому сегодня будут петь в основном девчонки. Так, Раушания у нас добавилась в Дискорд, пишет: всем привет от солнечного города Анапа, с праздником, мужики, голосую за прекрасную любимую сестру. Вот, музыкантам хочу напомнить, сегодня у нас, по-моему, все впервые в программе, поэтому, когда слышите свой трек в эфире радио, не стесняйтесь в Дискорд, в чат, во ВКонтакт-чат, в Тутуб-чат кидайте ссылки на свои группы, на свои сайты, на свои ближайшие мероприятия. Это не возбраняется, это приветствуется. Мы для этого все это и делаем, чтобы люди, когда вас услышат, им понравилось, они прям сразу нашли быстренько ссылочку, тыкнули в нее и перешли к вам и добавили вас к себе в друзья, в подписчики, там, я уже не знаю куда. Вот, итак, первое. Первая у нас сегодня Розалинда. Вот, сейчас я ее найду сразу. У меня же тут заготовлено все, хапну ссылочку. Вот, очень давно она грузила нам треки на сайт Неформатки. Вот, я все ждал, когда же появится хоть что-нибудь, что можно взять в программу. Потому что в основном Рина кидает все... ну, гитара-вокал. И как-то, ну, тяжело впихнуть такой трек, да, в какой-нибудь там эфир, где сплошняком идет музло профессиональное, тут бац, гитара с вокалом, как, ну, нет у нас такой программы, да. Вот, и тут, наконец-то, у нас появился трек, который можно взять в программу. Про трек смотрите, что написано. Автор стихов — Аделия Хаимова. Автор музыки, собственно, сама Рина Розалинда. И аранжировка, сведения — Евгений Потапов. Давайте ставим, слушаем. Город Чайковский. «Мне бы стать» называется трек, исполнитель Розалинда. Поехали, я прибухну с вами, вот, а вы пишите комментарии, как вам трек.

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: А итак, друзья, 21:27 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. От меня уже к вам еще. Так, Вадик Манцев у нас в инсте нарисовался. Здравствуй, дорогой. Пишет: всем привет. Мужики, с праздником, только из гостей хорошенький. Ну, это же хорошо, что ты хорошенький, тем более из гостей, а чё бы и нет-то. Так, ну, смотрите, отзвучала у нас Розалинда, и я прям вот честно скажу, мне очень... Я люблю такой минимализм, мне очень понравился. И сама аранжировка мне понравилась, и сделано все приятно. Вот смотрите, мне боевой хомяк пишет, что хорошая песня, мне только не хватает в вокале объема. Ты знаешь, вот он там прям как положено звучит, он такой сухонький, нормальный, потому что идет достаточно минималистичная аранжа, ну, сама музыка, да, и если туда сделать широкий вокал, оно... Ну, потеряет смысл, все потеряет смысл. А тут прям здорово, мне понравилось. Так, вот, что тут еще пишет Витька. Все тоже нравится, просто имел в виду, в голосе мне немного не хватает объема. Вот, ну, это как тебе сказать, вкусовщина больше. Но как бы я задумку понял, мне понравилось, мне все очень понравилось. Так, в Дискорд у нас... Добавилась Наталья Арника. Привет, пишет: добрый вечер, друзья, коллеги, всех с праздником. Тебя тоже. Так, Антоха написал: неплохо. Пермики пишут: интересненько, вокал прибрать бы чуть. Слушай, мне кажется, не надо прибирать, потому что, ну вот я сидел, слушал, на колонках хорошо звучит, очень. Мне понравилось все. Так, нижегородские наши алкаши пишут: очень мило и приятно. Наливай, ща нальем. Сейчас мы запустим следующий трек и бабахнем под него. Так, Геннадий пишет: пока для разгона ничего. Раушания пишет: очень красиво, люблю твои песни, моя хорошая. Это вот я так понял, это сестра, которая в Анапе, да? Ну-ка, сейчас я прокручу вверх. Да-да-да, это сестра, которая в Анапе. Так, что там еще? Рина пишет: спасибо, что дал шанс прозвучать в эфире. Слушай, ну а почему нет-то? Я очень долго ждал, это ты мне давал шанс. Ты мне дала шанс наконец-то тебя выгнать в эфир, поставить, потому что, ну, творчество твое мне нравится. Я периодически краем уха слушаю, но всегда все это не совсем удобоваримо для радио, понимаешь? А тут вот появился достойный вариант, ну почему не взять? Вот, с удовольствием, я прям реально кайфанул, и людям понравилось, видишь? Поэтому давай еще больше таких вещей, у тебя все хорошо получается. Так, что там нам пишут? Андрюха из Челябинска пишет: норм песня, а вот вокал я бы немножечко обработал, хотя, может, это в Тутубе так слышится, или такая режиссерская задумка. Слушай, ну, во-первых, в Тутубе ты слушаешь вместе с эхом, то есть ты слушаешь еще то, что в микрофон ловит. Поэтому, если хотите слушать качественный звук, или слушайте радио, или онлайн-трансляцию, то есть не стрим. В стриме звук некачественный, он, во-первых, потихонечку, во-вторых, еле-еле, во-вторых, в-третьих, ловит эхо еще. Вот, поэтому качественный звук ловите именно на радио. Именно на радио. Стрим — это так, это чтобы вам было понятно, когда поднимать стопки. Так, Стаска, друг, привет, пишет:

всех причастных с праздником сейчас в коем-то веке тоже накатывать буду. Вот, давайте, сейчас мы все вместе дружненько накатим. А так пишут, в инсте ты быстрее, чем на ютубе. Ютуб запаздывает. Ну, что я тебе могу сказать? В ютубе и поток посерьезнее, понимаешь? А в инсте что тут? Тут микрофончик чуть-чуть сипелявит и картиночка маленькая. А в тутубе большая хорошая картинка. Поэтому, конечно, он подольше отрабатывает. Вот, ладушки, все, все комментарии зачитал, от себя хвалебную оду прочитал, поехали дальше. Рина, я тебе честно говорю, у тебя все хорошо получилось, вот, двигайся дальше в этом направлении, все здорово. Жду новых твоих песен. Так, поехали дальше. Далее у нас амуральные песни. Амуральные песни. Сейчас я их найду, где они у меня. Так, во-первых, надо Рину закрыть. Мы ее уже послушали, чтобы мне тут во вкладочках не путаться. Вот, аморальные песни. Сразу ЦАП ссылку. Город Москва. Указана дислокация. Про трек ничего не написано. Кстати, тоже сделано в минимализме. Я вот люблю такие вещи. Ставим, слушаем, собственно, вы комментируйте. Ну и, конечно же, бахнем. Давайте накатывайте, у кого есть что накатить. Поехали.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: А итак, друзья, 21-34-44. Вот такая красивая цифра на моих зеленых системных. Приветствую всех. Так, Володя Бодров пишет: текст огонь. Наш боевой хомяк Витек пишет: трек, наверное, норм, но жаль, не мой. Я просто не люблю текста про ковид. Недостоин он, чтобы о нем петь. Слушай, ну, я тебе честно скажу, я не люблю не то, что про ковид, а когда вот что-то начинается в стране, и начинается масса вот этих вот песен, не пойми о чем, причем не всегда... Они все такие пафосные, все, ну, вообще не ложатся на... А тут прикольно, понимаешь, тут не напрягает. Я тебе честно скажу, что если бы это была какая-то пафосная песня про ковид, я бы ее не взял бы. Вот честно, как есть говорю. Так, Антоха пишет: песня вызывает улыбку. Генка с Валюхой побухивают. Сейчас кину вам на стрим. Вот, передают всем привет из Беломорска. Вот пишет: у Вали телефон на зарядке, ей нравится песня, я пока вникаю. Так, весьма прикольная песня, написали нам пермики, и, собственно, все. Где все? Где живые люди? Где человеки, которые комментируют? Вот это обилие музыкальных инструментов там, да? Вот, кстати, тоже минимализм. Если еще ты здесь, Рина, вот слушай, вот если вот ты так будешь записывать даже вот свои гитарно-вокальные песни, да, вот в таком качестве, то это тоже будет хорошо звучать. Да, вот Розалинда здесь у нас пишет: задорная песня, поднимает настроение. Вот даже если в таком хотя бы качестве будет у тебя гитарно-текстовые варианты, то... уже будет хорошо. Вот такого качества постарайся добиться, потому что, ну, там прям сложно. Вот такое можно взять в программу, понимаешь? Не шуршит, не скрипит, не пищит. Вот. Постарайся. Так, что там у нас? По СКА вообще было бы бомба. По СКА. Что за СКА такое? Что за СКА было бы бомба? Если в стиле СКА записать... Слушай, ну если бы в стиле ска, то было бы неинтересно слушать. Понимаешь, это бы вызывало некое отторжение, опять появилась бы пафосность вот эта, которую... Вот я бы тогда точно мимо прошел. Я понял, что стиль ска, да. Вот, если бы в ска такую песню, мы бы, наверное, ее не услышали на неформатке, честно. Я бы ее пролистал бы мимо, даже не зацепился бы. А тут прям хорошо, хорошечно. Вот, ладушки, поехали дальше. Дальше у нас «Блондинка и бурундуки», «Мальчики-танчики» называется трек. Сейчас я найду, где оно у нас. Где оно у нас? Вот же она. Так, сейчас хапну сразу ссылочку. Вот, город Нижневартовск. Город Нижневартовск указан в дислокации. Про себя ни хрена не написали. Ну вот написано: поп-рок-группа из города Нижневартовск. Вот как хотите, так и... Нельзя матом ругаться. И воспринимайте. Как хотите, так и воспринимайте. Поехали. Поехали. Ставим, слушаем. «Блондинка и бурундуки», «Мальчики-танчики», Нижневартовск. Поехали. Поехали.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: Итак, друзья, здравствуйте всем, кто к нам только что подключился. 21-42-16 на моих зеленых системных. Так, Владимир Владимирович Повар побежал за пизирьком. Я так чувствую, он не успеет до конца программы прибежать, потому что у них теперь магазин далеко. Так, что там у нас? Юра Арцизов нарисовался. Здравствуй, дорогой. Пишет, всем привет, я присоединился. Здравствуй, здравствуй, дорогой. Так, челябинцы пишут, хорошие задумки в песне. За электронные звуки отдельный респект. В роке такое приветствуется. Так, Витос пишет, бодрые блондиночки, зашло. Геннадий написал, блондинка и бурундуки в СОП. Что такое в СОП? Не знаю, классно идет. Антоха пишет, вот фееричная хрень, но звучит весело. Валюхе понравилось. Розалинда пишет, забойно звучит, вокал суперский. Вадим вернулся в Дискорд, тут привычнее, песни все по теме, и хорошо, что их девчонки поют. Вот. Витос, вот наш хомяк, пишет, прям песня для праздника, хорошо. Так, Володя Бодров пишет, песня для геймеров. Слушай, ну не знаю, как насчет геймеров. Мне, знаете, кого напомнило? Мне напомнило, я не знаю, помните, у нас девочка такая была, она крутится у нас в ротации, Бажена. Она, по-моему, то ли полька, то у нее Войцешевская фамилия. Вот, и... прям очень мне по компоновке напомнило. Но, конечно, у Бажены прям звук богатый. Там понятно, что сведение дорогущее. Все качественно. Здесь, конечно, попроще, но тоже неплохо. Попроще, но тоже неплохо. Я люблю, когда девочки вот поют в роке. Это здорово. Девочки... вообще, когда девочки поют, это здорово. А когда в роке, то, ну, вообще красота. Так, в СОП это пятизвездочный коньяк. Все, я понял теперь. Я просто не знал, что это такое. Я думал, может, ты опечатался. Может, ты хотел написать что-нибудь там в топ какой-нибудь. Вот, Вадим пишет, на Бажену чем-то похоже. Да, да, на Баженку сильно похоже прям. И, ну, она молодец, она работает. Она реально человек, который делает карьеру на музыке, она вкладывается, и у нее действительно получается хорошо, качественно, здорово. Она умничка. Мне вообще нравится все, что она делает. Она все делает правильно. Так, Андрюха Боженков пишет, мне группу Pink напомнила, известная группа в 2005-м была. Слушай, ну, я тебе могу сказать, что Pink, ну, скажем так, не группа, а исполнительница, да? Вот, она и сейчас достаточно известная. Вот, почему именно в 2005-м? Вадим, я, кстати, видел вчера твою эту... твою... ты был у Андрея Малахова в программе. Меня, знаешь, что смутило? Ну, понятно, что там живьем не сыграешь. Это везде так, на телевизоре все под фанеру поют. Но чё ты, блин, вообще в звук не попадал. Вообще не попадал в звук губами. И причем, когда ты начинал совсем другой петь, они, сволочи, обязательно в этот момент переключали тебя на камеру крупным планом. Вот, ты хоть бы порепетировал, что ли? Хоть бы, что ли, порепетировал под клип петь. Прям вот получилось не очень. Я тебе говорю, как есть, потому что никто тебе честно не скажет. Только я могу навалить вот эту кучу сверху. Так, что там у нас? Ника пишет, я уже по 4 страницы читаю. Слушай, ну молодец, сколько тебе лет уже? Я тебя, знаешь, какой помню? Ты ходила под столом пешком. Вот реально ходила пешком под столом. И с Коляновны стягивала носки, когда мы тебя последний раз видели. Так, пишут, да, классно спели, молодцы, респект. Где смотрел-то? Слушай, ну я где-то в ленте у меня пробежала, то ли в Инстаграме, то ли в этом, во ВКонтакте, где-то вот, ну, где-то я в соцсетях смотрел, ну, я по телевизору я Малахова не смотрю, честное слово, я вообще телевизор не смотрю. Я, знаешь, как смотрю телевизор? У нас утром первый тульский канал идет по каналу ОТР, да, вот они там до 9 часов утра вещают. Вот я смотрю там ровно минут 5-6, мы с Коляном читаем гороскоп, и я выключаю, ну, вещание выключаю, включаю какой-нибудь сериал, вот, и под него уже смотрю там этот, чай пью, вафли жру, что-нибудь там вот там. Кто там у Малахова пел? Наш Вадим Манцев пел у Малахова с сыном. Вот. И там у них был вообще не синхрон по губам и звуку. Там понятно, что на телевизоре тебе живьем никогда петь не дают. Там все поют под фонограмму. Это априори. Это стопудово. Вот. И, ну, в таких программах я имею в виду, да, и вот эти показательные большие концерты, да, когда много исполнителей, и такие вот, ну, скажем, как их программы, ну, программа все-таки, да, и вот такие вот малаховские вещи, там все под фанеру, ну, там иначе, это чтобы не было косяков, называется. Вот, и у Вадима прям рассинхрон сильный был, прям очень сильный был рассинхрон. Ладно, поехали дальше. Так, 4 магазина в 3 минутах ходьбы. Это я знаю, где у вас там магазины, но бухлишко можно купить только за политехом. А в этих маленьких там не продают бухлишко. Там, ну, пиво максимум. Так, ладно, поехали дальше. Далее у нас Лена Кожевникова. Лена Кожевникова. Да, все правильно прочитал. Я уж испугался, думаю, может, я прочитал неправильно. И проект «Манго». Флэш-манго. Трек называется «Играли». Дислокация «Москва». Что там про себя они ничего не написали. Вот, написали, что язык русский, жанр латино. Слова и музыка Лена Кожевникова. Аранжировка «Сандор Торрес». Поехали, ставим, слушаем. Ну, а вы комментируйте. Ну, и мы можем еще даже накатить. У меня тут чуточек есть. Поехали. Поехали.

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: А итак, друзья, 21:52:15 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас, от нас уже. Вот наш Владимир Владимирович повар успел, добыл лошадь белую к эфиру. Поэтому семья Старосветских Положенцевых сейчас тоже накатывает. Так, Антох пишет, классическая эстрада. Слушай, ну, не скажем так, эстрада, но не классическая. Не классическая, все-таки это... Вот Ленка написала ча-ча-ча, да? Тут у нас самбо, варианты ча-ча-ча. Вот, и я начал рассказывать, почему меня так напрягают вот эти вот латинские штуки. История, это психологическая травма детства, целого детства. Будучи ходоком в садик, я ходил в садик, маленьким был, зухером, и, ну, мало того, что меня там учили, потому что я читал хорошо уже, в 4 года я уже хорошо читал, то есть эти сволочи, что они делали, они сажали меня на стул, передо мной рассаживали детей и сами уходили чай пить, а я им сидел, читал, да, практически круглосуточно, вот, и... Как бы там в садике, ну, это как, постоянно же какие-то у них там эти концерты для родителей, там тыдын-тыдын, вот, и меня, я помню, пытались заставить танцевать какую-то латину, это вот, это представьте, ну, я тогда был, конечно, худенький ребенок, но меня это все напрягало жутко. Вот, в итоге меня все-таки заставили плясать через «не хочу», через «не могу». Я их так ненавидел за это, но заставили. Но не латину, а я хохла изображал. У меня были такие красные шаровары, вот, которые в 4 раза больше меня. И вот я там в присядку плясал. И вот с тех пор у меня к латине, вот к этим вот, вот я как-то их плохо воспринимаю. Музыку хорошо воспринимаю, а именно вот это... танцевальную всю феерию, не знаю, не люблю. Так, что там? Вадим пишет, хорошая песня к мужскому дню, чем-то на Саша Че похоже, я там был басистом, сейчас она муха. Так, Геннадий предлагает потанцевать. Вовка Бодров пишет, чё-чё-чё, три четверти. Чё-чё-чё, подожди, а разве три четверти? Ну-ка. Нет, там не три, или три четверти. А хрен его знает. Да пусть там хоть 6/8 будет. Мне 6/8 очень нравится. Прям, ну, очень нравится. Я прям... кстати, вот с новым подарком от Коляновны у меня прям есть все для того, чтобы экспериментировать. Мне теперь не надо за собой возить целую кучу педалек. У меня теперь все. Я теперь могу ехать с гитарой и с пакетиком. Все, в любую точку страны. У меня все в одной педальке теперь. Меня прям вообще это настолько радует. Я сегодня прям присел. Я перед эфиром часик успел поковыряться. Вот, и мне прям очень все нравится, прям очень. Так, ладушки, вернемся мы все-таки к музыке, к программе. Отслушали мы, чего мы, Лену Кожевнику с флешманга отслушали. Лен, все здорово, все классно, грузите еще. Барабанщикам очень нравится три четверти. А Роланд, Вадим Роланд, РЦ-600, у меня босс новый. Мне Коляновна... порадовала. Но чем музыканта можно еще порадовать? Только новой музыкальной приблудой. Вот, заказала мне как раз сегодня. Вот, должна была в пятницу прийти, а пришла сегодня. Очень быстро пришла педалька. Прям не нарадуюсь. Так, ладушки, поехали дальше. Что там у нас? Дальше у нас Катя Бреннер. Я, кстати... А, Юрка, ты не видел? Ты поздно пришел. Сейчас, смотри, я, конечно, похвастаюсь. Вот, она у меня еще на столе лежит, я потому что ее изучаю. Вот такая вот педалища. Вот, она у меня теперь в ней все сразу будет, в одной педальке. Помнишь, я с каким ворохом аппаратуры приезжал на концерт 5-го в Москву, помнишь? Вот, теперь у меня только в одной педальке все это будет умещаться. Меня очень это радует, прям до безобразия. Я прям мега счастливый. Чем музыканта можно порадовать, да? Новой какой-нибудь хреновиной. Больше для счастья особо и не надо ничего. Вот, ладно, поехали дальше. А, Закора, Наталья Закора, ты у нас здесь есть или нет в чате? Нарисуйся, пожалуйста, если есть где-нибудь. Хочу тебе предложить заменить трек на другой, который ты вот загрузила вчера. Я его сегодня отмодерировал. Мне кажется, он поинтереснее будет. Вот, если ты здесь. Ответь мне, пожалуйста. А я пока продолжаю. Итак, далее у нас Катя Бреннер. Катя Бреннер, трек называется «Давай убежим», дислокация Питер. Дислокация Питер, что про себя написано, сейчас посмотрим. Вот, Екатерина Бреннер, группа «Кайф». С самого детства были друзьями и мечтали о том, что станут популярной рок-группой с гастролями и множеством удачных альбомов. Отправили по почте свой диск в шоу «Тату» в Поднебесной, где были оценены по достоинству, и сингл «Планета» вошла в сборник «Поднебесная». Вот, с этого момента ребята начали жить в Москве, искать возможность развиваться. Дальше не буду читать, тут ведро текста, друзья, сейчас ссылочка на трек будет. Все, пожалуйста. Вот, Наташка здесь. Наташ, как ты считаешь, если я поменяю трек на то, что вот я сегодня отмодерировал на свежезагруженный, ты будешь рада и счастлива? Да, вот, все, будет рада и счастлива, поэтому заменим, мне кажется, он поинтереснее. Вот, итак, ставим, слушаем. Сейчас у нас Катя Бреннер, группа «Кайф», «Давай убежим», город Питер. Ставим, слушаем.

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: Итак, друзья, 22:01:37 на моих зеленых системных. Приветствую всех, кто к нам только что присоединился. Вот, здравствуйте все слушатели, радиослушатели, онлайн-слушатели, стримоглядители и стримослушатели. Вот, смотрите, только что у нас отзвучала Катя Бреннер с группой «Кайф». Так, и смотрите, что народ пишет. Вот Челябинск нам пишет: «Ой, как красиво, красивая музыка, красивый голос». Оргазм для ушей. Просто добавил в плейлист этот шедевр. Так, Антоха пишет: вполне себе. Вадим написал: песенка родина, молодец, и девочка, и музыканты. Пермяки пишут: они чё так неплохо. Валюха написала: супер, мне нравится. Так, что там у нас еще? Что у нас еще? Во ВКонтакте никто ничего не пишет. Ну и ладно. Ну и ладно. И вискари-бухатели тоже, да, и вискари-бухатели, белая лошадь-ломатели, белая лошадь-ломатели. Вот, но я сегодня по-сухонькому почти сижу, думал шампусика открыть, потом думаю, не хочу этого шампусика, пузыри в животе еще начну тут рыгать в микрофон, это будет некрасиво, поэтому ну его нафиг, допью аккуратненько сливовку. Так, Розалинда пишет: мощно, суперская песня. Вот, ну, в принципе, всем понравилось. Так что, ребята, что они там в хотелках своих писали? Они писали в хотелках, сейчас я процитирую: мечтали о том, что станут популярной рок-группой с гастролями и множеством удачных альбомов. Ребят, ну, начало положено, неплохое, двигайтесь дальше, и все у вас получится. Не получается, знаете, у кого? Кто ни хера не делает, вот кто просто сидит и думает, как бы стать рок-звездой, как бы заработать бабла на всем этом, вот, чтобы была масса. Но они сидят и думают, как бы, а надо что-то делать. Пока не начинаешь что-нибудь делать, ни хрена и не получается. Вот, ладно, едем дальше. Далее у нас Наталья Закора. Вот. Кстати, Наташ, я правильно читаю твою фамилию или нет? Я всегда сомневаюсь. Город Костанай, и мы сделали замену трека. Должна была звучать другая песня, но буквально сегодня я утром модерировал треки и услышал вот эту песню. Мне кажется, она будет поинтереснее звучать, ну и вообще просто поинтереснее, потому что та была грустная. Та была песня совсем грустная, а это просто хорошая песня. Называется «Мой полет», город Костанай, Наталья Закора. Поехали, ставим, слушаем, вы комментируете. Фамилия правильно звучит, все, слава богу, поперли.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: А итак, друзья, 22:08 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. От нас он уже. Андрюха пишет, наш челябинский, классно, лирично и бодренько. Хотя та песня, которую поменяли, тоже была норм. Смотрите, он успел сбегать, найти на сайте заявленную песню, послушать. Но та была очень грустная. А это прям хорошая, бодренькая. Я вот только с этой целью поменял. И та была очень старенькая, а это уже прям свеженькая. Так, вон, Ника у нас, лица наших слушателей, вот у нас, видите, совсем, привет тебе, Ника, закинул на стрим, показал. Так, Антоха пишет, неплохо, Витос написал, неплохая песня, нравится, Вадим пишет, всем девчонкам спасибо за сегодняшний эфир и за полет, спасибо. Так, Валюха написал, неплохо звучит. Володь Бодров пишет, хороший голос и дикция. Хороший голос и дикция. Еще этот. Ты как лошадей покупают зубы, смотрят, так, дикция ничего, пойдет, зубы ровные, можно слушать, все хорошо. Так, все, вроде комментариев. Вот, Розалинда написала, интересная песня, отлично звучит. Сегодня вообще все отлично звучат, кстати, заметили? Заметили, как здорово, когда весь эфир из одних девчонок. Вот. Ладушки. Наталья. Здорово. Давай еще песен. Я просто потерял мысль. Я что-то хотел жутко умное сказать, но, видимо, о чем-то другом подумал, куда-то что-то раз и улетел. Вот спрашивают, как к Наташе добавиться. Наташ, кинь, пожалуйста, ссылочку на свой ВКонтакт, на свою группу, что там у тебя есть, связанное с твоим творчеством, потому что вот люди хотят к тебе добавиться, хотят слушать еще твоих песен. Друзья, ну, во-первых, на сайте точно там еще есть треки Наташи, и сейчас, я думаю, она кинет что-нибудь. Вот пишет, сделаем на подходе еще две. Во-во-во, Наташка, давай сразу прям закидывай к нам. Очень все здорово, очень все хорошо. Так, ну и поехали дальше. Далее у нас Таганрог. Так, сейчас мы тут чуть-чуть перемотаем. Тут чуть-чуть найдем, где они. Вот же они, не квартет. Не квартет, не к добру. Таганрог, что у них написано? А, ну это, видимо, слова песни одной строчкой записаны в длину. Про себя ничего не написали, поэтому давайте просто будем слушать, а вы комментируйте, все как обычно, ничего не поменялось. Не квартет, не к добру, трек называется «Песок». Поехали.

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: А итак, друзья, 22:16:22. Вот такое красивое системное время. А тут мне Володька подсказывает, что Казахстан, Костана — это Казахстан. Глобально Костана недалеко от Челябы. То есть сейчас у вас там обед, да? Сейчас у вас там обед. Так, что там у нас? Натаха пишет: очень близко, Челябинск. Слушай, ну, я на самом деле, если бы я знал, что у тебя сейчас так поздно, я бы, конечно, бы тебя взял в начало программы. Но, с другой стороны, мы бы не успели тогда трек заменить. Так что все, что не делается, все к лучшему. Так, ладно, что там пишут нам? Неплохо, это мы сейчас про «Ни квартет, ни к добру». Неплохо, пермики пишут: красивая песня. Вадим пишет: все хорошо, и вокал, и музыка, но кажется, бочка торчит в куплетах. Слушай, ну, я бы, наверное, услышал бы, если бы что-то прям сильно торчало. Вот, ну, в колонках нормально звучит, очень хорошо. Так вот, Наталья пишет: очень близко, часто бываю в Челябинске, очень хочу там выступить. Слушай, ну а что тебе мешает-то? Ну, надо просто взять и выступить. Так, Астана — это Казахстан. Нет, не Астана, Костанай. Костанай. Надо просто взять и выступить. А что тянуть-то? Позвони. Вот смотри, у нас есть Андрюха Челябинский, наш дружбан. Сейчас вы прям скооперируетесь между собой. Он узнает, где там можно выступить. Вы созвонитесь. Я думаю, вот так вот через неформатку вместе пообщаетесь и придете к какому-нибудь консенсусу. Андрюха, ну-ка добавься к Натахе. Она... А, ну я ссылочку в YouTube кидал, да. Добавляйся, давай. Помоги, помоги человеку. Надо друг другу помогать. А хрен ли мы, нам тут еще делать? Мы, в принципе, если мы сами все это не сделаем, если друг другу не будем помогать, то вообще грош нам цена. Цена нам всем копейка тогда ломаная. Так, Розалинда пишет: вокал и музыка супер звучит, очень зашла песня. Так, Геннадий уже в стазисе. Геннадий уже в стазисе. Так, Натаха кинула WhatsApp нам в этот, в Discord. Андрюха, зайди в Discord, что ли, я не знаю, куда, куда-нибудь, где-нибудь дойди. Вот, и в Telegram, спешитесь. А давайте выпьем, предлагает. Ну давайте, давайте выпьем. Что? Про все я зачитал комментарии, да, вроде все зачитал. Ни квартет, ни к добру. Песок, ребят, мне понравилось, я честно говорю, мне понравилось. Если бы не понравилось, в программу бы не взял. Я люблю такие песни, я люблю такие музыки, я люблю такие аранжировки. Мне все это нравится. Вот, поехали дальше. Далее, у нас... Мужик. А далее у нас мужик. Вот, целый ваш музыкальный коллектив. Очень ребята мне зашли в свое время, они у нас появились. Я не помню, откуда они у нас взялись, честно. Вот честно, хоть убейте. Но до такой степени они мне понравились, и я их с удовольствием всегда слушаю. Музыкальный коллектив Project BAM. Вот, трек называется «Жизнь продолжается». Я честно скажу, я... просто посмотрел на название и думаю, надо взять. Надо взять. Сейчас происходит какая-то жопа у нас в мире вообще, да, глобально. Глобально происходит жопа. И мне каждый день хочется сказать: жизнь продолжается, друзья, жизнь продолжается. И этим треком мы завершим сегодняшнюю программу. Итак, Project BAM, «Жизнь продолжается», Москва, поехали. Ну и давайте накатим, у меня как раз тут осталось на разочек. Поехали. Поехали.

0: иду. Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: Итак, друзья, 22-23-50 моих зеленых системных отзвучал финальный трек программы. Вот, Витос пишет: бард, шансон, клево. Слушай, ну тут не бард, не шансон, это... Ну, просто надо послушать эту группу полностью, ну, других песен. Это у них стиль такой, ну, у них какой-то свой совсем, прям совсем свой, но он прям классный. Мне нравится, что они делают. Так, рок-клубы редко посещаю, но по словам знакомых, вот несколько специально... Андрюх, я тебе говорю, зайди в Дискорд, там Натаха скинула свой WhatsApp, свой этот Telegram. Спешите с ней. Помоги, найди телефоны. Ну, тебе же проще, ты же там на месте. Вот, и пообщайтесь. Вот, Витос пишет: знаю, был у них. А, ну тогда чего? Тогда вот прям бард шансон вообще отпадает. Так, Вадим пишет: всем девчонкам спасибо за эфир, после гостей виски-кола празднуем дальше. Колоритный голос, светлая песня, позитивная, душевно, Розалинда пишет, да? Так, что там? И все, вроде больше никто ничего не написал. Друзья, ну, как финализировать мы будем замечательным треком. Вот, пусть он уже начинается. Поздравляю еще раз всех с праздником, всех причастных, не только мужиков, но и девчонок. Очень много у нас девчонок тоже служит. Пусть все будет хорошо, пусть не будет войны, очень ее не хочется. Очень оно не надо никому. Потому что воюют не люди, воюют правительство, а люди страдают от этого. Пусть все будет правильно в этой жизни. Сейчас звучит замечательная песня, после которой в эфир выйдет или другой диджей, или автодиджей, но тихо не будет. Вот, а я радио слушаю, звучит замечательная песня, после которой в эфир выйдет или другой диджей, или автодиджей, но тихо не будет. Вот, а я радиослушателям говорю всем пока, на стриме я...

0: Релизы нашего лейбла.
1: Хочу представить вам исполнительницу из Перми, Маша Канемара, трек называется «Киты», есть абсолютно на всех цифровых площадках мира, заходите, качайте, добавляйте к себе в плейлисты, слушайте, я надеюсь, вам понравится.

серый мир. Мир без радости, света и грез. День тепла не дает, постоянный мороз. По размеру нора, только с виду большой. В этом мире живут люди с рваной душой. Их нельзя рассмешить, их нельзя напугать. Хоть во что-то втянуть, хоть на что-то поднять. Водка их не споить, не сманить анашой. Как гранита куски люди с рваной душой.

По проспекту рабочий шагает народ. Кто-то с рваной душой с ними вместе идет. Повнимательней глянь по бокам и назад, и увидишь его немигающий взгляд. Коль его ненароком коснешься, мой друг, то почувствуешь сердце отчетливый стук. Только это не сердце. В отделе грудном монотонно игулка стучит метроном. Что за шум? Что за гам? Назревает скандал? Там какой-то чудак выдохся и упал. Так живут день за днем в этом мире чужом, выбиваясь из сил люди с рваной душой. Примеряют гробы, примеряют бинты, все стараясь собрать от души лоскуты, чтобы в мире цветном беззаботливо жить. Только нету иголки, чтоб душу зашить.

Других от волнения пьян, наспех ниток катушку засунув в карман. Лишь опустится ночь, он опять и опять шел к скирде индивелой иголку искать. Это дело нелепое, душу латать. Только мудрость не в силах понять и принять, по травинке весь сток разобрал и нашел. Но поглубже вздохнул, расползается шов. Нервно вскрикнула птица в полночной тиши. Свежий ветер свистит сквозь прорехи души. Снова бросил бедняга иголку в скирду, глянул вверх —

Кто-то с рваной душой ходит рядом с тобой. Ты чужой для него, для тебя он чужой. Ищет, воет, портняжит он каждую ночь. Ты не трогай его, ведь ему не помочь.

0: Если вы не слушаете неформатное радио, значит, вы меня сейчас не слышите. А все, кто меня слышит, слушают неформатное радио.
1: Победитель программы «Миксер». Победитель программы «Миксер».

0: тайна.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
0: Вспомним, не чокаясь. Горячие финские парни. Ну, как, не совсем горячие, консерваторские. Как-то отдыхали в летнем лагере и готовили концертную программу к выступлению перед учениками. Юноши решили сыграть на виолончелях «Металлику», так как были ее суперфанатами. А народу в лагере понравилось, и парни решили создать квартет. И назвались, соединив два слова, «Металлика» и «Апокалипсис». И получилось «Апокалиптика».

95-м году «Апокалиптика» разогревала «Металлику» на финских гастролях группы. В общем, с этого времени можно сказать, что финны получили известность. А в 96-м году выпустили альбом с каверами группы «Металлики». И стали известны всему миру. Сначала они не использовали ударные и вокал, но с появлением в репертуаре своих композиций в группу были приглашены и ударные, а первый вокальный опыт был проведен с вокалисткой Guano Apes Сандрой Насич в 2003 году. Сейчас ее и заслушаем.

Группа записала 9 альбомов. Сейчас усиленно гастролирует. Кстати, на концертах народ играет на дешевеньких инструментах. Только в студии музыканты работают на произведения старинных виолончельных дел мастеров. Рамштайн судились с апокалиптикой. Немцы подали в суд на использование бренда «Рамштайн» в рекламе альбома «World's Creed» после того, как Тиль Линдерман принял участие в записи трека. Слушай, немцы отсудили 45 тысяч евро у бедных финнов. Сейчас их и услышим.

0: участники сборника «Грани».
1: Пятый трек второй пластинки «Грани» — наши московские новые друзья. Группа «Анатомия меланхолии» со своим треком «Полосатый флаг». Поехали! Поехали!

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: На пути. Звездная ночь. Она существует, что очень замечательно, в двух вариантах. В исполнении группы Бронсон, как авторский такой вариант, и в исполнении группы Фильм, вариант авторский Данилы, с моей примесью некоторых слов в припеве. Она прошла испытанием времени, выдержалась, так можно сказать, не потеряла нисколько в актуальности. И очень хорошо, что она нравится людям. Это самое главное.
2: На пути. Группа Фильм. Город Питер. 9-я песня на пластинке «Ништяки 2». Поехали. Поехали.

0: Трек дня. Продвигай свою музыку в люди.
1: Сегодня в треке дня проект Алексей Ф. Дислокация Москва. Трек называется «Бессонница». Поехали.

тело шмат. В поисках утех, в поисках наград, полон рефлексий Бога и царя, просит, голосит. Да похоже зря, наплевать царю. Отвернулся Бог, жалок и угрюм, познает урок. Коли бит судьбой, заступил за край, не скули, не ной, сам себя спасай. Дрожь в руках уйми, горемычный друг, шор из глаз сними, посмотри вокруг. Пусть примером высшим в ходу тебе те, о ком наслышан с молодых ногтей. Вот, к примеру, знаешь наверняка сказку про румяного колобка. Вымысел, конечно, да в нем намек, что весьма полезно усвоить впрок. Лишь ступив бездумно через порог, наш герой на муки себя обрек. Вызубрил науку, что всех важней, мир живет по кривде с начала дней. Лишь дожди да ветер, дары небес, нет любви на свете и нет чудес. Коль рука слаба, эпилог простой, быть тебе судьба чьей-нибудь едой.

больше полон сил, не погряз в хандре, нос не опустил, обуял запал, ядь зубами грыз. Колобок не стал уходить всю жизнь. И давно дед с бабкой лежат в гробах, и давно сгорел, где мели амбар. Развалилась печка, где был печен, и Сусекин напрочь сточил жучок. От скитаний, тягот, нужды и забот Колобок стал серп и как камень тверд. Ни жены, ни друг.

ледяной у лисы отжав. Так уж повелось, что вопрос ребром, мякишем родился, так стань ядром. Бей наотмашь вечность, гляди вперед, или первый встречный тебя сожрет. Ярость и гордыню сожми в кулак, Логофет не кум, сатана не брат. Будничному действу пиши сюжет, хищник или жертва, решай уже. Пусть тропы не видно во тьме ночной, пусть тиран обрыдлый течет слюной, пусть медведь голодный в кустах ревет, зазывая сдобный безмозглый скот. Воспевай свободу, шальную страсть, для немого сброда раскрыта пасть. Кривде поперек воплощай мечты. Смог же, Колобок, значит, сможешь.

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: Шалом, любезные! Шалом, шалом. 21.00 на наших зеленых системах. А, у меня причем 21.00.21. Такое вот красивое время было в тот момент, когда я говорил. А привет вам всем! Привет вам всем! Среда, 9 вечера. Это значит, что очередной миксер в эфире. И сегодня мы будем мандафрутами закусывать. Да, Коляновна мне сперла мандарин. Но мы выяснили, что это помесь мандарина и грейпфрута. И, собственно, название напросилось само. Мандафруты. Сегодня будем закусывать мандафрутами. Так, привет, Сашка, привет, Светка, привет, Серега. Вадим, здравствуй, Родик, приветище. Ленка, здорово-здорово. Олежек, здравствуй. Кто там у нас еще? Юрка, привет, конечно же. Димка, здравствуй. Кого-то я еще видел. Вот Витос, Славик, Геннадий. Вам отдельный респект, как самым первым. Для тех, кто у нас в первый раз, рассказываю, как с нами общаться. Во-первых, у нас есть WhatsApp 902-75-00-59. Кому удобнее общаться, во ВКонтакте. Находите группу «Неформатное радио». Тема заведена, общаемся в комментариях к теме. Не забывайте нажать колокольчик, потому что ссылочка завтра вечером появится на запись эфира и на голосовалку именно в группе во ВКонтакте, чтобы не профуфлыжить этот момент и прям с первых секунд начать битву. Вот. Ну и, конечно же, уже давно все перебрались в Discord, потому что там не тупит, а там действительно можно общаться, и не надо каждый раз обновлять страничку. Вадим нам обещал, что у него сегодня пост, и у него опять, сука, целый этот тазик замороженных креветок. Опять он жрет замороженные креветки. Рыбу можно. А сегодня определенный... Коляновна тут вякает, что рыбу можно только в определенный... Сегодня определенный день. Сегодня день эфира миксера. И сегодня рыбу можно. Вот, коли мы жрем мандафруты, то почему бы... Почему бы Вадиму не похрустеть мороженными креветками, понимаешь? Вот. Мы не постимся. Мы вообще не постимся никогда. Даже когда мы делаем вид, что мы постимся, мы не постимся. Давай, давай здоровайся.
3: Всем привет.
2: Я себе пока стопарь налью. Потрынди.
3: Че, потрынди креветок, кстати, сейчас нельзя. Первая неделя поста. Рыбу можно 7 апреля. Я еще помню, это я в этом году не сижу на посту.
2: Я не знаю, вот Вадиму, по-моему, вообще насрать, когда там что можно. Главное себя просто ограничить в жратве. Вот, но мороженые креветки это сильно, смотрел уже вторую неделю подряд.
3: А он, походу, не может их разморозить.
2: Походу, сильно заморожены. Сильно заморожены. Ладно, ребят, давайте уже перейдем. Перейдем с Димкой, я не помню, поздоровался или нет. Димка, привет тебе. Это у него маленькая пиранья. Он спрашивает, что за рыба. Это маленькая пиранья, Вадик. Он ее привез с какого-то дальнего юга.
3: Икру нельзя. Я рассматриваю картинку.
2: Ну тогда уже и масло нельзя.
3: Масло точно нельзя.
2: И вон, видишь, кружка. Это, думаешь, пиво? Нет, это молоко. Молоко.
3: Молочное тоже нельзя.
2: Под эту закуску, смотри, креветки, оливки.
3: Окрёные еще, копчёная рыбка.
2: Красная икра и дохлая пиранья. Вот мертвая.
3: Она не пиранья, она по-другому называется.
2: Мумифицированная пиранья. И под молочко она шикарно должна заходить. Выходить. Выходить должна шикарно. Вот, ладно. Стрела Морфея вот пишут. Мы в квесте, нам можно все. Креветки только из кипятка. Они выглядят очень замороженными, Вадик. Мы не верим. Мы просто уверены, что ты опять будешь хрустеть креветками. Тебе в прошлый раз понравилось. Дениска, привет. Так, ладно, давайте уже ставить победителей. Победители у нас по голосованию «Наш регион». В ништяки выбрал только одну песню. Взял Юрку Арцизова. Вот. Я считаю, что так правильно. Поехали, ставим, слушаем. И через две песенки вернемся. А вы пока тут давайте наливайте.

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: А итак, друзья, привет всем еще раз. 21.12 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас. Коляновна тупит нещадно. Вот, говорит, сейчас вот вискарь допьешь и что будешь пить? Я говорю, пропью до лото. На что был законный вопрос? Это как так? Потратили сотку.
3: Я знаю, что такое долото.
2: Она решила, что я станки пропивать собрался. Нет, мы будем пропивать ржавое старое долото.
3: Тебе даже 50 грамм не налиться у него.
2: За долото? Если я подойду в темном переулке с тупым ржавым долотой кому-нибудь, мне не то, что 50 грамм, мне и шубу отдадут, и кошелек, и ключи от машины. Вот, отдам даром ботинки 37 размер.
3: Тебе не подходит?
2: Мне не подходит, не беру. Не беру, не надо, уносите. Так, ну что, друзья, давайте уже начнем. Да, вот Вадим спрашивал, что за песня «Аллилуйя». Это группа «Камбоджаз». «Камбоджаз». В свое время они у нас так лихо с ней стрельнули. Вообще, на самом деле, очень интересные ребятки. Весьма рекомендую. Найди их, послухай. Вот. Что? Наливайте, давайте уже. Давайте, наливайте побольше. Вот. И, как бы, у меня есть мандафруты. У Вадима есть креветки замороженные. Оттаявшей икрой. Вот, а сейчас мы будем слушать группу Барон Мюнхгаузен. Причем, ребята, у нас белорусы, Слайк Земель Литва, и сейчас я их найду, где они. Вот, Коляновна по одной ей ведомой стратегии расставила треки по плейлисту по сегодняшнему. Вот, первая у нас группа Барон Мюнхгаузен, это город Могилев. И написана следующая песня «Солнце», играется уже примерно лет 10, за которой неоднократно менялось как по аранжировке, так видоизменялось даже мелодически и гармонически в куплетах. Что послужило написанию данной песни, автор, увы, не помнит. Инструменты записаны в разных местах, а сама песня сведена в конце 19-го года на домашней студии. Вот так вот. Это такая песенка «Гуляка». А, кстати, кто-то у нас тоже из белорусов точно так же писался. Я помню, кто-то... Сейчас, я вспомню. Надо вспомнить. А, по-моему, группа «Ключевое слово». Вот мне... То ли Юлька наша... Наша, белоруска, да? С группой... Господи, забыл, как называется. Ну, вы меня поняли. «Ключевое слово». Вот кто-то из девчонок. По-моему, мне кажется, точно так же лет 10 писали песню, потом свели, записали, а уже собрали в кучу только в 19-м году. Такая же, вот точно такая же история. Итак, ставим, слушаем. Барон Мюнхгаузен, «Солнце», вы комментируете, я вам сейчас ссылочку кину. Поехали. Поехали.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: Итак, друзья, отзвучал у нас Могилев. Кстати, сегодня будет такое достаточное количество интересных весьма песенок. Причем некоторые я, когда начинал слушать, я прям думал, фу. А потом прям вслушался, говорил, да, и забирал. И опять же, сегодня у нас все ребята дебютанты. Дебютанты на миксере, все новенькие, все зелененькие такие, не обтесанные. Ну, мне кажется, что все. По крайней мере, я не помню, чтобы кто-то из них в миксере был. Ну, если я вдруг ошибся, поправьте меня, но мне кажется, что все сегодня новенькие. Кстати, сегодня в Беларуси день милиции. Да. Да. Сегодня в Беларуси день милиции. Вот. Славные рыцари меча и Урала, да? С Уралом и резиновым мечом. Вот. Палка. Уралу и меч. Так, ладно. Что там нам народ пишет? Что там нам народ пишет? На Галанина, похоже, Генка пишет. Так, Юрка написал, очень атмосферно звучит. Попало в настроение, зашло. Зашло. Так, Антоха написал, неплохо, бодренькое начало. Родику вкатило. Вкатило, а мне накатило. Мне накатило. Так, Серега будет поддерживать. Славик написал, вот сразу хорошо, особенно по музыке. Сразу видно, опытные мужики. Впрочем, Могилев давно славится добротными рокерами. Ну, не только Могилев. Мне кажется, в каждом городе есть добротные рокеры. Так, что там еще? Димка написал, вот, мне нравятся бароны. Витос пишет, не зря столько времени потратили на песню. Шикарно. Дениска пишет, очень классно. Так, Стрела Морфея написали, начало заинтриговало, весьма интересно. Атмосферная композиция, по музыке тоже и по оформлению. Молодцы, прям зашло. Прям зашло. Так, у Олежика пишет он, начало бодрое. Интересно звучит, учитывая, что композиция выдержана как хорошее вино и переделалась. Мне понравился трек, молодцы. Не зря старались, в целом очень хорошая композиция. Так, что там еще у нас? Беззащитная сегодня Беларусь. Да, заходи и завоевывай. Заходи и завоевывай. Это я как-то бухал, у меня друг работал в котельной. Мока, Колька Мока. Мока. Вот, он был кочегаром, таким знатным кочегаром. А зимой мы тогда жили на Вологодчине, там как бы не очень тепло по ночам зимой. А бухать где-то надо, и мы все туда шли к Коляну в кочегарку. Вот, и как-то мы утром проснулись от того, что стоит его начальник и орет на Коляна, говорит, что за ёб твою мать, котельная нараспашку, заходи, хоть один котел выноси, хоть другой котел выноси. Вот, мы все улыбнулись, налили ему стакан, и конфликт самоликвидировался. Вот, ладно. А давайте ехать дальше. Далее у нас группа Криц. Так, Баронов закрываю. Далее у нас группа Криц. Так, копировать. Город Москва. Трек называется «Цирк». Вот, и я когда обложку увидел, прям так удивился, а потом пригляделся. Вот помните, была серия такая «Легенды русского рока»? Вот, у них под них заделана обложечка, и вместо легенды написано «Лицемеры». «Лицемеры русского рока». Итак, «Лицемеры русского рока» из Москвы с песней «Цирк». Про себя ничего не написано. А, собственно, ставим, слушаем, поехали. «Поехали».

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: Вот, походу клавишник, в группе Криц очень хотел нагрузить песню синтюками, но ему не давали. Все били его по рукам, отбирали у него клавиши, заливали черные клавиши бетоном, вот, склеивали белые клавиши жвачкой, лишь бы он не играл в песне. Вот, но так как сводил он все равно в конце напихал туда всяких жутких звуков. Непонятно вообще зачем. Вот, ну да ладно, ничего страшного. 40 секунд еще никого не убивали. Кстати, вот я не обновил страничку во ВКонтакте, а там был коммент, а сейчас я страничку обновил, но я его не вижу. Что за хрень, куда все делось? А, вот, Дим Газизов написал: «Белорусы молодцы, очень приятная песня». Это вот про прошлую песню. И для домашней песни хорошо все записано. Это вот как раз у нас про баронов Мюнхгаузенов. Вот, но сейчас-то у нас уже Криц. И уже у нас отпела песня «Цирк». Вот, и народ со мной сегодня не бухает. Я сегодня набухиваюсь в одно рыло, но ничего страшного. Володя, здравствуй. Я сегодня был на почте. Я послушал половину флешки. Завтра дослушаю всю и отчитаюсь. Я ее пихнул же сразу же в магнитолу. И думаю, сейчас я поставлю мою любимую песню Бориса Федоровича, сделаю ее громко и так не спеша, с сигарой в зубах, поеду до дому, до хаты. А нет, она не завелась, я расстроился, я думаю, наверное, испортили на почте флешку. А потом, когда домой принес, я увидел, что там, оказывается, вся антология Бориса Федоровича, и поэтому она, собственно, и не запустилась, что там целая куча папок. Вот, завтра дослушаю, сегодня осилил только половину. Так, Любаня пишет: вот, крутые ребята, играющие Цоя, цирк в конце улетает. А, цирк, это цирк улетел, я понял, но клоун-то должен был остаться, а судя по тексту, клоуна вообще повесили. Так, Саня Гоничев: на пол-литра как минимум отстает, не переживай, у меня как раз ровно пол-литра, мы с тобой их допьем сегодня за весь эфир, давай наливай. Так, что там у нас еще? Ленка пишет: офигенные. Что там у нас? Красавцы из цирка суперски, пишет наш молдаванский друг. Стрела Морфея пишет: с самого начала нравится начало. С самого начала.

нравится начало, но в конце конец порадовал. В конце конец порадовал, потому что в самом начале радовало начало. Хороший текст, годно, там с даблами какой эффект, еще подскажите, как вокал звучит, понравилось. Вот. Ребята, срочно все в Дискорд зайдите, вот кто во ВКонтакте. Я так понял, что группа Криц у нас сейчас висит во ВКонтакте. Зайдите в наш Дискорд, там к вам Стрела Морфея за советом стучится за советом. Так, что, сколько у тебя... Ой, сейчас у Димки, у него, я тебе сейчас скажу, у него сейчас 28 часов 32 минуты. У него практически... Сколько там, 3-4 утра и 5 утра, ему уже на работу через час идти, а он тут сидит с нами и трепится. Так, Стрела Морфея не пьют, потому что что-то не лезет. Но ты знаешь, у меня после гастролей всегда была приблизительно такая же история. Я что-то как-то такой трезвенник приезжал. Особенно если в Питер едешь, ну вот куда-то туда, вот на северо-запад, если едешь, то это все. Ты приезжаешь, возвращаешься с концертов лютым трезвенником, потому что организм твой уже просто, ну, не принимает даже визуально спиртные напитки. Так, Слайк пишет, хорошая композиция, соляк понравился, драйв присутствует. Местами не вкатывал вокал, но это, наверное, мелочи на общем хорошем фоне. Так. Что там у нас? Так. Сейчас я просто смотрю, я мимо этого. Ну все, в принципе, больше по песне никто ничего не написал. Вот Димка расстраивается, что в 4:30 утра у них там в ебенях Хабаровского края закрыты магазины. Ну, Дим, надо всегда иметь заначку. Или иметь хорошую жену. Вот понимаешь, у меня жена, она всегда делает так, чтобы у меня оставалась заначка. Поэтому вот это твоей жене выговор или тебе выговор. Я не знаю, вы там разберитесь между собой. Но вот у меня заначка есть. Мне есть что бахнуть. Вышла моя любимая. Смотрит на меня с видом пиздец тебе, Зухер. Вот, ладно. Едем дальше. Далее рука Коляновны легла на песню, на группу с названием «Жесть и сердце». «Жесть и сердце», «Heart and Head». Вот, хотели... Ну вот, в принципе, я начну так издалека. На Новый год обновили сайт неформатки и специально... В том месте, где вы выкладываете треки, добавили такую графу социалки, чтобы вас найти можно было. Потому что, ну так все, сука, зашифрованы, хрен найдешь, чтобы могли положить прямую ссылочку. Вот эта группа не сделала этого. Они посчитали, что впадлу класть ссылку при загрузке трека, и как бы мы их не нашли. Реально, пыталась и Коляновна искать, и я потом отвлекся от работы, от дел от своих. Вот, оторвался от паствы, пришлось, понимаешь, бросить овец и идти искать вот эту вот группу. Я ее тоже во ВКонтакте не нашел. Вот, что, собственно, они, значит, оповещены только по почте. Если они почту проверяют, значит, они как бы знают, что они сейчас будут звучать. А если они почту не проверяют, то как бы и хрен с ним. «Четыре стены» называется песня. Сейчас я их найду, где же они. Так, Крицет у нас отыграли. Вот же они, «Heart and Heart». Харт и Херт. Четыре стены. Город, а дислокация Салтыковка. Я не знаю, где это, ребят, серьезно. Так, про себя ничего не написано. Написано вот одна песня из одноименного сингла. Лучше слушать все три песни подряд. Но, ребят, все три песни подряд мы не сможем слушать, а вот одну я из всех вот этих трех-четырех выбрал. Итак, «Четыре стены», «Харт и Херт», Салтыковка. Поехали. Поехали.

рождены от рождения до смерти. Теперь мы мечтаем себе их купить и оградить чистоколом, чтоб с улицы черти все время пытались нам злости подлить.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: А итак, комрады, шалом. Шалом, православные. 21:41 на моих зеленых системах. Кто-то там постится, а мы тут, понимаешь, вискарь с мандафрутами вискарь пожираем. Вот, Женек, здравствуй. Здравствуй, Женек. Я вижу, нарисовалась группа Криц у нас во ВКонтакте. Стрела Морфея, вон они появились у нас в эфирном чате во ВКонтакте. Туда им напишите по поводу вокала. Задайте вопрос. Так, я тут всех отслежу. Всех отслежу. Вот пишет группа Криц, четыре стены подойдут для сериала «Метод». Слушай, я не знаю сериал «Метод». Но я вижу, что каким-то чудом чудесным Коляновна разместила подряд два трека, в которых, в группах которых чморили клавишников. И они что в первой песне, что во второй, клавишники в конце отыгрались, понимаешь, отыгрались на всей группе, потому что их всю песню было не слышно, а в конце они делали всякие разные бж, бж. Вот. Так, спрашивают меня, как мандафруты. Вообще невкусные. Вообще херь галимая. Ну, как бы закусывать все равно нечем. Я так подозреваю, сейчас доем мандафруты и пойду вскрою баночку огурчиков. Потому что пол-литра всосать надо, а закусывать нечем. Ибо шаром покати, зарплата 6 числа. Так, поехали. Поехали читать комментарии. Отзвучали у нас. Кто у нас отзвучали-то? Господи, боже мой! Кто? Харт и Херт, вот. Харт и Херт у нас отзвучали. Все их тут начали лихо сравнивать с Рамштайнами. Не знаю. Вот Вадимка пишет, Салтыковка за Люберцами. Слушай, я так подозреваю, что Салтыковок этих, вот если так вот соплями по карте пораскинуть, я думаю, вот на каждом квадратном сантиметре будет по Салтыковке. Ну, если вот смотреть с Google спутника. Вот, их, наверное, везде было много. Вот, Димка пишет, если бы я был женат, я бы сейчас спал и храпел бы шепотом. Нифига, Димка. Просто вы вместе с женой бы сейчас сидели бы, и как бы вам было бы не скучно, вы бы попутно еще что-нибудь бы и под эфирчик замутили бы. Так, Олежек пишет, вокал повыше немного бы по громкости, а в целом а-ля Рамштайн именно по музыке. Ну, не знаю, слушай... Так, если подходить к творчеству, то можно любой индастриал под Рамштайн закосить. Вот любой. Абсолютно. Так, Слайк пишет, музыка заходит, мне бы ее только одной хватило. То есть вот чувак там зря старался, да? Зря не пускал клавишника, зря пел. Вот Слайку только одну музыку подавай. Но мы попросим, чтобы группа Харт и Херт выслала нам минусовку песни «Четыре стены», и мы ее отправим в Минск нашему дорогому Вячеславу. Так, Родик пишет, хороший такой минимализм звучит, прям снова вкатывает. Третья песня на ура. Вот как разительно отличается сегодняшний эфир с вискарем со вчерашним вискарем с бомбой. Эфиром с бомбой. Все, я потерял мысль. Сегодня эфир с вискарем, а вчера был эфир с бомбой. И как разительно они, сука, отличаются. Так, Ленка Янка пишет, где-то теряется вокал. Может, наушники подводят. Смысл глубокий, а так хорошо. Ну, как бы наушники твои ни при чем. Я глубокий смысл тоже ощутил всей глубиной провала. Потому что вот когда там где-то глубоко в колодце кто-то бубнит, очень сложно разобрать слова, хоть я их и не слушаю. Вот, но я сегодня даже припев не услышал, даже особо не понял, о чем оно. Так, что там у нас еще? Олежек пишет, интересное произведение. Произведение интересное, звучит неплохо. Но, видимо, тоже хватило бы одной минусовки. Так, Витос пишет, концептуально, однако, неплохо. Вот, смотрите, Пермь, неплохо. А уходим южнее, вот мне бы только бы одной музыки, вокала не надо. В Москву залетаем, да, тут вокал бы повыше, в целом а-ля. Так, так, что там у нас еще? Я сейчас просто пытаюсь по географическому признаку определить, насколько народ любит индастриал. Так, Димка вот, Хабаровск. Хабаровск, он пишет: по мне вокал немного не в композиции, а по громкости норм. Так, этому тоже только минусовку давай. Так, Воронеж, музыка класс, на голос бы мясо и напора, и вещь была бы на 100-500. На 100-500, так. Что там еще? Закос Рамштайн. Вот Юрка пишет: интересное сочетание звуков, но немного убита динамика, песня не дышит. Вот, Юрка, ты озвучил все то, что я пытался своим пьяным мозгом донести до населения. Как бы вот ты двумя словами. Вот это о чем говорит? Ты еще не испорченный человек. Ты еще можешь с людьми нормально разговаривать и доносить мысль. Так, что там еще у нас? Что там у нас еще? Стрела Морфея пишет: атмосферно, нагнетающе. Немного Рамштайном повеяло в лайтовом его виде. Хоть и не наше, но вполне заходит. Немного не хватило в голосе той атмосферности, что есть в аранжировке. Вот, смотрите, Нижний Новгород, да? Тоже как бы вроде все устроило, но как-то вокала не хватило. Так, Антоха пишет: не зашло. Смысл ясен, а вот исполнение напрягает монотонностью. Ну, там как бы, ты знаешь, вот там фишка в монотонности. Там... А чуваки старались, это вот музыка заднего плана, я называю, да, это когда вот не надо слушать ритм-секцию, ее надо просто ощущать лицом, которое смотрит в колонку, и вот когда из фазы инвертора тебе бьет вот этот дымок в лицо, вот чисто вот этим органом осязания ловишь ритм, а вот то, что там играет вот на дальнем плане, вот эти синтюки, звоночки, свисточки, вот это надо слушать. И вот, вот эту музыку так надо слушать. И тогда начинаешь понимать. Так. Не курнул сегодня, пишет Вадик. Немного монотон. Вот смотрите, в Москву вообще не заходит трек. Вообще никак. Так, Женек пишет: дали самоиграйке просраться. Ай, ну что ты так? Нет, ну это же не самоиграйка. Так, что там еще? Олежек пишет: много синтетики, живых инструментов мало, именно ударных и баса. Ну, как тебе сказать, ну он синтюково, ну как, они делают на синтах все, ну что, а что, как, откуда там взяться живому барабанщику? Я так подозреваю, что вот и Харт, и Херт, это в принципе один человек, может даже такой оказаться, и поет он, и играет он, и все он сам делает. Ну, мне так кажется, потому что про себя там ничего не написано. Так, про Мандафрута рассказал. Так. Димка пишет: метод это типа детектив, как след. Дим, ты след считаешь детективом? Вот, если метод это след, то вот не надо мне метод вообще, потому что у меня Коляновна смотрит след и бабку Нюру. Бабку Нюру смотрит. И это пиздец. Я прям захожу, у нее слюни текут, глаза мутные, и только спицы щелк-щелк-щелк-щелк-щелк-щелк. Ну, вяжет. Так, ладно. Никому не говорите, что я вам рассказал. Так. А огурчики, это душевно. Ну, сейчас, да, я доберусь до огурчиков и буду хрустеть ими. Так, что там у нас еще? Что там у нас еще? Ну, вроде все. Как бы про песню больше. Вот, Саня нарисовался. Здравствуй, Сашка, который дурень. Еле, говорит, зашел в Дискорд. Ну, бывает такое. У меня сегодня вообще интернет вырубили, кстати. Я переживал, что эфира не будет. А потом раз и появился, и почта заквакала. Я думаю, ура! Ура, я буду не один бухать. Так, что там? Ну, все вроде. Все вроде. Больше про песню никто ничего не написал. Едем дальше. Что-то мне, Антоха, а что ты мне сочувствуешь? А, ты за Коляновну? Да ладно, ну это нормально. Ну, должна она куда-то свою плохую энергию скидывать. Пусть лучше сериалы смотрит. Давайте ехать дальше. Далее у нас интересный мужчина. Мужик, прям вот красота. Сергей Галактионов. Прям вот я точно знаю, что он у нас не был, потому что это бы я бы запомнил бы. А город Питер. Город Питер про себя. Собственно, ни хрена не написано. Ну, написано там музыка, слова. Шалам-балам. Все Сергей Галактионов. Вот. И давайте слушать. Как бы я... Ну, меня цепануло. И кому там, у кого есть что наливать, давайте. Бабка Нюра. Это вот которая слепая. Дим, это которая слепая по ТВ-3. Это... Бабка, которая всем говорит, что делать. Есть красные цветы в доме? Ой, срать будешь плохо, плохо будешь срать. Ладно, все, отвлеклись. Итак, Сергей Галактионов, Питер, «Сон в летнюю ночь» называется трек. Поехали. У кого есть что налить, наливайте. У кого нечего налить, насыпайте. Поджигайте.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: А итак, другие подруги, привет всем. 21:56 на моих зеленых системных. Здравствуйте все те, кто к нам подключился только что. И кто не в курсе, сейчас у нас идет программа «Миксер», синий эфир. Потому что среда. Потому что Зухер давно не бухал, и что-то вот мне прям прихотелось, потому как пол-литра вискаря пропадали. А так как Коляновна добыла мне мандафрут, вот, пришлось не пропадать же мандафруту. А только что у нас отзвучал Сергей Галактионов, «Питер, сон в летнюю ночь». По-моему, вполне себе классная, душевная. Да, есть какие-то косячки, но вот я прям услышал. Я точно могу сказать, что этого человека у нас еще не было ни в одной из программ, потому что, ну, я бы запомнил. Вот, классно. И, кстати, группа Криц вот написали, что они, оказывается, были в миксере в 2018 году. Ребят, ну вот, где вы? Ой, не вы, где я? Где я и где 18-й год? Вы тоже? Ну, конечно же, я уже забыл. Ну, извините. Ну, все равно. Зато вы сегодня, видите, из-за моей забывчивости вы сегодня попали как новички. Новички прям целочки. Группа Крис прям целочками вошла в эфир. Так что ничего. Вот, Саня, Светка, рассказываю вам. Написали они про вокал. Вокал... Тембр физически изменяли на припевах и прогонах. На прогонах менялся голос. А также в них пускали дабл через 501 Роланд. Слушай, ну вот 501 Роланд, я вот уже второй раз слышу про этот агрегат, но что-то мне его как-то послушать все не удавалось. Вот, так, рассказал про Крис, рассказал про что я еще рассказал. Идем читать комментарии. Так, что там у нас? Вот пишут, как Лаэртский повеяло. А кто такой Лаэртский? Расскажите мне, кто такой Лаэртский. Был он у нас в эфире? Наверное, не было. Так, Антоха пишет, вот это мне ближе. Ленки и Янки, опять плохо слышно слова, ничего не пойму. Поди наушники. Так, Слайку вокал не вкатывает, какая-то искусственная гнусавость присутствует. Ты знаешь, не гнусавость, а вот зажатость какая-то есть, да. Знаешь, вот как будто человек... Такое вот бывает, когда люди пишутся в каком-то месте и боятся, что их услышат. Так вот это, так вот как-то в полголоса, так шепотом, чтобы никто не слышал. А потом человек, который сводит, пытается вот этот вокал вытянуть как-то, ну, на общий уровень поднять, а получается вот примерно такое. Так, Генке тоже вот Лаэртского напомнил. Да кто такой Лаэртский? Так, Олежек пишет, живенько, инструментальника, если бы не на работу, накатил бы. Душевная песня, все на месте. Так, Димке тоже вот, который у нас Хабаровский, напоминает тоже Лаэртского, но composition good. А Лаэртский значит не good. Вот видите, как... Я просто не знаю Лаэртского, я не знаю, о чем разговор вообще. Так, что там еще? Стрела Морфея пишет, что-то плохо слова слышны. Немного Анатолия из М17 напомнила отдаленно. Что-то все же со сведением показалось. Замысел хороший, но доработать бы. По поводу нашего друга Анатолика. Сейчас вы усытитесь. Вот, Анатолик, он очень комплексует по поводу крайней вот этой песни, да, своей. И он подал заявку в пластинку, в лирику подал заявку на пластинку. Я говорю, Анатолик, да ты что, дурак, что ли? Нет, только в грани. Вот, и забрал, потому что ему свели, когда он спел, да, ну, потом ему свели, и получилось прям, он мне когда скидывал первый вариант, ну, там прям вот Рома Жуков, «Ласковый май», все, других вариантов не было. Короче, мы с ним на это дело постебались, посмеялись, они пересвели, стало получше. Ну вот как-то я чувствую, у Анатолика, у нашего комплекс к этой песне есть, и он ее умышленно просто ставит в жанр вот это вот эстрада, он эстрада его ставит, понимаете? Вот я не знаю, как ему объяснить, что он не прав, что все нормально. Ну да ладно, я думаю, пройдет это все. Так, что там? Кстати, по поводу пластинок, ребята, кто еще не... У нас в гранях осталось 6 или 6 или 7 мест. Там один человек еще как бы непонятно, то ли да, то ли нет. Подал заявку и молчит, сука. И молчит, сука, всех тормозит. Так что, если кто-то хотел, то еще места пока есть. Так, что там еще? Родик пишет, вот, приятно слушается, легко звучат, слова не очень разборчивы, но, возможно, это такая фишка. Так, Антоха пишет, с вокалом та же история, что и в прошлой песне. Хорошая композяшка. Сашка пишет, добрая такая песня. Коммуналку свою вспомнил из детства. Часто, кстати, снится. Слушай, ну, когда снится коммуналка, это значит, что вот грустно тебе, Сашка. Что-то ты как-то, надо тебе с друзьяшками встретиться, побухать, что ли, я не знаю. Видимо, совсем тебе тоскливо. Так, Юрка пишет, мне напомнило Юрия Морозова. Вовчик налил себе вискаря. Вот, молодец, хоть кто-то сегодня со мной бухнет. Пишет, песня запоминающаяся, стоящая. Чутка динамики в вокале не хватает и четкости. Ленивость вот оставить и все-таки фиксироваться на исполнении. Барабаны тоже сделать не так навязчиво. Стоит еще поработать, но как же душевно. Как же душевно. Так, что там еще? Вадим пишет, вокалкам приснуть бы, вытянуть окончание, чтобы в наушниках у девчонках... У девчонках? Чтобы в наушниках у девчонках было хорошо. Вот. Витос пишет, такое впечатление, что все стесняются петь. Ну, я думаю, не стесняется, хотя не знаю. Ну как, мы же не можем знать, что у него там было на уме, когда он писал эту песню. Ну, песня-то классная получилась, мне понравилась. Так. Лаэртский – это волосатое стекло. Ну, слушай, ну мне это вот вообще ничего не сказало. Вообще мне это ничего не сказало. Жень, вот эта информация. Советский российский музыкант, автор песен, основатель камерного ансамбля канонического импрессионизма «Голоса родных», основатель, руководитель группы «Лаэртский бэт». Ну вот тоже для меня абсолютно пустая информация. Я не знаю его. Ну, я его не знаю. Вот, помер Лаэртский уже давно, пишет Сашка. Ну, тогда тем более уже, чего уже. Так, ладно. Вот, «Стрела Морфея» передают группе Крит спасибо, возьмут на вооружение. Так, ладно, что там у нас еще? «Дети хоронят коня» у меня... Я эту песню воспринимаю только в исполнении Бонни Нем. Вот, Бонни Нем, «Дети хоронят коня», и кто с нами давно, когда у нас была другая программа, и был конь, был у нас конь, пидорас. Вот, и мы каждую программу, ну не каждую, но частенько заканчивали песни «Дети хоронят коня» именно в исполнении Бонни Нем. Так, вот, эстрада, Анатолий, зря он, да, зря, Толян, так, ну ладно, ну что, ну как-то вот, видимо, у него какой-то комплекс. Ладно, давайте ехать дальше. Наливайте, во-первых, у кого не налито, но есть что. Так, Вовка, наливай. Мы с Вовкой сегодня нахерачимся. Так, далее у нас группа... Вот, интересное название. 2000 медведей. Две. Ну, вот, хочу сразу сказать, ну, что 2000 медведей, это вот как-то не то. Надо было... 2000 медведей и один. Вот 2000 и один медведь, вот тогда было бы прикольно. Дислокация Петродворец. Ну, я так понимаю, что это где-то Питер. «Блюз плохого человека» называется песня. Про себя написано: панк-рок-банда из Петергофа, больше ничего. Ни текста, ни звука. Собственно, ставим, слушаем. Ссылочку сейчас брошу. Ну, а вы комментируйте. Кстати, музыканты, я же забыл сказать, а вы мне алкашу не напоминаете. Если слышите свою песню в эфире, не стесняйтесь, кидайте ссылки на свои группы, на свои какие-то ближайшие мероприятия, в наш Дискорд-чат, в наш ВКонтакт, чтобы люди, если им понравилось, могли зайти, перейти, вступить, как бы, и вот, и вот. Все, поехали, ставим, слушаем. 2000 медведей, блюз плохого человека, Петергоф.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: А вот же, друзья, отвлекусь я на секунду от 2001 медведя. Просрал я все комментарии во ВКонтакте, потому что там, сука, надо обновлять страничку. Я обновляю страничку, их не видно, а потом обновляю второй раз и смотрю, тут дохерище, что понаписали. Во-первых, у нас Серега Галактионов сам нарисовался. Сам, бля, без ансамбля, прямо в чате. Вот, написал, когда цветет папоротник и светляки мерцают в сосновом лесу. Вот, это как бы так, что Ваня Волков написал, что трек Серегин напомнил жуки отдаленно по вокалу. Кому-то будет отдавать в киш по отчвукам голоса. И отдаленную компиляцию из пары тройки треков, один из которых опять напомнил жуков и батарейку. Так что, видите, вот кому-то жуков, а кому-то Лаэртского. Я считаю, что сравнивать не надо, надо как-то просто слушать и воспринимать на уровне понравилось, не понравилось. Зачем нам, сука, сравнивать? Так, вот, ну и возвращаемся мы все-таки. Ребят, кому не сложно, ну вы зайдите в наш Дискорд-чат, потому что реально я вот во ВКонтакте, я вас проебываю. Потому что раньше контакт показывал, сразу комментарии появлялись, а теперь надо 2-3 раза страничку обновить, и очень тухляк получается. Видите, сейчас вот уже надо другую песню обсуждать, а мы вернулись опять к Сереге. Я понимаю, что Сереге приятно, а вот ребятам из «Медведей», я думаю, не очень. Итак, возвращаемся к «Медведям». Возвращаемся к «Медведям». Так, что там у нас народ понаписал? Это я в Беларуси, да, у них. Наша служба и опасна, и трудна. Давайте выпьем, ребят, сейчас мы бахнем. У меня есть чего. Ой, хорошо. Сегодня в Беларуси день милиции. Кто не знал. Вот. И теперь я уже могу спокойненько, жуя мандафруты, читать комментарии. Так, Ленка Янка пишет: не мое сорь, не в обиду исполнителям. Славик Журавлев пошел курить. Лучше курить, говорит, пойду. Олежек пишет: я от блюза далек, поэтому в этом моменте некомпетентен. Вот. Женек кинул такого классного нам нигера. Слушай, а не этот ли чувак играл Хоттабыча в рекламе? Господи, я даже не знаю, как эта реклама называется. Короче, негр, который то в бассейне, то в аквариуме, то на жопе лошади. Вот. А еще он играл Хоттабыча явно, потому что у него борода Хоттабыча. Это же прям вот Хоттабыч из фильма 50 какого-то года. Прям вылитый. Так, Родик пишет: хорошо звучат, но не мое, покурить или выпить. Совмещу. Вот, Родик, наш молдаванский друг, прямо, понимаешь, тоже присоединился к нам. Так, Вовка пишет: прям хвост на кухню зашел. Так. Ленка пишет: так-то смысл хорош. В Хабаровск вот песня понравилась. Мне нравится текст, но вокально не то. Вокально не то. Так, Сашка пишет: панкуха соскучался. Без мата как-то не так. Хорошо с Игорем К. дружу. Он, кстати, новый альбом выпустил. Вот, но он пока его нам не залил, поэтому мы об этом не знаем. Он тут мне звонил недавно. У нас Игоряныч, он так периодически может мне в 5-6 утра позвонить. Ну, проснулся человек, ну, он же, как ему надо сказать: здравствуйте, люди. И он мне звонит и говорит: здравствуй, Зухер. И я всегда так рад его слышать, особенно в 5-6 утра. Но новый альбом пока он нам не залил. Пока не залил. Так, что там у нас? Стрела Морфея пишут: до боли что-то знакомое. Все это рок-н-ролл, песня такая была с Кинчевым, ритмический рисунок похож немного. Ну вот точно не панк напомнило, но не зашло, сори. Ребят, знаете, у меня с чем был ассоциоз? Вот у данной конкретной песни «2000 медведей» блюз плохого человека. Ну, как бы слова я не слушаю, вы все уже это знаете давно. И уже давно не обижайтесь мне. Вот та-дам, та-да-дам, та-да-дам. Да, и вот это вот, вот пластинка шершавая, вот оттуда, вот с каких-то старых америкосовских фильмах, вот примерно такой вот звук. Вот, ну, не гимн восходящего солнца, конечно, но вот где-то вот, вот в этих вот местах. Прям очень сильно напомню. Очень получилось у них, как это называется, как это называется, твою мать, очень, короче, все. Все. Я старею. Так, Саня Гонича спрашивает, кто ж буст? В смысле, кто такой Дискорд. А, Дискорд, ребят, те, кто во ВКонтакте пишут, смотрите, прокрутите вверх пальчиком свой сенсорный экран, и там наверху у нас есть прям вот в начале темы, нажмите «Показать полностью», вот эта эфирная тема, куда вы пишете комментарии. И там прям вот написано «Так как ВК тупит, настоятельно рекомендуем», тыдым-тыдым, и там ссылочка на Дискорд, то есть там все виды есть. Можно в браузерной версии, можно закачать на телефон себе. У нас вот на телефонах с Коляновной в компе он... Короче, он много... Как это? Многопрофильный. Его везде можно. Я и там, я и тут, я и здесь, я везде. Вот. Хорошая, удобная штука. И там сразу все на виду. Не надо эти странички гребаные обновлять. И потрепаться тоже, кстати, можно. Так, ладно, возвращаемся. Возвращаемся к комментариям. Так. Хочется присоединиться, составить... Не надо, будь мужиком. Тебе завтра на работу. Не надо. Не надо бухать. Это... Вот мы с Вовкой можем себе позволить ёбнуть по пол-литра вискаря на ночь. А тебе завтра работать. Поэтому ни к чему это все. Баловство. Так. Ну все, по песне больше никто ничего не написал. Вот, вижу, Династия появился у нас на серваке. Вот, видите, все же очень просто. Ладно. Саня пишет, это его фишка. Поначалу пукался. То есть он ни одного меня заебывает, Сань, да? Походу в 5 утра он звонит всем своим друзьям и говорит, ура, люди, смотрите, я проснулся. Ну ладно, ну ничего. Надо как бы... уважать чувства других, да, даже если ты их очень ненавидишь в 5 утра. Это не повод, чтобы их не любить. Можно ненавидеть, но не любить их нельзя. Так, едем дальше. Дальше у нас группа Династия. Сейчас мы найдем... Так, с медведями мы закончили. Вот же они, вот же они. Так, и Серегу можно закрывать тоже. Серегу можно закрывать. Я просто, чтобы не запутаться, у меня вкладочки открыты. Вот же! Вот же сейчас некоторые закричат: «У-у-у!» Мы это слышали. Вот, но я надеюсь, что вот я помню, что как-то прокатило у нас с песней «Хожай». Нет, как? «Хожай», да. Вот, как-то просвистело. Ну, думаю, может, и тут прокатит. Но мне понравилось. Даже несмотря на похожесть, мне понравилось. Итак, ставим, слушаем. Группа «Династия», Невинномысск, город. Про себя не написано ничего, поэтому просто ставим и слушаем. Вот, ну а вы сейчас комментируйте, а ссылочки я сейчас брошу.

0: есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: А итак, друзья, 22, 21, 23. Вот такая красивая цифра на моем системном циферблате. Вот сейчас прям я кайфанул. Я закрыл дверку, сделал погромче, чтобы Коляновну не тревожить. Ребята из династии, знаете, чего вам сюда не хватает? Сюда прям, знаете, такой прям вот плотненький басок. Как объяснить-то? Вот когда берешь бас низкий и очень низкую бочку, и вот эти два звука склеиваешь, чуть-чуть подрезаешь бочечку, чтобы был вот бас и щелчок такой басовый прям на низких, прям такой ту-ду, ту. И вот прям вот очень не хватает вот этого кача, потому что было бы прям ну шикардосно, если как бы в пластике не напечатали. Рекомендую прислушаться, будет здорово. Так, давайте, чего мы уже будем сейчас читать комментарии. Я бахнул, кстати, кто еще не понял, и я доел мандафрут, сейчас придется мне идти за огурцами. Так. Так, вот, Антоха пишет, как по мне, так неплохо. Слайк пишет, что-то напомнило детство чистой глазенки ранее упоминаемого Лаевского. Какое-то электронное регги. Регги. Ну, это регги. Ну, это регги, регги, регги. Хорошее такое регги. Мне понравилось. Так. Ленка пишет, заходит, очень прям. Захар, вот ты не слушаешь текст, а у меня в первую очередь текст. Я текст не слушаю не потому, что я такой вредный. Нет, совсем не поэтому. Я вот эту песню, я могу точно сказать, я ее еще раза три переслушаю. Я вот завтра вечером буду выкладывать эфир. Соответственно, я его выложу. Пока буду вот это все писать, я его послушаю еще раз. Вот, соответственно, эту песенку я ее добавлю, я себе на карандашик ее ставлю. То есть вот, ребята, как бы, если вы ее доработаете в конце года у вас есть шанс, что я вас позову. Я вас на карандашик взял. Вот, можете оказаться в золотой коллекции, но надо доработать надо обязательно. Вот, я обязательно послушаю текст. Просто, ну представьте, я каждый божий день слушаю новые треки на неформатке, свежезагруженные. Прекрасно те, кто у нас там часто понимают и знают, что, ну, в 90% там, ну, очень много шлака, и поэтому уже мозг, он сам отсекает, то есть я текст не слушаю не потому, что я не хочу его слушать, а потому что мозги мои сами его отсекают. Вот, так, что там еще у нас дальше? Comedy Club, Море Лаптевых. Ген, я не понял, о чем ты, честное слово. Ну, может, что-то ты сейчас про что-то известное говоришь, но я уже много раз говорил, я настолько уже атрофирован, и я кроме неформатки ничего не успеваю просто больше слушать. Поэтому не знаю. Сашка Дурень пишет, текст хороший, не хватает харизмы. Димка пишет, мне нравится, что звучит прям все. Прям все нравится. Так, Олежек пишет, больше любитель живых инструментов, по песне именно звучит хорошо, не напрягает, но я представляю, записать бы это инструменталом живым, будет ништяк. Но, Олег, ну не у всех есть возможность, не у всех. Вот у Зухера было 9 составов, и каждый раз я думал, что ну вот теперь это навсегда. Что вот теперь-то это последний раз. Вот И что? Вот я уже опять нарабатываю программу, чтобы ездить самбля без ансамбля. Зухер с лупером. Такой зулупер. Не Зухер и компания, а зулупер. Вот, поэтому как бы, ну, у кого что есть, так и выкручиваемся. Так. Борис Федорович, Володя пишет, не хожай совсем. Нет, я же не про хожай. Я говорил, что когда была песня «Хожай», я, ну вот, кстати, заметьте, так никто не вспомнил. Там же четко прослушивается линия вот эта шевчуковская, да-да, дорога. И вот этот вот хожай, Вот я думал, что когда я включу эту песню, и начнется, и в чате закидают тухлыми помидорами, будут кричать, да как же так, у Юлианыча спиздил, вот это вот. Никто даже не заметил. И вот в этой, в данной песне, которая сейчас отзвучала, я тоже думал, что сейчас все кинутся кидаться тухлыми помидорами, но ведь никто не заметил. Никто. Все славно, все чудесно. Я точно так же не скажу, кто чего не заметил. Вот. Так, ну вот, Вова заметил, что до Михея еще есть куда расти, но надо ребятам в этом направлении поработать. Мне кажется, место пусто, это а жаль. Налил, присоединился. Вот, ты знаешь, это место не пусто. Как бы очень много ребят просто... Налил, присоединился. Вот, ты знаешь, это место не пусто. Как бы очень много ребят просто как-то...

я им помог на Малый Ярославец, тыдын-тыдын, буквально проходит полгода, они уже играют 10-тысячный зал, битком был, я, ну, как бы я все это видел в видосы. Вот, ну, очень сложно вылезти. И вот сейчас ребятам реальный шанс, вот их сейчас послушал, давайте, знаете, я что, для, просто для себя сейчас обновлю страничку, мне интересно, сколько сейчас у нас... Народ, в онлайне висит 16 556 человек в онлайне. И, ну, и кто-то там на вышках, на пиратских, кто-то еще нас же ретранслирует, какие-то серваки. Так что вот сейчас ребята прозвучали на очень большое количество людей. И я думаю, у династии сейчас есть все шансы прям вот резко как-то толкнуться, чтобы вот они раз попали в мейнстрим. И сейчас, ребят, вот сейчас вот давайте шевелитесь. Вот, я думаю, все у вас будет хорошо. Так, ладно, едем дальше. Вадим пишет, в холодильнике была заначка, бухнул, замешал с пивом. Вот, вот, видишь, как я вам выделяю всем хорошо слюну. Потому что я стараюсь, я же вкусно бухаю, я умею это дело. Так, что там, Стрела Морфея пишет, драйвовенько, улыбнула, текст понравился. Сложно что-то сказать, такая позитивная песня. Легкая, позитивная песня, легкая. Так, ну и, собственно, все. Все, по песне больше никто ничего. Ленка вот пишет, с ума сойти можно, верю. Лен, ты про что сейчас? Я честно не понял, потому что ты как бы не упомянула никого. С ума сойти можно, верю. Ну, верю, верю, это хорошо. Так, ладно. Ладно, давайте ехать дальше. Ехать дальше. Династия, я видел, что вы появились у нас в эфирном чате, но почему-то вы ни слова не написали, а так хотелось пообщаться. Ладно, едем дальше. Дальше у нас группа Мидель. Мидель. Вот, я точно знаю, что ребята во ВКонтакте висят. Ну, я думаю, сейчас они подтянутся и в Дискорд. Город Питер. Вот, честно скажу, у меня сомнения такие были. Мне кажется, была у нас Мидель в какой-то из программ. Но я так прикидывал. По-моему, в миксере вас... Ну, в миксере вас точно не было. Поэтому, как бы, тут моя совесть, наверное, все-таки чиста. Хотя, вот видите, как получилось у нас с крицами. Они у нас, оказывается, в 2018 году были. А я тоже был уверен, что они у нас еще не были. Вот, но тем не менее. А итак, Питер, группа Мидель. Песня называется «Страна». Про себя не написано ни хератушки, поэтому просто ставим, слушаем. Ссылочки сейчас брошу. Наливайте, поехали.

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: Итак, кто там что только не услышал? И Кормухину, и Хренухину. Не знаю, у меня Сонечка. Я там Софу. Я Софу услышал там. Вот, поэтому у меня прям была четкая ассоциация с группой Аманава, но тем не менее очень, очень самобытно, очень хорошо пересвести, да. Очень не хватает баску такого щелчка, прям, чтобы он прям вот он лязгнуть должен. Прям вот чтобы, блять, аж в зубах пломбы, чтобы заискрились. Вот он лязгать должен, потому что такой хороший, хорошая партия басовая, хороший вокал. Там, в принципе, можно сделать соло, бас и вокал, и все. А остальным дать покурить вот там, ну, буквально 4 такта, да, и будет прям такая шипящая вставочка. Не знаю, басик, вот вы прям его утопили куда-то, прям очень глубоко, а он там просится, прям вот его надо. Если в пластике еще не отпечатали, прям советую пересвести, потому что, ну, классная вещица. И голос классный, и все классно. Так, вон Сашка пишет, аж табуретка треснула под человеком, ё-моё. Так, начинаю читать комментарии. Славик пишет, кое-кого мне напоминает, но нравится. Славик очень редко нравятся женские вокалы, поэтому это прям супер-пупер похвал. Так, я дернул, с вашего позволения, друзья, у кого налито, давайте. Хо-хо-хо, закусить только нечем, ну да ладно. Вот. Так, Антоха пишет, мне зашло. Генке Кормухину. Димка пишет, ассоциируется с группой Север Скрипки. А ты знаешь, у группы Север Скрипки, а тут виолончели. Вот, это разные инструменты. Виолончели, она звучит прям так вот, прям вот, ну, круче, чем скрипка. Так, что там? Ленка Янка пишет, молодцы, заходит трек. Вадим написал, вокал уверенный, молодцы и музыканты. А, вот, вокал уверенный и музыканты тоже молодцы. Так, Олежка пишет, ритмично и бодро, это мне близко, душевно, держусь, завтра же нарабатываю, а так бы, эх, да под огурчик трек отличный. Вот, трек можно и без огурчика просто на репит, но баска не хватает там плотно, ух. Так, вот мне написали во ВКонтакте, что в Дискорд Саня у нас прорваться не может. Что-то там про сервера гонит. Не могу, мол, ничего в чате опубликовать. Ну, его, короче, слушай, ну, не знаю, у нас вообще без проблем все заходят и вот трепятся. Там ограничений нет никаких. Попробуй еще раз. Скорее всего, что-то там у тебя это. Так, Женька пишет. Группа Мидель. Так, что там у нас? Про династию вот пишут группа Криц. Клевый трек, текст отличненький. Обмазались, вживую будет Боб Марли. Так, Любани пишет, династия, четкий вокал, глубокий текст. Кул, слушать можно. Это я почему сейчас читаю, потому что это из ВКонтакта. И с дикими тормозами. То есть я сообщение вижу только когда 2-3 раза обновлю страничку. И не факт, что и на третий раз увижу, потому что ВКонтакт стало тупое дерьмо. Так, ну вернемся мы все-таки. Все-таки вернемся к группе Мидель. И читаю. Так, вот Саня пишет, офигенно вошло с первых ног. Нот, как вокалистку услышал, табурет треснул. Кормухина о другом поет, да и не похоже совсем. Вот, Володя пишет, думал, Кормухина запела, а текст неплохой. Вот тут его сразу услышал, хорошая песня, но надо переиграть, пересвести. Так, Генка пишет, в целом неплохо 80-е напомнило. Да ладно, Генка, если бы 80-е у нас была бы такая музыка, я бы, может быть, вырос бы нормальным человеком, а не тем, кем я стал сейчас. Так, Родик пишет, мощно аж подпрыгнул. Слушайте, что у вас всех с пятой точкой так это все связано? Вот, группа Мидель, берите на заметку. Пятая точка, вот, под одним табуретка лопнула, второй подпрыгнул. А Стрела Морфея пишет, скрипка хороша, голос прям такой ух, текст нра, чего-то не хватило, но понравилась композиция. Не поймем, что не хватило, сведение может не такое, как надо. Там есть А вот в середине микса, прям вот, ну, я имею в виду не в середине песни, а в середине микса, вот если взять микс от низу до потолка, да, и вот где-то в середине есть такой комок каши. Вот когда манку варишь, и вот эти комочки появляются, вот в этом миксе то же самое. То есть где-то что-то там по частоткам недоработано, ну и, конечно, баса. Баса очень не хватает, потому что с такой басовой партией этому басу надо дать дышать. Он прям должен, сука, из фазы инвертора грифом вылезать и бить тебя по носику, прям так, по клювику, так прям всем, сука, грифом. А, так, все. Генка пишет, не знаю, как в Туле, а у нас 80-е лихие были рокерские. Но музыки такой не было у нас в 80-е. У нас что было в 80-е? У нас был Нау, ну, по крайней мере, у нас в Туле, да? Мы вот ходили, пели по дворам «Хочу быть с тобой, я хочу быть». Так, со всех щелей звучал «Масковый лай». Ну, эти все фристайлы, это все понятно. И Шевчук был. И все. А вот такой-то музыки ее было прям ать. Вот, ну, если у кого-то был доступ там к бобинам, каким-то западным европейским, там вот, там вот еще можно было что-то услышать такое, а вот на слуху не было такой музыки. Так что нет, не скажи. Ну, возьми любую 80-е годы, да, более-менее известные, вот, ну, наши отечественные, что можно было послушать в Советском Союзе, и сравни вот с этой же песней Медели, и я думаю, ты что-то там прям резко-резко не найдешь рядом-рядом. Резко-резко рядом. Ладно, все. Кино было. Да, кино было, точно. Не, ну на самом деле там дохрена было и кино, и БГ. И, собственно, вот у всех обычно у музыкантов начинается путь с Цоя, да, с кино. У меня путь мой начался вообще странно. То есть мы орали мы песни «Нау». А на гитаре я играть начал, я работал на пароходе юнгой. Мне было что-то там лет, наверное, 15-16. Это я уже уехал на север. И вот там, опять же, питерский механик. У нас был, короче, у нас был пароход, баржа огромная с краном. Там в команде должно было быть 14 человек, ну, по уставу. А мы работали втроем. Сашка механик из Питера, я придурок молодой, я не помню сколько мне, ну, мне кажется, лет 15-16 тогда было. И повариха у нас была, все. Вот мы втроем с этой баржей справлялись вполне. Вот, и у него всегда, всегда были кассеты гражданской обороны. И вот моя гитарная жизнь началась именно с плюшевого Мишутки. И вот как-то потом пошло-пошло-поехало-поехало. И вот докатился, да, до чего. Теперь с лупером играю. Вот, ладно. Едем дальше. Беру портвейн, иду домой. Не, вот этих я не слушал. Они мне не нравились тогда и сейчас особо. Сейчас они мне вообще не нравятся. Вот, ладно. Что, все? Едем дальше. Далее у нас территория отчуждения. Коляновна сказала, пусть будет Мэри Поппинс в конце. Ну, типа Мэри Поппинс, до свидания. Поэтому группа у нас территория отчуждения. Так, Медель закрываем, они отпели. Группа территория отчуждения, город Питер. Песня называется Мэри Поппинс. Мэри Поппинс про себя. Ребята, ни хрена не написали. Стилистика панк. А, нет, рок. Все, ставим, слушаем. Ну, а вы комментируйте. Ссылочки сейчас все брошу.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: Итак, друзья, вот вижу, вот во ВКонтакте колокольчик, нажимаю на него, вижу, что там 7 новых комментариев. Обновляю страничку, блять, нету. Обновляю еще раз, нету. Обновляю еще раз, нету. Так, вот четвертый раз обновил, смотрим. Какой же говёный стал контакт. Это какой-то кошмар. Вот Серега Белый у нас кинул ссылочку во ВКонтакт на свою группу. Ребят, сейчас вступлю обязательно. Так, что там у нас? Сейчас я сразу со ВКонтактом разберусь, потом в Дискорд уйду, потому что в Дискорде вы у меня все родные, все рядышком, а тут черт ногу сломит. Так, Мидель вот пишет трек «Огонь», поддерживаю, Любаня пишет. Так, это все уже по-старенькому. И опять же, вот они все переместились, они вообще не в хронологии, эти комментарии. Твою мать, как все неправильно в этом контакте стало. Так, следующий комментарий. Вот давайте еще ягоду вспоминику покушаем. А чё бы и нет-то, Саня? Ну, если есть что вспомнить, чё бы не вспомнить-то? Мне, например, приятно вспомнить свою молодость на пароходе. Вот, это было классное время. Достаточно интересно. Вот у нас Маруста 1212 в Дискорд вошла. Привет тебе, Маруста. Ладно, давайте сейчас я бахну. У кого налито, давайте со мной. Ох, плохо. Без закуски вискарь идет. Вот, и давайте уже. Так, сразу скажу. Группа «Территория отчуждения». Очень я тщательно рылся. Я вообще хотел другую песню. Хотел я другую песню, но в итоге вот более-менее хороший звук, ну, приемлемый, по крайней мере, для радио. Не для радио. Ну что я тут буду скромничать? Для моих ушей, твою мать. Ну вот то, что мне. Маруста, привет. Вот, ребят, вам надо что-то делать со звуком. Потому что у вас есть интересный материал. Действительно интересный. Я сегодня переслушал практически все песни, из которых вот загружены у вас из свежего, да? Как вот Антоха пишет, вы у нас уже, оказывается, были в эфире. Извините, ребят, я правда не помню этого. Вот, говорит, были у нас. Вот, и хотел я другую песню на самом деле, но настолько хреново сведено, ну, звучит прям, ну просто. И я просто к чему это говорю, если бы я вот то качество еще бы сейчас перегнал бы у себя на сервер, сервер там по своим каким-то одному ему веданным алгоритмам сожмет до 128, то есть, ну, это будет вообще пиздец. Я к чему я это все? Я всегда музыкантов ругаю, ребят, не кропайте вы материал по пачкам. Ну, сделайте вы один, но хорошо. Ну, пусть это займет месяц, пусть два, но сделайте хорошо. Потому что даже вот есть люди, которые, они говорят, а вот Егор Летов, а вот вспомните какой... Я говорю, а вы помните, как Егор Летов писал свои треки в конце своего пути? Ну, они же все хорошо сведены, все хорошо слышны. Вот, единственная беда «Территории отчуждения» — сведение. Ребят, вам вот надо найти звукача, который будет слышать, у которого уши на месте, и который сделает вам песню, потому что у вас есть интересный материал. Даже вот сейчас Саня написал что-то на панк не похоже. В основном у ребят панк. Вот эта песня, она ближе какая-то вот к ска, наверное, да? Но в основном там панкуха, но вот звучит она прям вот, ну прям такая, как уматная панкуха. Прям вообще без качества. Вот его там очень не хватает. «Территория отчуждения», ребятушки, сделайте хороший звук. Это вам нужно. Потому что вы в первую очередь теряете возможность попадания на какие-то радиостанции. Все ведь слушают 10 секунд. 10 секунд, причем это даже мало кто слушает. Обычно на отслушку трека уходит 5-6 секунд. Вот, я как-нибудь сделаю. Давайте я заведу, надо выбрать время. Я раз в месяц буду делать живые стримы. То, чем я занимаюсь каждый день. Каждый, сука, божий день. Вот, я по полчаса вместе с вами буду слушать треки и буду говорить вслух. Я понимаю, что мне воткнут много ножей в спину, но вы, по крайней мере, увидите, как ваши треки отслушивают на всех абсолютно радиостанциях. Абсолютно на всех их слушают одинаково. Кстати, это мысль. Надо сделать. Надо сделать. Вот, ладно. Давайте вернемся все-таки к комментариям. Вот, пишет Серега мне, что в прошлый раз мне не понравилось. Вот, видишь, мне не понравилось в прошлый раз. И скорее всего, наверняка из-за сведения. Потому что я тебе говорю, вот я сегодня сидел, отслушал вот все, что вы свежего загрузили. Я послушал, ну, практически, наверное, все, что вы загрузили. Ну, 5 треков я точно переслушал. Я менжевался, тудоить. И в итоге вот остановился на этой, потому что здесь хоть более-менее все звучит. А так у вас там есть что послушать? Ну сделайте звук. Так. Вот, сейчас я читаю полностью. Тебе не понравилось даже, как свели на PSG. Это та самая питерская легендарная мелодия, где пишутся и зимовье зверей, и чиж писался, и прочее. Ты привереда, тебе сложно угодить. Да нет же, не сложно мне угодить. Серега, просто, скорее всего, это PSG. Ну, опять же, я же не знаю исходный материал. Может, вы им такое принесли, что они сделали шедевр на самом деле. Я не могу утверждать. Но если я тогда поругал, ну, как бы я поругал за дело, я как бы всегда в себе уверен. Если я поругал, значит, точно поругал. У нас нету платной поругай, да? Вот мне принесли там, занесли лямы, сказали, Зухер, поругай сегодня территорию отчуждения. Они нам дорогу перешли, хотим загасить этих чмошников. И я сажусь и начинаю, вот там территория отчуждения, говно! Но нет, такого у нас не бывает. Как бы, что думаю, то и говорю, за что, в принципе, и страдаю. Ладно, давайте уже вернемся к комментариям. Антоха пишет, стиль рок-н-ролл. Так, Генка написал, у нас были Валера Гарна, Гриша Безуглый и Монин с ним. А это 80... Слушай, я их не знаю. Так, Саня пишет, панки натуральные. Йо. Так, что там у нас еще? Антоха написал, неплохо. Олежек написал, весело и бодренько. Димка вот пишет, территория была в миксере, но с другой песней. Ну да, мы уже вот это уже выяснили, что оказывается они там были у нас уже. Юрка написал, люблю я мажорные песни. Весело. Весело. Так, Борис Федорович пишет, вот для меня фаворит определился. Заходит отлично. Даже ничего не могу посоветовать. Ребята, пойте нам на радость и дальше. Налил остатки вискаря с удовольствием залпом. Накатил. Вот ты счастливый, Вовка, человек. А у меня еще стакана полтора. Нет, стакан. Стакан еще остался. Вот, так. Родик написал Клевски. Клевски. Генки свежо. Димка пишет, бэк женский кого-то напоминает. Точно операция пластилин. А Славик написал, по музыке и исполнению нареканий нет. Все на месте, а вот текст написан очень плохо. Не затрудняли себя товарищи размерами и рифмами. Вот видите, каждый нашел до чего докопаться. Славик докопался до размеров и рифмов. Я, понимаешь, докопался до сведения. А всем же нравится. Вот смотрите, опять же, да, насколько разнообразен мир, понимаешь, человечий. Все слушатели, они абсолютно разные. Вот, в основном всем нравится. То есть я сейчас прогнал такую пургу, да, рассказал, что мне не нравится, что не хватает. А потом пошел в комментарии. То есть вот мнение специалиста резко отличается от мнения, понимаешь, простого народа. Простого народа. Вот, но как бы я скажу так. Даже если простому народу нравится, мнение специалиста слушать надо хотя бы потому, чтобы попасть на другие станции. Не форматка же, не единственная станция, да? Чтобы с хорошим звуком был шанс попасть в еще большее место распространения и получить еще больше толерантного народу, которому нравится ваше творчество. Поэтому звук — это наше все. Звук надо делать обязательно. Так, что там еще? Стрела Морфея пишут прямо в пляс. Захотелось похулиганить. Хороший драйвовый рачок. Женский вокал в тему, но чуть бы помощней тоже. Как и мужской. Лучше бы сочетался, на наш взгляд, слишком он нежноват. Но это дело вкуса, наверное. Так, Генка пишет, солидарен с Зухером, текст не обязателен. Так, далее. Олежка пишет, правильно выбрана позиция, что поставлена как завершающая композиция миксера. Ударно, молодцы, бодро, весело. Но это Коляновна выставляла по одной ей известным алгоритмам. Она мне объяснила, что раз Мэри Поппинс, то до свидания. Ну, раз до свидания, значит последний трек. Вот вообще женская логика — это такое. По ней можно кандидатскую писать. Так. Стрела Морфея пишет, ты еще в Фейсбуке не был, там совсем не гуд даже. Был я в Фейсбуке, у нас там группа в Фейсбуке. Это вообще какая-то тухлятина. Я вообще не понимаю, зачем он нужен, этот Фейсбук. То есть, как бы, ну, туда пощу периодически что-то, если не забываю. Но, как бы, очень мало смысла в нем. Я не знаю, зачем он этот нужен, Фейсбук. Так. Тащи огурцы, что ж ты мучаешься? Ну, а чем мучаешься? Ну, одна песня осталась. Ну, как бы, ну, выпью я сейчас еще стопочку с вами. Без закуски я ее под сигаретку заем. И все будет хорошо. Так, что там еще у нас? Очень удобно, когда у тебя всратый звук. Называешь все панком и типа норм. Ну, не знаю. Может, у кого-то и прокатывает. Так. Был один товарищ с таким ником, до сих пор не забывается. Зухер должен помнить того чела. Блин, про что ты, Саня? Я не пойму, про что ты. Я достаточно трезв еще. Для меня пол-литра не этот, не показатель, но я не понимаю, про что ты. Так, что там еще у нас? Плохо, когда вискаря нет, а закуска есть. Пойду подпольные ларьки искать. Всем пока. Давай, давай, Вадимка, спокойной ночи тебе. Неспокойной, найди вискаря. Найди. Так, что-то... Беда приходит не от сведения, а вот в исходниках. Ну, я про это говорю. Я же не знаю, какой материал принесли звукарю. Просто вот меня тут видишь... упрекнули в том, что мне не понравилось, как свели на PSG. Вот, ну я же не знаю, какой материал принесли изначально. Поэтому, как бы, может, они наоборот сделали вверх. То есть выжили максимум из того, что им принесли. И в итоге мне не понравилось. Это не умаляет работу звукорежиссера. Но, как бы, в конечном-то счете мы слышим результат. Мы же не знаем, сколько там крови и пота влито, да, в него. Мы не можем этого знать. Первое ощущение, что, ну, просто ребята не доделали. Ну, первое ощущение. А на самом деле, может, там и действительно звукорежиссер сделал куклу Вуду, там, сделал несколько жертвоприношений. Двух гитаристов убили, барабанщика положили под мраморную плиту. Всяко может быть. Но как бы это все равно остается за кадром, и в итоге мы судим о группе и о песне по результату. А если результат хуёвый, ну, давайте уже называть вещи своими именами, то, ну, как бы и говорим все, что фу, хуйня. А эту хуйню сделали, допустим, там за 20 часов упорной работы. Но был плохой материал изначально дан звукорежиссеру. Ну, он из этого максимум вытянул. Я не знаю. А поэтому я всегда сужу по конечному результату. Вот я что слышу, то и говорю. Ну, тут даже извиняться не будет. Так, ладно. Даешь стрим. Даешь стрим. Так, сделаю вам стрим. Я просто вот хочу, чтобы вы послушали, сколько через меня проходит и чего проходит. И вы поймете, как все это происходит вживую. Вживую. Я это когда-нибудь сделаю обязательно. Так. Все, в принципе. Походу у нас что-то так. Вот, ладно. Давайте я вам объявлю, что завтра, завтра в четверг, 21.00, Юра Арцизов запускает очередную программу. Все гениально просто. В гостях у нас, у него будет Васька Игнатьев, группа «Фильм». Вот, эта скотина была в Туле и не заехала к Зухеру. Даже, сука, не написал в ВК сказать: «Зухер, я в музее оружия, приезжай, дай мне по щам». Нет, нет, он этого не сделал. Вот, поэтому завтра мы будем слушать, как он приехал в гости к Юрке в Москву и вот из своего Питера привез песен. Я думаю, будет интересно. Я обязательно послушаю, потому что буду включать. Вот чего и вам всем советую. Так, что дальше? Что дальше? Дальше завтра вечером, уже поздно вечером, после программы «Все гениально просто». Вот после, когда вот все программы у меня соберутся в кучку на Винчестере, я буду публиковать записи эфиров. Соответственно, вчерашняя унылая бомбардировка, сегодняшний синий миксер и завтрашняя, собственно, «Все гениально просто» появится примерно в одно время, поздно ночью завтра. Ну, может быть, утром послезавтра. Поэтому все голосовалки, все ссылки на голосовалки появятся в группе «Неформатное радио». Кто новенький у нас, не забудьте, нажмите колокольчик, подпишитесь, чтобы не проебать сей чудесный момент. И прям как только начнется голосование, чтобы идти голосовать. Вот, всем говорю счастливо, всем говорю пока, не болейте, любите друг друга. Со мной лично услышимся ровно через неделю, в следующую среду. Ну а после меня хоть трава не расти, будет или другой диджей, или автодиджей, но тихо не будет. Всем пока, всем счастливо, люблю, целую, зух.

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: В 2016 году эта группа стала летать на свои концерты на своем собственном самолете Boeing 747-400, а подготовила его российская компания «Волга-Днепр», на хвосте которого изображен Эдди. Группа эта Iron Maiden была основана в 1975 году. Название в переводе «Железное дева» было повзаимствовано Стивом Харрисом из кинофильма «Человек в железной маске», где фигурировало средневековое оружие, пытки с таким же названием. Первые годы состав менялся, как не знаю кто. Гитаристы текли, как реки крови на концертах. Кто-то участвовал в двух концертах, кто-то в пяти. Концерты с кровищей давали результат. Популярность росла. Некоторые независимые лейблы проявляли внимание. Но условием подписи контракта музыканты коллектива должны быть постриженными, выглядеть как нормальные. Вот хренов вам! Металл надо волосами трясти. Без этого никак. За 200 фунтов записали мини-альбом в 79 году и стали номер один в метал-чарте. А сейчас заслушаем «Бродягу» от Iron Maiden.

0: Золотая коллекция информатного радио.
1: Всем привет! От лица коллектива Марины Бартон, я, Марина Бартон, хочу поблагодарить всех слушателей неформатного, благодаря которым мы попали в сборник «Золотая коллекция неформатного». Слушайте трек «Бритва». Спасибо вам! Любим вас!
2: 14-я песня на пластинке «Ништяки 2». Марина Бартон, город Москва, трек называется «Бритва». Поехали! Поехали!

0: Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.
1: 26 апреля 1986 года произошла крупнейшая авария в истории ядерной энергетики. Взорвался четвертый энергоблок Чернобыльской атомной электростанции. Один человек погиб на месте, еще 30 в последующие 3 месяца от последствий взрыва и лучевой болезни. Количество умерших от последствий радиоактивного загрязнения исчисляется тысячами. Подсчет ведут до сих пор. Нет единого мнения, что же стало главной причиной трагедии. Хотя картина произошедшего в целом ясна. Сошлись воедино сразу несколько обстоятельств. Это была цепь ошибок операторов атомной электростанции и проектировщиков Чернобыльского реактора РБМК-1000.

0: участники сборника «Грани».
1: Седьмой трек второй пластинки «Грани», группа из Самары. «След пепла», «Затерянный мир» называется трек. Поехали!

затерянный мир. В полутемных подъездах, подвальных иллюзий, больших городов. Этот мир, он всегда напряжен до предела. Мир исписанных стен и жилых чердаков.

запахов слов, алкоголя и дыма, и любого себя затянуть он готов.

0: Трек дня. Продвигай свою музыку в люди.
1: Сегодня в треке дня проект Алексей Ф. Дислокация Москва. Трек называется «Бессонница». Поехали.

0: Потому что у индейцев в жопе перья, и еще прокуренные зубы, и у всех пылающие трубы. Ненавижу также негритосов, шибко они наглые барбосы, чё сопрут и скроются в ночи. Ну а черного в ночи ищи свищи. Раздражают сильно узкоглазые, слишком они умные заразы. Напридумывали всяческих сушей, запихнуть бы эти суши им в зашей. Ну а белые, те просто люди-гады, и любой твоей беде ужасно рады. То обманут, то подставят, то толкнут, ну и водочки бесплатно не нальют. Не люблю людей! Люблю я котиков, ведь у них такие мягкие животики, ведь у них такие ушки, хвостик, лапки. Но слишком часто любят писать в тапки.
1: Победитель программы — миксер. Победитель программы —

0: Стукни Ваську.
1: Ток-ток.
2: Закажи
0: песню.
1: Улетела. Нет,
0: мама.

0: Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.
1: 26 апреля 1986 года произошла крупнейшая авария в истории ядерной энергетики. Взорвался четвертый энергоблок Чернобыльской атомной электростанции. Один человек погиб на месте, еще 30 в последующие 3 месяца от последствий взрыва и лучевой болезни. Количество умерших от последствий радиоактивного загрязнения исчисляется тысячами. Подсчет ведут до сих пор. Нет единого мнения, что же стало главной причиной трагедии. Хотя картина произошедшего в целом ясна. Сошлись воедино сразу несколько обстоятельств. Это была цепь ошибок операторов атомной электростанции и проектировщиков чернобыльского реактора РБМК-1000.

0: участники сборника «Грани».
1: Девятый трек второй пластинки «Грани», проект «Фуфайка» с Хабаровский край. А трек называется «Рыжая». Поехали! Поехали!

0: Релизы нашего лейбла.
1: И снова у нас воронежский проект DVR. Это такой компиляционный альбом, называется он 2020. Трек называется «Я помню тебя». Собственно, поехали, ставим, слушаем, ну и ищем на всех цифровых витринах.

У ружья порог ожидания запределен. Еще не время. Ружье пережило сотни уток, волков, оленей. Оно знает себе цену. Порасту в криминальной хронике слишком мелко.

Время летит стремительно. Сегодня ты в топе, завтра в завистниках. И если в первой главе появился ты, то в первой главе нужно выстрелить.

Ружье все видит, слышит и знает. Чей палец ружья курок ласкает, ружью не важно. Оно между тем, и кто в зале скучает.

Здравствуй, товарищ Шахрин. Добрый вечер. Братья Самойловы, привет. Васильев, Бутусов, Шевчук, Гребенщиков и все остальные. Мы есть та молодая шпана, которая сядет

0: Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
2: Вспомним, не чокаясь.
3: Ирландия, страна кельтов и Юту. Но вы должны знать, что до Юту была еще одна ирландская супергруппа. Тоща Лиззи. Тин Лиззи. Образовалась она в 1969 году певцом и гитаристом Филом Лайнетом, барабанщиком Брайаном Дауни и гитаристом Эриком Беллом. Известность группе пришла после того, как они спели рок-версию известной застольной ирландской песни «Whiskey on the Jar». Ну, это если бы у нас как кто-нибудь перепел «Ой, цветет калина» или «Черного ворона». Так вот, по-рокерски. И с группой в разные времена сотрудничали Гарри Мур, Фил Коллинз, Sex Pistols, Rush, Queen, Aerosmith. Короче, звезды 70-х годов со своим кельтским стилем отличались от всех. И пели Тин Лиззи тоже про всяких кельтских кельтов, любовь и смерть. А заценим мы сейчас «Мужик, ты не вернешься из Чайна-тауна».

0: Давай.
1: Релизы нашего лейбла.
2: Город Воронеж, проект DVR, альбом DisExstyle. В этом альбоме Денис пел только по-английски. Такой вот у него эксперимент. Трек называется Zone D. Поехали, ставим, слушаем. Ну и, конечно же, на всех цифровых витринах ищем и добавляем к себе в плейлисты.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Да, шо, шо.

0: Ой, как-то да, спокойно, так никого не трогал. Думаю, а что бы мне такой вот блюзик? Блюзик такой, именно проводочку, вот хороший блюзик, проводочку. И почему-то мне вспомнился, сразу вспомнился мне ПГ, который пел «Мама, я не могу больше пить». А мне наоборот бахнуло так, что надо выпить холодной водочки пузырь, и все, и жизнь наладится охерительно.
1: 11-й трек первой пластинки «Ништяки», город Губкин, проект Игорь К. «Холодной водки пузырь». Поехали. Поехали.

Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что оно неформатное. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса такие группы. Хорошие.

0: когда загораются свечи над темным февральским столом. Ты руки кладешь мне на плечи, сомнения покрыв серебром.
1: Победитель программы «Миксер». Победитель программы

Mountain Tech.

0: участники сборника «Грани».
1: 15-й трек второй пластинки «Грани», группа «Зухер» и компания «Город Тула». Трек называется «Уроборос». Поехали!

не складываю буквы даже в слоги.

тишина в квартире. Пусть ненадолго, пусть не навсегда.

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: Однажды, сидя в пышном саду у себя дома, он внезапно отвлекся в середине интервью, чтобы послушать щебет птиц из ближайшего куста. «Вот, вот сейчас исполнено безупречно», — отметил он. «Нечего говорить, как много вдохновения черпал он из подобных моментов, потратив жизнь, старая воспроизвести эти звуки в партиях для флейты, фортепиано, гитары, вплетая в их ткань чарующие мелодические линии природы».

Как вам композиция на одной ноте соль? Антонио Карлос Бразилейра де Альмейра Жабин. Еще в своей ранней молодости, работая пианистом в ночном клубе Рио-де-Жанейро, Жабин жадно впитывал в себя все разнообразие музыкальных форм. Его музыка необычайно космополитична. Несмотря на то, что Жабин был бразильцем, по сути, темпераменту, он гордился своей страной, языком, культурой и, основываясь на этом, изобрел свой собственный стиль, который соединял в себе пульс самбы, прохладную гармонию джаза и классики. Босса нова!

Ребята, какой тут Дифтонс или Тул с Мишугой? Жабим ломал, не подразумевая счет. Просто так, вот просто так. Выходило и все. Мы привыкли к четырем четвертям. Ну там 16-тактовые фразы, квадраты. Ну максимум 12-тактовые плюс. Или там 2/8 какой-нибудь переход. Или там 1/4 или дольку где добавить. Ну понимающие знают. Но когда Жабим писал, кажется, что он просто вот с 8 утра и до 8 вечера. В то время, когда вы подходите к концу 40 тактов или 5 минут, после как в симфонии, и вы смотрите на запись ключевых тактов, и можно повредиться в рассудке. 3 вторых такта, затем 2 вторых, и темп, в который невозможно войти. Жабим дышал музыкой, жил ею. И всегда негромко напевал на своем чарующем португальском, достигая глубочайшей гармонии слов и звуков. Умер он в Нью-Йорке 8 декабря 1994 года, но похоронен в Бразилии. Благодарные соотечественники назвали в его честь аэропорт в Рио-де-Жанейро.

0: Thank you.
1: Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.
2: 26 апреля 1986 года произошла крупнейшая авария в истории ядерной энергетики. Взорвался четвертый энергоблок Чернобыльской атомной электростанции. Один человек погиб на месте, еще 30 в последующие 3 месяца от последствий взрыва и лучевой болезни. Количество умерших от последствий радиоактивного загрязнения исчисляется тысячами. Подсчет ведут до сих пор. Нет единого мнения, что же стало главной причиной трагедии. Хотя картина произошедшего в целом ясна. Сошлись воедино сразу несколько обстоятельств. Это была цепь ошибок операторов атомной электростанции и проектировщиков Чернобыльского реактора РБМК-1000.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Песня «Город» про состояние души. Вот.
2: 10-й трек первой пластинки «Ништяки», группа «Юльча Ю», город Воткинск. Трек называется «Город». Поехали!

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Песня появилась довольно давно, лет так 15 назад, наверное, в депрессивные времена, когда приходилось переезжать из города в город, и несла немного другой смысл, когда появилась уже группа М17, мы ее записали в такой шутливой манере детской страшилки, что ли, и не ожидали, что ее примут с воодушевлением, что очень радует.
2: Город Свердловск, песня называется «Колыбельная», группа М17, пятый трек на пластинке «Ништяки 2». Поехали! Поехали!

бросьте монету. Зеленое море, если хотите вернуться опять.

даже тогда за шаг до обрыва, за миг до минуты, что сложится в час, прижав непослушную

бросьте монету в зеленое море. Бросьте монету в зеленое море. Бросьте монету.

Если вы не слушаете неформатное радио, значит, вы меня сейчас не слышите. А все, кто меня слышит, слушают неформатное радио.

победы приходит она в мою жизнь, мой покой, повседневность и быт на плечо заберется.

и все быстрее каждая минута. Я все равно не сплю, не подпускаю день. И все быстрее каждая минута. Я все равно не сплю.

0: Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.
1: 26 апреля 1986 года произошла крупнейшая авария в истории ядерной энергетики. Взорвался четвертый энергоблок Чернобыльской атомной электростанции. Один человек погиб на месте, еще 30 в последующие 3 месяца от последствий взрыва и лучевой болезни. Количество умерших от последствий радиоактивного загрязнения исчисляется тысячами. Подсчет ведут до сих пор. Нет единого мнения, что же стало главной причиной трагедии. Хотя картина произошедшего в целом ясна. Сошлись воедино сразу несколько обстоятельств. Это была цепь ошибок операторов атомной электростанции и проектировщиков Чернобыльского реактора РБМК-1000.

0: участники сборника «Грани».
1: Четвертый трек второй пластинки «Грани» — московская группа «Акрет». Трек называется «Дальнобойная». Поехали! Поехали!

0: Стукни Ваську.
1: Ток-ток.
2: Закажи
0: песню.
1: Улетела.
3: Неформат.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Песня «Максимализм» написана о бессмысленности и беспощадности юношеского протеста. Но без этого протеста, наверное, юностью не будет.
2: 14-й трек первой пластинки «Ништяки», город Новосибирск, Артем Жданов. Трек называется «Максимализм». Поехали!
3: Мы не так уж свободны, не так уж молоды, нам надо беречь не руки, а головы. Мы не так уж умны, не так уж талантливы, в наших речах

Будем смеяться от боли, плакать от счастья, запинаясь, ломать чужие судьбы на части. Ни хрена нам не видно, идем по приборам, философия

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: Чикаго, наверное, самая старая рок-группа, которая без перерывов продолжает выступать и работать и по сей день. Образовалась 15 февраля 1967 года. 55 лет назад, ребята. Летом 22 года выйдет или уже вышел новый 28-й альбом коллектива. Вот взяли в руки инструменты и вперед, до самой смерти. Жизнь удалась, когда работа становится любимым смыслом жизни. И это дает смысл жить. Чикаго стоит на 13-м месте среди величайших групп и исполнителей в мире по версии Billboard. 8 мультиплатиновых альбомов и 18 просто платиновых. 20 синглов в первой десятке Billboard. У нас эта группа, прямо скажу, малоизвестна. Но обратить на творчество Чикаго стоит. Слушаем композицию 77.

Не спеши достучаться до небес, они сами откроют дверь и озарят величием чудес. А пока просто верь. Посмотри на море, как прекрасно оно. Просто будь на земле, живи. Наступит момент все равно. А пока достучаться ты не

И смела свеча, я забыл погасить. Сижу без света, но мне хочется жить. Пусть этот мир утонул в дерьме, пусть ангелы давно крылья в карты проиграли. И все прекрасно, только во сне. Пусть все сгорело, чего мы так ждали. Мне наплевать на мнение других. У меня есть свое, и оно важней. Я будто хожу между зеркал кривых, и с каждой минутой становлюсь лишь злей. Князья мира для себя пишут закон. Свобода слова палку перегнула. Между газетных строк слышится вонь, а муза для поэтов навсегда уснула. Вокруг лишь грязь, лишь слова без дела, и страна, как свеча, истлела.

Не спеши достучаться до небес, они сами откроют дверь и озарят величием чудес. А пока просто верь. Посмотри на море, как прекрасно оно. Просто будь на земле, живи. Наступит момент все равно. А пока достучаться до небес.

0: участники сборника «Грани».
1: Шестой трек второй пластинки «Грани» — Геннадий Новиков с группы «Behind the Wall», «Стекла в окнах», «Земляк» Ломоносова, город Беломорск. Поехали!

Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что оно неформатное. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса такие группы.